0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
3: Первое радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио
5: остаться
3: в интернете.
5: С тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Всех, я с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: С тобой.
9: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом 89.1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык.

0: Музыкальная чехана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
1: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
2: Радио 89.1 FM.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Радио 89.1 FM.

0: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: FM. Первое радио.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие.

заявила, что любое движение вне обозначенных маршрутов небезопасно. Последствия движения в неразрешенных маршрутах лежат в зоне ответственности владельца, оператора и капитана судна. По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива, на которой присутствовал госсекретарь США Марко Рубио, было выпущено совместное заявление, в котором говорится, что прочный мир и безопасность в регионе требуют полного устранения всего спектра исходящих от Ирана угроз, включая его баллистические ракеты, беспилотники и поддержку прокси-сил. В заявлении отмечается, что торговля с Ираном и инвестиции в его экономику могут быть свернуты, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения с США. Накануне вечером произошло ЧП с вертолетом, на борту которого находился президент Израиля Ицхак Герцог. Борт был вынужден совершить аварийную посадку по пути из государственной

церемонии в память о погибших в ходе операции «Нерушимая скала» из-за столкновения с птицами. Посадка была успешно совершена на базе ЦААЛя. Президент пересел в другой вертолет и продолжил запланированную поездку. В пресс-службе ЦАЛЯ сообщили, что во время штатного перелета президента на военном вертолете произошло столкновение с птицами, после чего экипаж принял решение посадить машину на базе ВВС в центральной части страны. Пострадавших нет, повреждений не зафиксировано. В соответствии со стандартной процедурой летный экипаж был переведен на другой вертолет и продолжил полет. К другим новостям. Число погибших в разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. В его публикации в соцсети X говорится, государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни. В повестку ближайшего заседания правительства Израиля, намеченного на воскресенье 28 июня, внесен проект решения об официальном признании геноцида армян. В проекте говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет близка к среднесезонной. В первой половине дня будет наблюдаться переменная облачность, которая к середине дня рассеется. Слабый ветер. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Леди Гага и Алехандро, да, в начале программы «Савино утро» на Первом радио. Друзья, всех приветствую. Ой, как же, вот сразу, извините, но с места в карьер, как же я соскучился. Полтора месяца, даже где-то плюс-минус, может и больше, ну, в большую, да, все-таки со знаком плюс, немножечко больше, вот, продлилось мое отсутствие, и... поделюсь своими эмоциями, ну, кроме положительного того, что вот ты возвращаешься как к себе домой, вот в эту студию уютную. Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь. И вот какая-то мышечная память, да? Руки ложатся на пульт. И понеслось, дорогие мои. Ну вот, буря эмоций наполняет меня. Я желаю вам, конечно же, сразу же того, чтобы этим утром и вас наполняли эмоции. Самые лучшие, самые позитивные. Вот еще одно такое сравнение интересное посетило мою голову. Ощущение того, что вот после, ну, долгого все-таки отсутствия, я считаю, полтора месяца, это очень долго, как будто к тебе вернулась невинность, и у тебя это впервые. Вот возле микрофона. Но стоило вот включиться подложке, стоило мне заговорить, и это ощущение моментально прошло. Какая там невинность? Какой первый раз? Так, ладно, по ходу дела, по ходу первого часа мы, конечно же, с вами будем здороваться. Все традиционно. Вернулась программа в эфир, поэтому давайте. Вот я смотрю, сразу же посыпались зеленые кружочки, очень приятно. Также о приятностях. Перед тем, как я вас начну, как всегда, подгружать... Кроме того, что мы будем здороваться... Да-да, есть чем подгрузить. Так вот, о приятностях. Очень было приятно, когда некоторые из вас, даже скажу, многие из вас, писали и поддерживали меня, когда я находился там в Беларуси. За что вам отдельное... Ну, всем, конечно же, огромное спасибо, но отдельное спасибо и отдельный низкий поклон тем, кто вот писал, и даже некоторые звонили. Это еще вдвойне было приятно. Так, ну, хватит вот этих сантиментов. Теперь о том, что будет происходить. Значит, как я уже сказал, по стандарту мы здороваемся. И хочется сразу же задвинуть небольшую тематику для первого часа. Возвращаясь, опять же, к эмоциям. Но не могу я от этого отойти, пока вот у меня все бурлит. Значит, возвращаюсь я домой, конечно же, да, вот встречает меня жена, встречает меня собака. И я даже не понял, кто больше рад моему возвращению, жена или собака. Догадайтесь, в какую сторону склоняются мои мысли. Ну, окей, я хочу поинтересоваться у вас. Как вас встречали, когда вы откуда-либо возвращались после долгого отсутствия? Ваши родные, близкие, друзья, неважно кто. Но можно также поделиться и эмоциями, когда вы возвращались. Это вот все для первого часа. Так, опять же, для того, чтобы немножечко вот освежить в памяти, во-первых, да, у вас. Потому что когда ты возвращаешься и тебя встречают, это всегда приятно, это всегда классно, это всегда, опять же, со знаком плюс. И это незабываемо. Как-то вот однажды моя жена, которая практически не умеет писать на русском, что-то мне написала, то, что я вернулся, она была на работе, и она написала на листке формата А4 буквально два слова. Ну, я не буду их озвучивать в эфире, это такие личные немножечко, вот, но рукой, не на телефоне отправив, да, какое-то сообщение, а вот рукой на бумажке, когда человек вот, ну, знает, ну, говорит, да, на русском, но алфавит знает А, Б, В, Г и, в принципе, все, как многие, да, и алфавит иврита. И вот это до мурашек. Так вот, что у вас вызывало такие мурашки, давайте об этом поговорим в первом часе. Ну и, конечно же, будет музыка. Конечно же, сегодня еще одна фишечка.
не только в программе «Савино утро», на протяжении всего дня, естественно, «День артиста», знакомая вам рубрика в конце каждого часа, и посвящена эта рубрика будет сегодня Крису Айзеку, которому исполнилось 26 число, да, 26 июня исполнилось сегодня 70 лет. Если есть поклонники, обязательно вслушивайтесь, не пропустите, как я сказал, в конце каждого часа рубрика, которую подготовила моя коллега Лена Семенова. Так, ну и давайте я все-таки вернусь к музыкальной части программы. Что же будем слушать? О, группа паранормальных с подходящим названием их трека «Вставай». Давайте встаем. Сначала просыпаемся, потом встаем, потом что-то на себя там напяливаем. А может, вы голеньким любите? О, как говорит мой коллега Александр Солнцев. Голеньким на балкон, да? Вот, может, и вы также любите, неважно. Традиционные утренние ритуалы. И с хорошим настроением в этот новый день. Ну и слушаем группу паранормальных.

0: Арсен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: В пятничном эфире.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
7: Савино утро.
8: Так, Савино утро, конечно же, после полуторамесячного перерыва возвращается в эфир Первого радио, а точнее, по факту уже вернулась у микрофона, ну, сами понимаете, Сава. И безумно приятно видеть то количество сообщений, которое появляется на WhatsApp. Так, ну, перед тем, как я к ним перейду, ну, традиция первого часа. Я напомню, что вот, кроме того, что мы с вами здороваемся, опять же, у нас все традиционно, здороваемся, я еще предложил вам вспомнить те приятные моменты, когда вы откуда-либо возвращались, и как же вас встречали. Что вы испытывали в этот момент? Родные, близкие, животные, как угодно. А может, у вас говорящий попугай такой: «О, хозяин вернулся! Приветствую!» Так, вспоминаем, рассказываем, пишем. Время еще есть. Но 7.21 уже, на секундочку. Треть часа пролетела. Так, ну и по сообщениям. Давайте вот самого первого. Ой-ой-ой-ой, как же классно. Открытка, солнышко улыбающееся. Разноцветное такое. Это наша постоянная радиослушательница Ольга. Сава, доброго утра, с возвращением. Спасибо огромнейшее, Ольга, вам также. Самого добрейшего, самого светлейшего, самого теплейшего. Ну, кстати, я удивился. Как правило, возвращаясь, ну, всегда я возвращался. Так, для начала, чтобы было понятно, последние несколько лет в одно и то же время плюс-минус я улетал в отпуск и в начале июня возвращался. Сейчас получилось в конце июня. Так вот, в начале июня, выходя из аэропорта Бен-Гурион, я такой: «Хлыбысь! Привет, жарень!» А вот вчера как-то вышел и даже очень норм, я вам хочу сказать, неожиданно. Вот, как ни крути, но что-то с климатом происходит, не могу сказать. Потепление, похолодание, усреднение, но что-то явно нетрадиционное. Так, ой, Карамелька, Сава, доброго утра, с приездом, услышала голос, улыбнулась. Ой, как же приятно. Карамелька, когда я вижу появление вашей аватарки у нас на WhatsApp, я также всегда приятно улыбаюсь. Вот с приятным ощущением внутри. Спасибо вам огромнейшее. Так, сержант, с приездом, Сава. Как съездил, что нового на себе нарисовал? Ну, сержант, были бы, как говорится, фломастеры, да? А нарисовать мы всегда умудримся. Ну, знающий человек, да, сержант, что знает мою любовь к нательной живописи. В простонародье татуировка. Я добил рукав на левой руке. В Инстаграме, в принципе, у меня видео имеется, поэтому, если кому-то также интересно, пожалуйста, Сава Браво. Легко найти, да, без каких-либо знаков препинания. Сава Браво. И там вы увидите, как же я добил. Вот у меня была на плече сова, на предплечье микрофон с наушниками. Ну, сова, понятно, микрофон с наушниками также понятно. И также на внутренней части предплечья на знак Водолея. И все это мне объединили вот в рукав, добили там некоторых элементов и достаточно, ну, для меня красиво. Понятное дело, что огромное количество, в принципе, отрицателей татуировок, поэтому какая бы там суперхудожественная она ни была, все равно им не понравится. Вот, а также немало ценителей, но, опять же, среди этих ценителей этим нравится реалистика, этим абстракция, этим мультяшность какая-нибудь и так далее и тому подобное. Много направлений. Мне нравится, все. И на этом большой восклицательный знак. Сообщение от Зои. Доброго утра. Чашечка кофе, ну, открытка с чашкой кофе, красивейшими тюльпанами. Ну и все, в принципе. И вот ощущение доброго утра уже присутствует. Атмосфера этого утра. Ура, Сава вернулся. Пишет нам Инна. Спасибо, Инна. Друзья, безумно приятно. Значит, номер WhatsApp'а неизменен, 054. Ну, я так сказал неизменен и повернулся на посмотреть на подсказочку. У нас тут висит 054-2070-800. Да, все. Все на своих местах. Пишите, рассказывайте, как вас встречали родные, близкие, друзья. Еще одно воспоминание. После долгого отсутствия мы встречали своего друга на вокзале. Он приезжал на поезде, и мы вот реально приехали с рушником, и был не хлеб, соль, а была и корка, и ложка. Да, я хотел, ну, сейчас вспоминаю, это очень давно было, где-то лет 20-25 назад, в начале нулевых. И я вспоминал, может, там был белый хлеб. Нет, просто блюдо с икрой, пиала такая огромнейшая, и воткнутая в это все дело ложка, и он немножечко офигел. Вот, и все по сторонам. Ну, начало нулевых в Беларуси, огромное количество икры, поверьте, это не было таким распространенным делом. Так что нас смотрели и облизывались. Окей, как же у вас будет, было точнее, были эти встречи, может быть, узнаем, времени все меньше, 7:26, так что давайте подключайтесь, давайте просыпайтесь, просыпаемся мы под песни, которая называется «100 бессонных ночей», ха-ха, значит, не просыпаемся, значит, продолжаем бодрствовать, ну вот, полтора месяца это сколько, это, ну, грубо говоря, 45 дней. Ну, у меня почти 45 дней было бессонных ночей.

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Утром я начинаю этот миг.
2: Савино утро.
3: А так немного лирики, я вот прикорнул тут, понимаешь ли. Шучу-шучу, да. От Владимира Кузьмина. Да, друзья, мы продолжаем. Мы-то бодро продолжаем. 7.30. Ого, половина часа уже пролетел. Вообще, ну вот, опять же, после отпуска, ну, как-то всегда время быстро летит. А сейчас, когда хочется всего-всего обнять, не объять, пусть будет обнять, необъятное, да, вот, то кошмар. Так, ну ладно, продолжаю я с вашими сообщениями. Доброго утра, Сава. Леночке Семеновой скажи спасибо. Очень она нас развлекала хорошо, пишет бабушка Валя. Я так понимаю, во время моего отсутствия, да, Лена Семенова вас развлекала здесь. Обязательно я ей передам и добавлю от себя, что вот Лена Семенова появится, кстати, в программе «Савино утро» сегодня. И не только в этой программе, а на протяжении всего дня с рубрикой «День артиста». Я уже ее анонсировал. В конце каждого часа это будет происходить, потому что сегодня день рождения празднует Крис Айзек. Если вас... Ну, может быть, вот мне что-то подсказывает, что многие его почему-то будут знать у себя в голове как Крис Исаак. Раньше 100% так произносили. Ну, в какой-то момент он стал Айзеком. Ну и окей, и хорошо. Так, дождемся финиша этого часа и услышим Лену Семенову. Доброго утра, Сава, с приездом. Ашкелон приветствует тебя. Приятно тебя слышать с утра. Хорошего всем дня и конца недели. Саша, Ашкелон. Ой, вспоминаю. Ой, узнаю сразу вас по аватаркам. Хотя многие, я смотрю, уже поменяли свои аватарки. Да. Вот Саша с Ашкелона в частности. Но, когда я вижу фотографию с панорамным видом на Ашкелон и сверху фотографии виден вылет стрелы башенного крана, значит, это Саша. Значит, Саша из Ашкелона. Потрясающий вид. Спасибо огромнейшее. Хорошего и вам окончания рабочей недели. Ну, я так понимаю, вот Саша с самого утра уже в кабине этого башенного крана. Но день сегодня рабочий половинчатый, так что немного осталось. Так, нас всех вот так встречает. О, это к моему вбросу на первый час. Как вас после отсутствия, отпуск, командировка, неважно, когда вы возвращаетесь, как вас встречают? Нас всех вот так встречает наша собака, и неважно, сколько мы отсутствовали, пишет Зоя. Так, видосик, быстренько. Ну, насколько возможно, я сейчас прокомментирую. Да, во-первых, я его вот сходу смотрю. Ой, а там еще и попугай. Ой, ну, собак. Пудель, да? Причем пострижены. И радостно. Ну, как вот собаки встречают хозяев своих? Подбегая к двери, когда еще услышат, что хозяин подходит к двери, будь то по лестнице поднимается, будь то открываются двери лифта, все, это уже начало, начало спектакля. От собаки и виляние хвостом, безудержное движение, кружение вокруг себя, подпрыгивание на задние лапы, желание, наверное, огромнейшее обнять хозяина. Да, вот именно так на этом видео и происходит. Спасибо, Зоя, что поделились. Так. Ну, тут просят рассказать про бесплатное занятие в онлайн-школе в одной. Но, к сожалению, я не могу этого сделать, потому что иначе это будет как реклама, потому что название школы. Уж извините, пожалуйста, кто нам тут пишет без подписи, что в WhatsApp. Милана. Милана, ну, вот как есть. Говорю, как есть. Все прекрасно знают, что я человек отзывчивый. Всегда, пожалуйста, всем, кому можно, да, помочь, помогу. Вот, но здесь, если я начну это делать, боюсь, что вот долго отсутствовал, и это будет последняя программа. Вот. Обращайтесь, наверное, к нашим... Хотел сказать сразу в рекламное отдел. Нет, может быть, напишите главному редактору. Все координаты есть на нашем официальном сайте Первого радио. Поэтому никогда не отчаивайтесь, как вы пишете, вот, да, что мы уже теряем надежду. Всегда есть варианты. Заходите на наш сайт. Там есть все контакты, все координаты. Может, это будут наши продюсеры, может, это будет наш главный редактор. Вот с кем-нибудь свяжитесь, и тогда, если нам дадут установку на добро, с огромным удовольствием я тут все и для всех расскажу. Далее. Всем привет! Понятно. От кого этот вопрос? Значит, всем привет. Ну-ка, Сава, расскажи, чем ты там Кока-Колу запивал, а? И пожелание всем удачных выходных. Конечно же, это вопрос от Дриньки. Фанта и Дринька, да? Фантой, все фантой. Колу, да. Угу. Ну, люди взрослые. И поэтому было перепробовано, естественно, как я сказал, во время бессонных ночей огромное количество различных вариантов. Об этом, наверное, ну, подумаю на досуге, предложу Солнцеву. Может, мы и заведем подобного рода разговор, только уже в программе «Мужчины не плачут». Чем же правильно запивать Кока-Колу? А? Как вам такая идея? Но в программе «Савино утро», тем более с утра, шампанское. Так, ладно, все, останавливаюсь. Чрезмерное употребление, вы знаете, приводит... Вредит, короче, все. Так, привет, Сава и все радиослушатели. Хорошего дня, отличных выходных. Пишет Безлики, присылает фотографию со своим пёселем, да. Ой, что-то пёсель так язык длинно высунул. А Безлики ему руку протягивает, а он, наверное, на радостях. А вдруг там вкусняшка? Ой-ой. Да, все возможно. И еще одно сообщение, и удаляемся, наверное, хотел сказать, на музыкальную паузу, но скорее на рекламную. Привет, Сава, с приездом. Приятного дня, веселого настроения и приятных выходных. Меня встречали дома кошки, так радовались, и собака. Пишет Санек из Твери. Ну, я так вот понимаю, что, в принципе, не ошибся, когда вот вчера предположил, кто же больше рад моему возвращению, жена или собака. Ну, вот да. Скорее, она. А кто она? Ну, оставим за кадром. Смотрю на время. Да, давайте послушаем сейчас небольшую рекламу. После чего... Так, я вот тут смотрю, чтобы ничего не перепутать. Да, пожалуй, вот так. Да, после чего песня «Bad Dreams». Какие-то плохие мечты. Опять же, после того, как Кока-Колу чем-нибудь запьешь, какие только мечты в голову не лезут. Свимс Тедди прозвучит. Ну, а сейчас немного рекламы.
0: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро, планета.
4: Савино утро.
5: Как вы проводите свой выходной?
6: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
7: На дискотеку идем отрываться.
8: Конечно, спорт, тренировочка.
9: В театр ходим, в кино, все такое.
10: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
11: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
12: В этот день и в этот час.
13: Реклама.
14: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
15: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
13: Реклама.
0: Доброе утро, Семен Семен.
16: Доброе утро.
4: Савино утро.

Итак, вот такие они, Bad Dreams, 7 часов 43 минуты, в разгаре, ну почти в разгаре, набираем обороты, программа «Савино утро», вернувшаяся после полуторамесячного моего отдыха, перерыва. Ой, да. Так, ладно, сегодня немного и таких воспоминаний я вам в первом части накинул, предложил, да, освежить в памяти, как же происходили встречи, когда вы возвращались, как же вас встречали родные, ну, кто-нибудь, да, неважно. Потому что можно встречать как дома, можно встречать, вот я одну из историй вспомнил, на вокзале сразу же, да, в аэропорту очень, да, распространенные, много же видосов, как встречают в аэропортах после прилета. Где еще можно встречать? Вдруг человек по морю доплыл, причем сам, вот, тоже можно встретить. С парашюта вдруг выпрыгнул. Летел. Это вот когда? Я вот вчера, да, 6:20 длится полет. Раньше это было 3:15, ну или тоже 3:20. Вот, сейчас облетают все, что возможно. И практически вот вдвое, да, продолжительность увеличилась. И в какой-то момент... качество самолета, скажу так, вот... количество времени, ну, никак не изменилось. Кажется, если на 3 часа окей, лоукост какой-нибудь, да, когда ты сидишь локтями с соседями, толкаешься, вот, и коленями упираешься впереди сидящих, то кажется, вот когда продолжительность в 2 раза увеличивается, ну, соответственно, и ценник-то тоже увеличивается, причем он увеличился там даже больше, чем в 2 раза, ну, ладно. Так, и, пожалуйста, вроде и вот комфорт должен какой-то появиться. На перелетах долгосрочных, длительных точнее, но явно же не лоукосты запускают. Явно же с более удобными креслами, с большими там расстояниями между креслами и так далее. Но вот не этот случай. Так вот я к чему это все, что вчера было такое желание, да, вот... Был бы парашют выпрыгнуть где-то на середине пути, потому что было уже невозможно. И после вот 3 часов полета, ну, половина самолета так точно вставала, стояла возле своих кресел, потому что, ну... Потому что вот так. Ну, ок. Дорогие мои, так, я смотрю, что мы тут успеваем, что мы не успеваем. Так, это вот по поводу рекламы здесь интересуются. Я вне эфира сейчас отвечу. Предлагаю послушать, пока даю время еще, у нас имеется, послушать Ваню Дмитриенко. Композиция, песня под названием «Baby».

нам больше свои танцы. Я давно закончил твои руки. Будут небом после моих взлетов.

Зачем я теряю тебя? Зачем ты приходишь в мои мысли? Зачем ты уходишь просто так? Зачем появляешься так быстро? Мои волосы запомнят твои руки, и я знаю твой голос наизусть. Мы умирали в одном зале от скуки. Я понимаю.

0: И понеслась. Навань Дмитриенко, лидер финансового благополучия нового поколения музыкантов, исполнителей. Итак, 7.49, 7.48. Времени мало, и я вот парочку ваших еще сообщений успеваю. Сержант, я так понимаю, сержант, видно, меня подловил. Пишет, главное, чтобы радостно встречали жена и... Вот подчеркнуто, и собака, а не жена собака, через дефис. Ну, может быть, вы правы, конечно же. И как я там произнес, через и или через дефис. Вы можете послушать, кстати, все записи сохраняются. Безликий сбрасывает еще одну фотографию. Только теперь его собакен уже завтракает. Ну, приятного ему аппетита. Также всем приятного аппетита, кто в данный момент завтракает. Может быть, еще ужинает. Но автопати никто не отменял, как говорится. Так, первый час программы завершается. Сейчас мы послушаем еще один трек. Это будет песня от группы «Айова «Мальчик», после которого сразу же обещанная, анонсированная рубрика, подготовленная моей коллегой Леной Семеновой и посвященная Дню артиста, потрясающего исполнителя Криса Айзека, которому сегодня исполнилось 70 лет. Так вот, пожелаем огромнейшего здоровья и ему. И желаю вам всем также огромного здоровья и прекрасного утра. И до встречи после выпуска новостей в часе следующем, в котором вас будет еще одна рубрика ожидать, только уже посвященная чемпионату мира по футболу.
1: Что дальше буду я мудреть? А ты старше, но не факт, но не факт, что так. Кто сказал тебе, что...

0: Сарина утро.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот дерзкий, качающий гитарный ритм и олдскульный вайб? На дворе из каждого утюга вовсю гремит синти-поп 80-х. Музыканты повально красят глаза, а этот калифорнийский пижон заявляется на студию с идеальным коком в стиле Элвиса Пресли, в пиджаке в стразах и начинает наяривать чистокровный рокабилли. Итак, на Первом радио День артиста, и сегодня мы посмотрим, а точнее послушаем, сериал к юбилею абсолютного секс-символа вечно молодого Криса Айзека, которому сегодня исполнилось 70. Глядя на его безупречное лицо, можно подумать, что парень родился с золотой ложкой во рту, что всю жизнь только и делал, что томно вздыхал на калифорнийских пляжах. Но на самом деле его детство – это чистый Чарльз Диккенс в американских декорациях. Крис Айзек вырос в такой глухомании и нищете калифорнийского Стоктона, что нам и не снилось. Семья его жила в крошечном доме прямо напротив городского кладбища, а из окон были видны дымящие трубы завода, где его отец Джозеф всю жизнь за копейки вкалывал в водителем погрузчика. Его мама Дороти, эмоциональная итальянка, крутила на кухне старые пластинки, и Крис в одном из интервью как-то признался, что в младенчестве натурально рыдал от грустных кантри-песен. Дома родители обожали друг друга, но ругались так, что стекла дрожали. Со сверстниками тоже было Айзеку непросто. В школе Крис был дико застенчивым ботаником-переростком, зубрил учебники и даже стал старостой класса. А чтобы уличная шпана не прессовала за умного парня, он пошел на бокс. И так увлекся, что спустя какое-то время уехал драться в Японию. Разумеется, пока набирался опыта и совершал ошибки, ему знатно прилетало по голове. Зато именно оттуда, из Японии, он привез титул «Золотые перчатки», ну и трижды сломанный нос. Так что, девочки, выдыхаем. Вот это его идеальная мужская горбинка на носу – это не генетика. Это суровый японский хук справа. В какой-то момент Крис сообразил, что получать по лицу за копейки – ну так себе бизнес, когда у тебя внешность молодого Марлона Брандо и голос, от которого плавятся девичьи сердца. Он бросает спорт, он покупает подержанную гитару и едет покорять лейблы. А таблоиды тут же пустили слух, мол, боссы Warner Brothers подписали с ним контракт, вообще не слушая песен, просто потому, что их секретарши поголовно падали в обморок, ну, в смысле, теряли дар речи, когда Крис заходил в офис. И первый же трек доказал: этот боксер умеет делать чертовски горячую музыку. Но знаете, что самое парадоксальное? Родная Америка этот старт вообще проигнорировала. Диски пылились на складах, боссы рвали волосы на голове, и Крис уже подумывал вернуться на ринг. Но кто же знал, что спасение прилетит из Европы, где безумные фанатки устроят такой штурм его гримерок, что парню придется спасаться бегством? Но об этом европейском безумии я расскажу вам в нашем следующем выпуске. Будьте рядышком. А пока на Первом радио слушаем дебютный взрывной сингл Криса Айзека, трек «Dancing».

0: Первое радио. Новости.
1: Переговоры между Израилем и Ливаном продолжатся еще один день. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В связи с затянувшимися обсуждениями переговоры Израиля с Ливаном при посредничестве США продолжатся еще один день. Таким образом, переговоры вступят в четвертый день обсуждений в рамках пятого раунда переговоров между сторонами. А тем временем ливанские СМИ сообщают о нанесении ударов по району Эн-Набатия Аль-Фаука на юге Ливана. Официально эту информацию пока не комментировали. По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива, на которой присутствовал госсекретарь США Марко Рубио, было выпущено совместное заявление, в котором говорится, что прочный мир и безопасность в регионе требуют полного устранения всего спектра исходящих от Ирана угроз, включая его баллистические ракеты, беспилотники и поддержку сил прокси. В заявлении отмечается, что торговля с Ираном и инвестиции в его экономику могут быть свернуты, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения с США. Число пострадавших при разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Тем временем министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением, обрушившимся на страну. В его публикации в соцсети X говорится, государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни. Администрации президента США Дональда Трампа официально уведомлен Конгресс о намерении продать Турции десятки реактивных двигателей для самолетов КАН на сумму более 700 миллионов долларов. Правительство США готово выдать лицензию на экспорт этих изделий, приняв во внимание политические, военные, экономические соображения, вопросы прав человека и контроля.

контроля над вооружениями говорится в уведомлении Госдепартамента Конгрессу, датированном 24 июня. Тем временем в повестку дня ближайшего заседания правительства Израиля, намеченного на воскресенье 28 июня, внесен проект решения об официальном признании геноцида армян. В проекте говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию или искажение исторической правды об этих событиях. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. В первой половине дня будет наблюдаться переменная облачность, которая к середине дня рассеется. Слабый ветер в Иерусалиме и Хайфе. Ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Арсен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Итак, Савино утро, второй час. Да, вернулась программа после отпуска. Ну, не конкретно программа была в отпуске, конкретно ее ведущий, да, вот и затянулся. Да, к сожалению, вот честно скажу, к сожалению, те, кто знает, вот те меня поймут, не буду углубляться. Так, 8.08, мы продолжаем. Тут несколько сообщений прилетело. Сава, Сава, а как же вот программа вернулась, а почему не было разминки? Ну, вы прекрасно слышали, что в конце первого часа и в конце каждого часа сегодня будет рубрика «День артиста». Поэтому я тут посоветовался сам с собой, естественно, и принял решение, что проведу разминку в начале этого часа. Поэтому готов далеко не откладывать. Нет, немножечко отложу, дабы сказать вам еще раз здравствуйте, еще раз вас поприветствовать всех, поблагодарить всех, кто в первом часе вот так активно написал приятные слова, сказал с возвращением. Ну, я в восторге, я летаю, я в раю. Вот как-то так. Вы молодцы. Ну, никогда у меня не было в этом сомнений. Так, и перед тем, как вот все-таки перейду я к разминке, сообщение, дабы его не пропустить и не потерять. Доброго утра, Сава, с возвращением. Рада вас слышать. Шаббат шалом. Сара из Ашдода. Спасибо огромнейшее. Сара из Ашдода, вам также добрейшего утра. Да, шаббат шалом. Вот, это вот подтверждение того, что я только что сказал. Много было приятных слов написано в предыдущем часе. Вот они продолжаются. Друзья, ну от меня вам однозначно все лайки мира в вашу сторону. Ну а сейчас вот разрешите объявить.
2: Савин вопрос.
3: Да, давайте разомнемся перед тем, как перейти к основной части программы, к основному вопросу. Значит, это экспромт-вопрос. Коротенько, четко, с чувством, с толком, с расстановкой. У вас будет 3 минуты на раздумье и на то, чтобы прислать правильный ответ. А вопрос следующий. Значит, ну вот во многих городах я здесь бываю, да. Ну, я про Израиль. Тут по центру, ну, не все, но очень многое объездил, да. Посмотрел я на эти города и вот принял такое решение, что есть в каждом городе вот что-то вот такое общее. Тут вот и в Беларусь, да, слетал, вы также знаете, там позырил. Тоже везде есть что-то общее. Вот такая прелюдия перед самим вопросом. А теперь этот вопрос. Что всегда находится в центре города? На мою прелюдию можете не обращать внимания. Это для того, чтобы вас сбить. Итак, что всегда находится в центре города? Вопрос с подвохом. 054-2070-800. Жду правильные ответы через 3 минуты. Ну, надеюсь, повторять больше не надо. Вопрос короткий. А слушаем мы «Солнце внутри». Ираклий. Песенка свежая, кстати.

0: Это Ираклий, от которого, в принципе, давно ничего, ну, в музыкальном плане не было слышно. И вот «Солнце внутри» — достаточно интересный, на мой взгляд, трек. Если не зашел с первого раза, ну, дайте ему второй шанс. Может быть. Но это, опять же, дело ваше. А наше дело вот тут, понимаешь ли, размяться.
1: Савин вопрос.
0: Итак, разминка, да, в нестандартное время проходит, в начале второго часа, а не в конце первого программы. Ну, ничего страшного. Вопрос с подвохом. Что всегда находится в центре города? И вот мой подвох, пока я смотрю, никто не смог разгадать. Город. Вдумайтесь на секунду. Город. Вот, может, это вот так будет понятнее. Что в центре? Так, ну, Безликий решил не ходить вокруг да около и отвечает, что всегда находится в центре города. Центр! Безликий, браво! Вот я об этом не подумал. А на самом-то деле, реально тоже, вот, можно и такой подвох сюда замутить. Так, Ольга считает, Ирия. Ну, ну, не в центре Ирия, может, вообще на окраину повыносить бы и нормуль. Сава с возвращением пишет Скоп, учитывая экстремальную обстановку и... Ой. Так, ну я вот это второе не буду произносить, потому что я хочу все-таки путешествовать периодически в Беларусь. Вот, но да, обстановка по кайфу. И Скоп, кроме приветствия, еще решил поучаствовать и считает, что часы... В центре, наверное, каждого вокзала будут часы, но не обязательно в центре города. Всем доброго утра, с возвращением. Вот, Светлана, ну как вы близки. Так, я ваше сообщение пока придержу. Далее, в центре города обычно находится все, кроме свободного места и нормальных цен и спокойных людей. Потрясающий ответ от Максима. Максим, от меня вот сразу же вам лайк улетает. Пианино, музыка и развлечения. Вариант от Ласки, ну, как вариант. Света из Ришина. Вот аналогично отвечает, как Света сообщение, которое я решил придержать. А вот далее правильные ответы. Значит, две Светы написали, что в центре города всегда находится буква О. Почему О? Вот тут мне... И вот да, и еще вот Света из Ришина, тоже буква О. Но город. И там буква... И правильно отвечают у нас... Подпись такая. Я написал Р. Танч написал также Р. Привет всем. Ля Кох пишет, буква Р есть в центре любого города. Ну, слово город. Может, девчонки почитали города? Ну, там нет. Там получается в центре всего 6 букв, и посередине пусто получится. Но никак не О. Да, в центре любого города буква Р. В этом и заключался подвох, дорогие мои. Ну, извините, если замудрил. Но вот так вот что-то меня торкнуло. Спасибо вам за участие. Огромнейшее спасибо. Впереди еще один вопрос. Там уже больше возможностей для полета вашей фантазии будет. Ну, а сейчас я сразу же, вот и так немножечко задержался, хочу перейти к рубрике, которая, ну, увлекает, увлечет очень многих. Ну, фанатов спортивных, в частности футбольных, так однозначно. И речь, как вы понимаете, естественно, о чемпионате мира по футболу, который сейчас проходит аж в 3 странах. Да-да-да, дорогие мои. В 3 странах проходит, ну, я вот так подробно, потому что уверен, ну, многие не в курсе. Большинство почему-то думает, что чемпионат мира проходит только в Соединенных Штатах Америки. Так нет, 3 страны, США, Канада и Мексика, вот, принимают чемпионат 2026. И Первое радио, конечно же, не обходит это все стороной. И у нас проект, проходит проект под названием «Открывая футбольную Америку. Ну, тут без каких-либо удивлений, да? Южная, северная, но Америка же. И сейчас вы услышите рубрику, вот эту самую, «Открывая футбольную Америку», которая выходит каждый день на протяжении всего чемпионата в 8.15 и в 15.15. То есть 15 минут четвертого днем. Но это для тех, кто спит утром. Друзья мои, внимательно слушаем, если вы пропустили основные события предыдущего дня, то сейчас вы все услышите.
2: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
3: Сборная ЮАР сотворила главную сенсацию группового этапа. Перед последним туром команда, проигравшая стартовый матч Мексики с двумя удалениями, замыкала квартет A, но после победы над Южной Кореей 1-0 она уже праздновала исторический выход в плей-офф. Все решил гол полузащитника Тхапела Масека, который весь прошлый сезон провел в аренде в кипрском Аеле, где забил всего 2 гола в 15 матчах. Параллельный матч в группе сложился для южноафриканцев идеально. Мексика разгромила Чехию 3-0. И этого оказалось достаточно, чтобы команда Уго Бросса заняла второе место с 4 очками. Сборная ЮАР стала всего 7-й африканской командой в истории, добравшейся до плей-офф. В 1/16 финала африканцы сыграют с Канадой.
2: Плавали, знаем.
3: Бразильцы заняли первое место в группе Си, обыграв Шотландию 3-0. Звездный вингер Реала Винисиус оформил дубль уже в первые 45 минутки. На его счету мог быть и хет-трик, но еще один его гол отменили после просмотра ВАР из-за фола в атаке. В этом матче произошло долгожданное возвращение еще одной звезды сборной Неймара. Лучший бомбардир в истории этой команды вышел на замену на 76-й минуте. Правда, за 15 минут так ничем и не отличился. Бразилия набрала 7 очков и с первого места вышла в 1/16 финала, обойдя действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко лишь по дополнительным показателям.
2: Попутного ветра. Ветра.
3: Марокканцы провели заключительный матч в группе не без приключений, обыграв в последнем туре Гаити 4-2. Сборная Марокко заработала преимущество в 2 мяча уже в первом тайме, но Гаити не зря называют гренадерами. Команда, которая не играла на мундиалях с 1974 года, ответила 2 голами за 5 минут во второй половине встречи. В конце игры сказался класс игроков марокканской сборной. Хаким Зиеш, известный своей игрой за Аякс, на 78-й минуте со штрафного закрутил мяч в девятку. Еще один гол забил нападающий Фенербахче Эн-Нисири, оформивший дубль.
2: Против течения.
3: Еще один африканский дебют в плей-офф чемпионата мира – Кот-д'Ивуар. Команда в решающем матче обыграла Кюрасао 2-0 благодаря дублю вингера Вильяреала Николя Пепе. Ивуарийцы заняли второе место в группе Е, уступив только Германии, которая досрочно вышла в плей-офф с первой строчки уже по итогам прошлого матча. В заключительной игре Бундестим проиграла Эквадору 1-2, и этот неожиданный результат, скорее всего, поможет южноамериканцам пройти в 1/16 с третьей позиции. Это были некоторые итоги 15-го дня чемпионата мира в программе
2: «Открывая футбольную Америку».
4: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит
5: Доброе
4: вашему
5: утро,
4: здоровью.
5: Семенович.
1: Доброе утро, страна. Савино утро.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
4: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
6: Савино утро.
7: Итак, друзья, продолжается программа «Савино утро». Да, у нас вот и разминка состоялась. Ну, не стандартное для разминки время, ничего страшного. Программа сегодня насыщена. Прежде всего, моими эмоциями. Вот вернулся, долго не было. И, конечно же, вот переполняют. Плюс вы так вот приятно все пишете и желаете, что прям-таки вот чуть ли не расплываюсь здесь в студийном кресле. Желаю, чтобы вы каждый день... Да-да, каждый день испытывали нечто подобное. От каждого человека это зависит в первую очередь. Как вы настраиваете себя, как вы просыпаетесь, с каким настроением. Если проснулись сразу, ой, блин, да, бывает тяжело. И я это пережил, вот, опять же, во время отпуска, знают многие. Но все равно сохранять веру в лучшее, веру в жизнь... Вот это мотивирует, это... Да, конечно, большущая поддержка от родных, близких, знакомых и даже незнакомых людей, вот как... А хотя мы с вами... А мы-то с вами знакомы по-любому. Да, поддержка в первую очередь. Ну и собственный настрой, про который не должен забывать ни один человек в этом мире. Поэтому желаю вам, чтобы что бы ни случалось, чтобы не происходило, какие перипетии, события в вашей жизни, просыпайтесь с нужным настроем и пониманием того, что... А впереди-то, впереди много всего интересного. И даже не побоюсь этого слова. Впереди лучшее. Всегда лучшее. Пусть у вас так и будет. У нас вот впереди, кстати, основная тема программы. Так что будьте готовы. Сейчас послушаем еще один трек, а потом продолжу вас немножечко своими вопросами подгружать. Мальчики и девочки. Boys and girls. Это не обращение. Это название следующего трека.

А ну что, boys and girls, мальчики и девочки, готовы к продолжению? Подзарядились немножечко этим треком. Так вот, да, переходим к основной части программы. Перед оглашением вопроса продюсеры оставили приз сегодня. Потрясающий приз в очень подходящее время, когда этот приз, наверное, необходим каждому человеку. Упаковка минеральной воды. Есть воды, которые просто утоляют жажду, а есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии, хорошего самочувствия каждый день. Магнезия. Знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния. А это один из важнейших минералов для организма человека. Вот. Не знал, что вот магнезию разыгрывают. Сам бы поучаствовал, а я, понимаешь ли, вот тут ну, магний B6, да? Вот все же знают. А вот есть магнезия. Он помогает поддерживать... мы сейчас про магний, который, в частности, в воде. Поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. И вот сегодня разыгрываем целый ящик этой уникальной воды. Но для того, чтобы стать счастливым обладателем этого приза, ну, во-первых, надо поучаствовать, а потом, как я решил. Да, ой, пафошу как. Ладно, друзья, слушайте, вопрос, задача, вопрос, как хотите. Вот опять же, вернулся я с путешествия, поэтому... И тематика сегодня, наверное, связана именно с этим. Ну и скучал вот. Ну, у меня там любимые люди, у меня здесь любимые люди. Здесь я скучаю по тем, там я скучаю по этим. И никуда от этого не деться. Вот такая сансара, понимаешь ли. Все, предостаточно подводки. Ваша задача. Прожить достаточно длительное время в любой стране мира, можно город выбрать, с тем или иным родственником, ну или знакомым, с другом. Какую страну вы выберете, с кем туда отправитесь и почему? И вот чтобы совсем, ну может показаться, ну элементарно, да, чтобы совсем вам просто не было, ответ должен быть зарифмован. Хотелось бы, по крайней мере, я просто, ну, знаю, как вы вот это налегке все делаете, вот, поэтому такое вводное и добавляю, да, зарифмовать свой ответ. Итак, вам надо достаточно длительное время прожить в какой-либо стране, в каком-либо городе, может быть, даже здесь, в Израиле, город выберете, да? Так вот, с кем вы отправитесь и в какой город, с объяснением «почему». И в рифму 054-2070-800. Итак, друзья, жду вашей версии. Желательно, конечно же, с юмором, как это у нас всегда и происходит. Чтобы легче думалось, чтобы легче вам сочинялось, конечно же, будет песня. Лейся, песня. Все решено, Карина Кокс. Прямо сейчас, специально для вас, на Первом радио.

0: Доброе утро, Семен Семен.
1: Доброе утро, планета.
2: Савино утро.
3: Как вы проводите свой выходной?
4: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
5: На дискотеку идем отрываться.
6: Конечно, спорт, тренировочка.
7: В театр ходим, в кино, все такое.
8: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
3: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
9: В этот день и в этот час.
10: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
11: Реклама.
12: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
13: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
14: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
15: Center Car Azur.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Реклама.
2: Савино утро.
21: Итак, продолжается программа «Савино утро», друзья, 8.41, и перед тем, как вот продолжить, вернуться к той теме, которую я уже обозначил в основной части программы, хочу еще раз сказать огромнейшее спасибо за ваш отклик, наверное, даже где-то за вашу внимательность и за вашу эмпатию. Несколько радиослушателей после предыдущих моих слов написали мне, обратились с вопросом: «Сава, что случилось? Что произошло?» Я каждому ответил. Я не буду в эфире сейчас, мне тяжело об этом говорить, поэтому я не буду в эфире углубляться. Да, мой отпуск задержался, к сожалению, не потому, что я там не смог остановиться в круговороте развлечений. Да, вот именно слово «к сожалению», потому что в силу трагических событий, обстоятельств. Вот. И сейчас не для рекламы, а вот чтобы не терять время. Вся информация у меня в Инстаграме. Да, я нашел все силы и поделился там, у меня на странице. Вот. Можете, да, зайти посмотреть. И еще раз огромнейшее спасибо тем, кто вот пишет, тем, кто откликается. Мы продолжаем, и я напоминаю тот вопрос, который я обозначил, предложил вам пофантазировать, как всегда, поставил перед вами задачу следующего формата. Вам надо прожить достаточно длительное время в какой-либо стране, выбирайте любую, может быть, это будет город, с кем-то из ваших родных, близких, друзей, родственников, опять же, выбирайте, с кем угодно. Так вот, в какую страну, в какой город и с кем вы бы отправились Ну и почему именно вот такой выбор, мне очень интересно. Ну и, наверное, сильно я усложнил, я так понимаю, потому что до сих пор ни одного варианта не поступило. Я тут, чтобы вам легким задание не показалось, сказал, чтобы вы ответ зарифмовали. Ну, чуть-чуть упрощу. Ну, желательно, чтобы вы этот ответ зарифмовали. Ну, не получится так, не получится. Итак, отправляемся в какой-либо город, в какую-либо страну с кем-то из вот родственников и объясняем, почему именно туда и почему именно с этим человеком. 054-20-70-800. Ну и в продолжении музыкальной части у нас Филатов и Кэрос.

0: Вот чертяки, ну умеют же. Филат Карас, Fit Deepest Blue, Give It Away, друзья мои. Так, 8.48. Несколько минут у меня до финиша. Да, не удивляйтесь, почему так рано. Говорю, что несколько минут до финиша часа, потому что впереди еще одна рубрика. О ней я обязательно скажу, что к чему. Так, а прямо сейчас напоминаю тему. И я вам предложил, опять же, фантазию вашу вот отпустить во свояси, а потом ей же и поделиться. Значит, у вас задача отправиться в какую-либо страну, город, неважно, с кем-либо из знакомых родственников. Вопрос, куда вы отправитесь, кого с собой возьмете и почему. Да, и в дополнение попросил вас ответ зарифмовать. Ну, уже по возможности. Максим пишет. Я вот даже глазками, я практически никогда этого не делаю, но вот сейчас пробежался глазками и скажу сразу: Максим, я в положительном шоке. Суперски. Слушайте все теперь. Я в Грузию с дедом поехал пожить. В Тбилиси гулять и чачи попить. С ним скучно не будет, он мастер рассказов. Он спорить умеет. Без всяких отказов. Почему? Да дед, это опыт, смекалка и смех. С ним жить в Тбилиси — стопроцентный успех. Но вот читаю сейчас вот реально, и волосы дыбом. Ну, мурашки в смысле побежали, да. Спасибо, Максим. Это очень классно. Еще один вариант. Так, вот, дабы это, вот, Максим, ловите от меня вот. Опа. Значит, Зоя пишет. Готова я с любимым мужем поехать хоть на край земли и жить с ним долго, коротая зной и стужу. Ведь кто еще на отдыхе мне нужен? Неважно где. И тоже в рифм, но, Зоя, и вы от меня вот ловите этот лайк. Ну, значит, я все-таки был прав, когда сказал, что не сомневаюсь ни на секунду в ваших возможностях. Особенно вот в этих литературно-поэтических. Так, друзья, присоединяемся. Да-да-да, подходим ближе, не стесняемся ни в коем случае. Куда бы и с кем вы отправились? Я вот даже не сомневаюсь, что большинство, наверное, вот сейчас подумало о том, что это вот, по примеру Зои, это вот или муж, или жена. Ну, мы же выбираем, мы делаем выбор в своей жизни. Выбрали вот любимого человека. Ну, главное потом не разочароваться. Это мое пожелание абсолютно всем. Потому что посмотришь налево, посмотришь направо, и вот проживут там чуть-чуть совсем, и... Ай! Так, ну ладно, без этой философии. Опять же, эта философия, наверное, для другой нашей программы «Мужчины не плачут». Такой анонс. Варф пишет. «Я с сестрой поехал бы в Иерусалим. Некогда... Некогда не знаем, чем закончится наш Тиюль. В последний мы заделали...» А, ну, я пытался... Ну, я так понимаю, здесь без рифм. Я пытался уже, знаете, вот этот шаг выработать, но просто. «Я с сестрой поехал бы в Иерусалим. Никогда не знаем, чем закончится наш Тиюль. И в последний раз, я так понимаю, мы заделали серьги в носу». Варф, ну, суперски. Если вот есть в этом мире человек, с которым вот вам так по кайфу, и даже сережку в нос, там, серьгу, это вот, ну, дорогого стоит, что ли. Я рад за вас, Варф. Так, друзья мои, у вас также есть возможность поучаствовать. 054-2070-800. Только уже будет это в следующем часе. А прямо сейчас у нас рубрика, которая называется «День артиста». Ее для вас подготовила моя коллега Лен Семенова. И в этот раз эта рубрика посвящена Крису Айзеку, которому сегодня, 26 июня, исполнилось 70 лет.
1: День артиста на Первом радио.
2: Blue Hotel. Слышите этот раскатистый гитарный гипноз и одинокий голос, от которого прямо мурашки по коже? Вот за этот безупречный нуарный стиль пресса окрестила Криса Айзека Роем Орбисоном 90-х. На первом «День артиста» мы продолжаем сериал о сегодняшнем юбиляре Крисе Айзеке. И сейчас на очереди история о том, как одна сумасшедшая песня расколола музыкальный мир пополам. Итак, выпустив свой сингл, который называется «Blue Hotel», с которого мы начали этот выпуск, Крис Айзек и его команда были уверены – это настоящая бомба. Но американские боссы лейбла только крутили пальцем у виска. Дело в том, что в Штатах тогда царил разнузданный глэм-метал с длинноволосыми рокерами, и на их фоне Крис в своем расшитом блестками костюме выглядел как пришелец из прошлого. Родная Америка трек просто проигнорировала. Диски опять-таки пылились на складах, и парень уже всерьез думал, что карьера, не успев начаться, закончена. Но тут случилось чудо. Песню услышали в Европе. И понеслось. Франция, Англия, Германия, они буквально сошли с ума, а трек мгновенно взлетел на вершины европейских чартов. Местные фанатки устроили такую охоту за калифорнийским красавцем, что за кулисами творилось чистое безумие. Девушки дежурили под окнами его парижских отелей круглосуточно. Устраивая оглушительный визг, стоило только Крису просто пошевелить занавеску. А во время прохода к сцене охране приходилось выстраивать живой щит, потому что обезумевшие девчонки пытались на ходу оторвать от его знаменитых пиджаков зеркальные стразы и пайетки. Ну, на память, надо что-то, правда? Его гримерки после выступлений были буквально завалены горами писем с признаниями и отпечатками губной помады. Кстати, британский таблоид The Sun пытался поймать Криса Айзека на горячем, ведь рок-звезда просто обязана пить и дебоширить. Но Крис оказался парнем уникальным. Он вообще не пил алкоголь и не принимал наркотики. В одном интервью он со смехом вспоминал, как однажды в гримерке какие-то дельцы начали раскладывать дорожки кокаина прямо на корпусе его любимой гитары. Знаете, из-за чего взбесился Крис? Нет, не из-за наркотиков. На них ему как раз было наплевать. А вот за что он наорал на них, так это за то, что они могли поцарапать лезвием его лакированный инструмент. Он просто подошел, сдул весь этот дорогой порошок на пол и захлопнул кофр. Вот такой он, самый правильный плохой парень в кожаной куртке. Европа его носила на руках, но Крис понимал, чтобы стать легендой, нужно покорить Америку. И судьба подкинула ему шанс в виде безумного телефонного звонка посреди ночи от культового режиссера Дэвида Линча, который искал саундтрек для своего нового дикого фильма, и эта случайная встреча обернулась гипнотическим хитом и самым сексуальным клипом в истории человечества, который запрещали к показу на минуточку на телевидении. Но об этой порочной игре я расскажу вам в следующем выпуске. А пока слушаем главный европейский прорыв Криса Айзека. Шикарный трек «Blue Hotel» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
2: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Глава МАГАТЭ заявил о необходимости строгого контроля в Иране. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 9 часов утра. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, накануне на юге Ливана в столкновении с террористом один офицер боевого подразделения ЦАЛЯ получил ранение в средней степени тяжести. Еще один и двое солдат получили легкие ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их семьи уведомлены. По данным, публикуемым СМИ, террорист бросил военнослужащих гранату и был немедленно ликвидирован. В связи с затянувшимися обсуждениями переговоры Израиля с Ливаном при посредничестве США продолжатся еще один день. Таким образом, переговоры вступят в четвертый день обсуждений в рамках 5-го раунда переговоров между сторонами. Тем временем ливанские СМИ сообщают о нанесении ударов по району Эн-Набатия, Аль-Фаука, на юге Ливана. В ЦАЛе эту информацию пока не комментировали. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Японии заявил, что в Иране срочно требуется чрезвычайно продвинутая система контроля, чтобы убедиться, что страна не разработает ядерное оружие. «Я считаю, что целью соглашения между США и Ираном является обеспечение того, чтобы в Иране не велась разработка ядерного оружия». Правительство Ирана четко заявило, что это не является его намерением, но, конечно, намерений недостаточно, заявил Гросси. По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива, на которой присутствовал госсекретарь США Марко Рубио, было выпущено совместное заявление, в котором говорится, что прочный мир и безопасность в регионе требуют полного устранения всего спектра исходящих от Ирана угроз, включая его баллистические ракеты, беспилотники и поддержку сил прокси. В заявлении отмечается, что торговля с Ираном и инвестиции в его экономику могут быть свернуты, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения с США. Число погибших в разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Тем временем министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением, обрушившимся на страну. В его публикации в соцсети X говорится: «Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни».

повестку дня ближайшего заседания правительства Израиля, намеченного на воскресенье, 28 июня, внесен законопроект решения, проект решения об официальном признании геноцида армян. В проекте говорится, что на основании морального и исторического долга Израиль признает геноцид, совершенный против армянского народа на закате существования Османской империи. В предложении также устанавливается, что необходимо осудить отрицание, минимизацию и искажение исторической правды об этих событиях. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность, которая к середине дня рассеется. Ветер слабый. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в следующем выпуске.

Майли Сайрус, Flowers, дарите девушкам цветы, да? Ну, песня, да, хоть и с названием «Цветы», но там Майли выплеснула, вот, как говорится, все, что накипело в предыдущих отношениях. Кому интересно, там в интернете всю информацию найдете. 9.08, программа «Савино утро», после достаточно долгого перерыва ворвалась вновь в эфир Первого радио. У микрофона, естественно, Сава. Третий час программы. В первых двух много всего у нас было, да, насыщенности, ну вот хоть отбавляй, хоть отливай, да, через край. Я желаю вам всем прекрасного, потрясающего, добрейшего, приятнейшего, комфортнейшего, уютнейшего, теплейшего утра. Ну и да, набросайте в своей голове еще каких-нибудь эпитетов прилагательных, какого бы вы хотели для себя утро, и пусть оно именно таким и будет. Может, кто-то хочет кофейного утра, вот чтобы кофе без перерыва, может, кто-то чайного, может, кто-то шампань, тоже никто не отменял. Ну, пятница как-никак, у многих сегодня уже выходной, но если не выходной, то половина рабочего дня, и потом шампань. Да, по-гусарски вот так, опа, с пузырьками. Ну, помните, здоровье превыше всего, мы вот за здоровый образ жизни, естественно. Ой, хотел сказать, да, кого же я обманываю, но не сказал. Так, друзья, напомню, что мы в основной части программы, я уже закинул вам вопрос, даже такую задачку поставил, как всегда, на вашу безграничную фантазию. Я его сейчас повторяю, мы послушаем песню, а потом перейду к вашим вариантам. Так вот, отправляю вас куда-нибудь, куда глаза глядят, на все четыре стороны. Выбирайте любую страну, в которой вам надо, ну или город, если хотите. Страна, в которой вам надо прожить достаточно долгое время. Так вот, какая это будет страна, и обязательным условием является то, что вы должны туда отправиться с кем-то из своих, будь то родственников, будь то друзей, будь то знакомых, как вам угодно. Так вот, расскажите, с кем и куда вы отправитесь, и почему, обоснуйте. Обоснуй, отрок! Желательно зарифмовать все это дело. Вот уже у нескольких радиослушателей это получилось супер. Супер, вот просто, да, ну, в квадрате супер. 054-2070-800. И, как я уже сказал, мы сейчас слушаем песню. Вы в голове у себя все это фантазируете, потом формулируете, потом пишете и отправляете. А я уже потом на всю страну, как на весь мир нас-то везде слушать можно, дабы пусть интернет везде присутствовал, да, тогда однозначно. Да, к сожалению, наверное, не во всех точках земного шара хотя, почему? Если мы вспомним Илона Маска, который то становился триллионером, то опять опускался до миллиардера, как это вот, да, смешно звучит. Так вот, если брать Илона Маска и его Starlink, то благодаря Starlink'у интернет может быть где угодно. Ну, окей, хорошо, так, не об этом. Так, что послушаем? О, ночами не спали, группа Happy People.

0: Итак, ночами не спали, и потрясающе. Но когда... Ночами не спали, когда организмы нам это позволяли. Вот я в рифму что-то пытаюсь придумать, сочинить. Друзья мои, продолжаем мы про путешествия говорить. Если бы вот вам сказали, вот, пожалуйста, выбери любую страну, в которой ты хочешь пожить достаточно длительное время, но... обязательным условием является, чтобы ты с собой взял кого-то. Так вот, кого бы вы взяли, в какую страну отправились и почему? Получится у вас в рифму ответить. Бонус вам в карму. Сегодня у нас, кстати, приз разыгрывается, и поэтому все зарифмованные будут в приоритете. Так, частушка, пишет сержант. Ой, как хочется, не скрою, посетить Эритрею. И, естественно, с женою, но не со своею. А жена в курсе, сержант? И слушает ли она в данный момент первое радио? Ну, шутки шутками, да? Вы сами же понимаете. Ну, в каждой-то имеется. Что-то, да, имеется. С возвращением на землю обетованную, Сава. Ой, пишет Даниил Хацерим, спасибо огромнейшее. С наидобрейшим утром. Сегодня запоздал сообщением. Начинают прибывать друзья. Утро было насыщенным. По голосу слышно. Набрался позитива. Всем хороших выходных. Фотографию прилагает Даниил. Вот одного из друзей, которые прибывают. Естественно, речь про наших любимых собак. Гостиница для собак. Куда привозят своих любимцев на время отпусков, когда не на кого оставить. И вот один из таких бежит по зеленой лужайке. Во рту игрушка. Довольная мордашка. Хвост трубой или пистолетом. Ой, да. Обалденно. Спасибо, спасибо, Даниил. Ну, я вот, если честно, от вас ожидаю, да, ответ на вопрос. Потому что, насколько помню, в стихотворной форме всегда все прекрасно у вас получалось. Так, окей, 054-2070-800, друзья. Ну, куда отправитесь? С кем отправитесь? Ну, вот на длительный срок. Ну, с объяснениями. Почему? Сейчас мы удаляемся на рекламу, после которой появятся две Маши с песней «Босая».
1: Доброе утро, Семен Семенович!
2: Доброе утро!
3: Савино утро!
2: В пятничном эфире, а это уже близко,

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
17: Савино утро.

Есть же треки, которые хочется переслушивать. И вот для меня песня от группы «Две Маши», «Босая», является одним из таких, является одной из такой песен. Да, да, да, совершенно верно. Друзья, уверен, у каждого в музыкальной копилке найдется, ну, наверное, с десяток, мне так кажется, треков, которые вы любите переслушивать, несмотря на то, что в свое время, вот когда они появились, стали хитами и были заслушаны до дыр. Нет, не надоедают. Так, ну окей, я возвращаюсь к теме программы, конкурсной части программы, потому что на часах уже 9.26, как правило, я уже в это время объявляю стоп-игру, но так как сегодня все сдвинуто и разминка была у нас не в конце первого часа, а в начале второго, то и сейчас дам еще немножечко времени, 10-15 минут, и буду подводить итоги. Так, куда бы вы отправились на долгое время, на достаточно долгое время пожить? В какую страну, в какой город, если бы у вас была такая возможность? Но при одном условии, что с собой надо взять кого-либо, прицеп, так сказать, да? Вот, будет это родственник, будет это друг, знакомый, вот решать вам. Расскажите, куда и с кем и почему? Так, Даниил Хцерим: в Новую Зеландию манит нас с женой, где девственна природа и покой. Подальше от дурдома, в край иной, где можно просто быть самим собой. Ой, как хочется, да? Ой, как хочется вырваться, да-да-да-да-да. От всего, вот правильно подобрал Даниил вот это выражение, от дурдома, ну, слово имеется в виду, да. Спасибо, Даниил. Фурман Галина с нами. Так. Приходит время, собираем чемоданы. Садимся на дорожку и вперед. Смакуем предвкушение, как гурманы. Кто где пред нами двери распахнет. Ну, а по сути, разве это важно? Нам главное шампанское открыть, чтоб было фантастически пейзажно. И чтоб себя ни в чем не тормозить. Какая красота. Вот не зря я сегодня, да, шампань. Вот Галина про то же. Вот себя тормозить, наверное, самое, ну, одно из самых худших, что может позволить себе человек. Не сдерживать. Вот хочется — делай. Ну, в рамках закона, конечно же, все же понимают. Галина, спасибо вам большущие. Так. Вот, о, еще одно. От карамельки. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. Как-то неоднозначно звучит, да? С карамелькой за щекой, когда это пишет карамелька. Ну, окей. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. А еще одну для друга взять в кармашек про запас. И не важно, куда, важно с улыбкой и карамелькой. Ну вот, в данном случае карамелька с большой буквы. Да, согласен. Такая компания будет приятна абсолютно каждому. Ну, я там не супер там знаком с карамелькой, почему я так говорю, но вот частично, да, и уверен, ну вот есть какая-то вот чуйка, да, в людях, и уверен, что на самом деле так и есть, что потрясающий человек. Шаббат шалом, прилетает нам открытка от Александра. Спасибо, шаббат шалом, Александр. Так, друзья мои, ну, давайте еще один трек, после которого буду объявлять стоп-игру и подводить итоги, так как сегодня у нас есть приз. Напомню, значит, у вас есть возможность, представьте, отправиться в любую страну, пожить достаточно долгое время, при условии, что надо с собой взять кого-либо. Вот кого возьмете и в какую страну отправитесь? Слушаем «Золото», Мари Краймбрери и Карташов.

0: Итак, Мария Краймбрери и Карташов, вот тоже поделюсь такой эмоцией. Я вот прилетел вчера, это было 25 число, и улетая из Гомеля, за несколько дней до отлета, точнее, увидел афишу, что 28 числа концерт Марии Краймбрери, а это, наверное, ну... Практически единственная исполнительница, на которую я бы сходил с удовольствием, на его концерт имеется в виду. Но вот 25 и 28. И вот. Ну, вот так бывает. Значит, где-то в другом месте, опять же, схожу. И у вас я спрашиваю: вот есть возможность, например, вам отправиться в любую страну, пожить достаточно долгое время, но при условии, что вы кого-нибудь с собой возьмете. Куда отправитесь и кого возьмете? Так, варианты. Я бы взял брата и полетел в Сан-Антонио, Техас, Соединенные Штаты Америки, пишет Санек из Твери. Очень красивый город. Санек, даже не сомневаюсь. Если вдруг полетите, с вас обязательно, как минимум, фотографии. Ну а магнитики никто не отменял. Далее еще сообщение. Меня зовут Жанна, и я бы с удовольствием отправилась в страну любви и уважения, в страну взаимопонимания, все с больших букв. И если мы... Ну, я вот просто смотрю, любовь, уважение, взаимопонимание. Если сделать аббревиатуру, страну назовем ЛУВ. Ну, почти как ЛАВ. Вот только Жанна не указала с кем. Ну, окей. Галина, которая стихотворение перед этим про шампанское открыть и ни в чем себя не тормозить, пишет: а мы как раз сейчас по дороге в Элат едем и слушаем вас. Ой, легкой вам дороги, легкой всем дороги, кто куда-либо направляется. С кем бы вы ни направлялись, всегда легкой дороги, всегда приятных путешествий. Ну и, конечно же, слушайте Первое радио, в частности, программу «Савино утро», которая вот вернулась-таки вот в эфир. Друзья, вроде никого не забыл, вроде никого не пропустил. И, да, объявляю стоп-игра. Да, все, 9.36, стоп-игра. Так. И хотел было сказать, что я удаляюсь для подведения итогов. Но вот одну секундочку. Вот у меня тут, ну, есть пометочки. Я сейчас пролистываю. Так, а давайте... Вот, все. Давайте, я не буду тянуть ничего, никого и никуда, потому что, ну, времени не так уж много, да, и тем более в конце каждого часа на протяжении сегодняшнего дня в эфире Первого радио рубрика «День артиста», поэтому... Сейчас немножечко сжимается. И я готов объявить победителей. Так, нахожу. Вы уж извините за эти паузы. Так. Ну, вот, наверное, так я поступлю. За юмор. Ну, прежде всего, там, музыкальный подарок от меня. Сегодня достается сержанту. Я вот прямо сейчас отправляю ему сообщение, пишу, что у него появилась прекрасная возможность заказать песню. Может, сержант нас слышит в онлайне и быстренько сориентируется. Сержант, мои поздравления. Так. Когда делаешь это все сходу, не всегда все получается. Так, сержант, вот, нашел я его сообщение, дабы озвучить за что именно ему достается возможность заказать песню. У него была частушка. Ой, как хочется, не скрою, посетить Эритрею. И, естественно, с женою, но не со своею. Вот так. Вот. Ну, мужские где-то фантазии пересекаются же, правильно. Это Дон, выполнено, значит, я вот отправил сам для себя, да, отправил сержанту послание. Ну, а, скажем так, основной, главный приз, сейчас я найду информацию, тоже, так как делаю все сходу, приз сегодня... Целый ящик уникальной воды «Магнезия». Я про это подробно рассказывал. Все записи сохранены, можете послушать. «Магнезия» — это знаменитая минеральная вода из Чехии, Карловы Вары. Ну, слышали же, конечно же, да? Вот странно, почему сегодня никто не захотел туда отправиться. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность — высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижает усталость и стресс, поддерживает работу сердца, помогает мышцам и нервной системе, сохраняет баланс организма каждый день. Магнезия, на вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. И вот сегодня упаковка этой уникальнейшей воды магнезия у нас достается. Так вот, нашел. И тоже параллельно пишу победителю. Сейчас вы узнаете его имя. Это Максим. И Максим, если я не ошибаюсь, да-да-да, смотрю по сообщениям, был первым, кто решил поучаствовать. И вот, ну... На мой взгляд, с идеальным ответом. Я в Грузию с дедом поехал пожить. В Тбилиси гулять и чачи попить. С ним скучно не будет, он мастер рассказов. Он спорить умеет без всяких отказов. Почему? Да дед — это опыт, смекалка и смех. С ним жить в Тбилиси — стопроцентный успех. И вот, ну, еще раз вот читаю, и еще раз у меня побежали... мурашки. Максим, поздравляю, с вами свяжутся наши продюсеры. Вы договоритесь, как сможете забрать эту упаковку минеральной воды и наслаждаться ею будете. Я больше чем уверен. Так, смотрю, сержант что-то вот... Ну, прочитал сообщение. Но, сержант, у вас время, пока длится реклама. А то я свою песню поставлю, я же могу. Я ж тут вот, понимаешь ли, главный до конца часа. Так, друзья, всем спасибо за участие. Прежде всего, это вот, ну, это вот, вот... Моя благодарность не знает границ, ваш адрес, молодцы. И то, что вот я усложнил, заставив вас в стихотворной форме отвечать, ну, это оправдано. Потому что у вас это шикарным образом, прелестным образом получается. Так, всем еще раз респект, уважуха, поклон, реклама. И жду от сержанта вариант песен, ну, в формате первого радио, напоминаю.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: Реклама. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Мантис.
6: Мантис.
5: Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бенцви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
9: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
10: Реклама.
3: Савино утро.
0: Так, друзья, да, врываюсь, возвращаюсь в эфир. Занимался поисками песни «Сержант». Вот придумал, что он хочет послушать. И вдвойне приятно, что не забыл. Ну, это, знаете, не только для себя песню «Сержант» придумал, а вот еще для некоторых людей. Сообщение от него поступило такое. «Хочу посвятить песню для всей белорусской диаспоры Первого радио. В исполнении ваших земляков Едвиги Поплавской и Александра Тихановича». Песня называется «Такой счастливый случай», тем более, что она в тему путешествий. Сержант, ой-ой-ой, ну как же приятно, какие же вот... Я сегодня... Вот вы столько хороших, добрых слов и поддержки в том числе сегодня в мой адрес прислали. Ну и я вот в ответ, как говорится, алаверды и в вашу сторону вот просто стараюсь рассыпаться. Тоже в комплиментах. Значит, слушаем эту композицию, дорогие мои. Едвига Поплавская, Александр Тиханович. Счастливый случай. Пусть больше будет счастливых вот случаев у вас в жизни.

0: Вот то, чего я и боялся, друзья. Время заканчивается, у меня буквально 20 секунд. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. Программа вернулась, будем встречаться регулярно по пятницам, как всегда. С 7 до 10 будьте с Первым радио с программой «Савино утро». Ну и не забывайте, по воскресеньям, конечно же, мы с Александром Солнцем в программе «Мужчины не плачут». Пусть этот день у вас будет самым потрясающим, самым лучшим. Сейчас вы услышите рубрику, посвященную потрясающему также артисту, которого зовут Крис Айзек. Эту рубрику для вас подготовила Лен Семенова, моя коллега. Еще раз всем доброго утра и прекрасного дня. Всех люблю, всех обнял. С вами был Сава.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите эти первые гитарные аккорды? Спорим, у вас сейчас внутри что-то сладко сжалось. Этот гипнотический трек по праву считается одним из самых сексуальных в истории мировой музыки. В эфире Первого радио «День артиста» мы празднуем 70-летний юбилей Криса Айзека. И прямо сейчас я расскажу вам о том, как этот великий хит, который вы сейчас слышите и от которого действительно сжимается сердце, едва не сгнил в архивах звукозаписывающей компании. Ой, ребята, эта история чистый Голливуд. Дело в том, что Крис написал трек, с которого мы начали этот выпуск, и который, я уверена, вы хоть один раз слышали, посреди ночи, после звонка своей тогдашней пассии, длинноногой модели Сони Пачека. Барышня отличалась ангельской внешностью и абсолютно диким, манипулятивным характером. Они то бурно ссорились с битьем посуды, то также бурно мирились, ну понятно как. И вот однажды в 4 утра Сони звонит и заявляет: «Я еду к тебе, нам надо серьезно поговорить». Крис тогда уже понимал, что это интрига, Тришка высосет из него все силы и окончательно разобьет сердце. Но сейчас не об этом. Так вот, пока дамочка Сони ехала к нему на машине, Айзек на бешеном адреналине, заперся в комнате, взял гитару и всего за 20 минут, буквально на одном дыхании, выдал песню-молитву «Wicked Game», что переводится как «порочная игра». Строчка «Нет, я не хочу влюбляться в тебя» — это был его реальный крик души и попытка защититься от роковой женщины. Самое смешное, что когда Сони приехала, Крис прямо с порога заставил ее слушать свежую демозапись. Но вот парадокс. Боссы лейбла песню прослушали. Они зевнули, почесали затылки и убрали на полку. 2 года трек вообще никто не слышал. Все изменилось, когда великий и ужасный режиссер Дэвид Линч искал музыку для своего безумного фильма «Дикие сердцем». Музыкальный редактор подсунул ему кассету Айзека. Линч включил ее в машине, услышал этот гитарный плач и закричал: «Это оно!» Но даже после фильма «Америка спала». Песню спас обычный диджей радиостанции в Атланте по имени Ли Чеснот. Он просто влюбился в фильм Линча, раскопал этот трек и начал крутить его в эфире. А слушатели, они буквально обрывали телефонную линию, требуя ставить песню еще и еще и еще. А дальше случился тот самый легендарный черно-белый клип на Гавайях, где в кадре Крис обнимается на пляже с супермоделью Хеленой Кристенсен. Топлес причем. Картинка, ну правда, чистый секс. Но таблоиды раскопали, что на съемках творился сущий кошмар. Во-первых, Крис и Хелена до этого вообще не были знакомы и жутко друг друга стеснялись. Во-вторых, черный вулканический песок раскалился так, что они натурально обжигали себе кожу, а набегающие волны ледяного океана сбивали их с ног. Хелена постоянно мерзла, Крис пытался ее согреть, съемочная группа ругалась, а режиссер клипа Херб Риц орал в рупор, чтобы они, цитата, «изображали страсть, а не судороги». Зато результат взорвал MTV, а клип до сих пор входит во все списки самых горячих видео всех времен и народов. Крис Айзек мгновенно проснулся мировой суперзвездой первого эшелона и главным объектом девичьих грез. Правда, сам вечный романтик на пике этой дикой славы внезапно решил, что сцена — это слишком тесно для его амбиций, и рванул покорять большое кино. Причем очаровал он не кого-нибудь, а великого Бернардо Бертолуччи, который позвал Криса в свой новый грандиозный кинопроект. А вот о том, как Крис Айзек крутил романы с первыми голливудскими актрисами и превратился в маленького Будду, поговорим в следующем выпуске здесь же на Первом радио. Никуда не уходите. А пока, ребята, закрываем глаза и улетаем под великую и неподражаемую «Wicked Game» Криса Айзека.

0: День артиста на Первом. Савино утро.
1: Как вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
0: Реклама.
8: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний.
9: Махаль, нам важен результат.
10: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая.

0: Ослышались? 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur.
3: 03-558-5458.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Черногории арестован иранец, подозреваемый в кибератаках в США. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиции Черногории и ФБР арестован 39-летний иранец, подозреваемый в кибератаках, которые нанесли ущерб в размере 3,4 миллиарда долларов инфраструктуре США. Об этом сообщили власти Черногории, добавив, что подозреваемый, который находится в розыске в США, был арестован в курортном городе Котор в стране. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, накануне на юге Ливана в столкновении с террористом один офицер боевого подразделения ЦАЛЯ получил ранение средней степени тяжести. Еще один офицер и двое солдат получили легкие ранения. Все пострадавшие доставлены в больницу. Их семьи уведомлены. По данным, публикуемым СМИ, террорист бросил военнослужащих гранату и был немедленно ликвидирован. Тем временем, в связи с затянувшимися обсуждениями, переговоры Израиля с Ливаном при посредничестве США продолжатся еще один день. Таким образом, переговоры вступят в четвертый день обсуждений в рамках пятого раунда переговоров между сторонами. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Японии заявил, что в Иране срочно требуется чрезвычайно продвинутая система контроля, чтобы убедиться, что страна не разработает ядерное оружие. «Я считаю, что целью соглашения между США и Ираном является обеспечение того, чтобы в Иране не велась разработка ядерного оружия. Правительство Ирана четко заявило, что это не является его намерением, но, конечно, намерений недостаточно», — заявил Гросси. Число погибших в разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Министр иностранных дел нашей страны Гидеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. В его публикации в соцсети X говорится, государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну, наши сердца с семьями, потерявшими близких и со всеми, кого затронула эта трагедия. Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу в эти трудные дни. Министерство здравоохранения Израиля без предварительного уведомления заблокировало доступ к популярным сервисам искусственного интеллекта на компьютерах всех государственных больниц страны. Под блокировку попали такие платформы, как ChatGPT, Gemini и Claude. Теперь воспользоваться ими через корпоративные сети государственных медицинских учреждений невозможно, как сообщает сайт «Страна сего IL». В Министерстве здравоохранения объясняют такое решение необходимостью защитить конфиденциальность пациентов, предотвратить утечки медицинской информации и снизить риск кибератак на государственные больницы. После введения ограничений врачи и другие сотрудники смогут воспользоваться сервисами искусственного интеллекта только со своих личных мобильных устройств, а не с компьютеров, подключенных к внутренней сети больницы. Городской совет Нью-Йорка одобрил заморозку арендной платы, обещанной

Ну, из охраны Мамдани заморозка одобрена как для одногодичных, так и для двухгодичных договоров аренды и охватывает более чем 40% всех квартир в 5 районах города. Заморозка будет применяться к договорам аренды, начинающимся с 1 октября или позднее. Решение было утверждено 7 голосами против 1. Еще одна член совета объявила о своей отставке до голосования, заявив, что исход голосования предрешен. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
1: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
0: Связь с центром на волне 89,1 FM. Пароль – Первое радио.
2: Как всегда.
3: Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Персона Грата». У микрофона Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях человек-вулкан, которая, так сказать, своей энергией просто захватила эту студию. Галина Рыбникова, общественный деятель, лектор, еврейский общинный работник, менеджер международного образовательного проекта «Лимут», ну и, в общем, еще, наверное, что-то много. Галина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марк.
4: Волонтер, забыл сказать слово «волонтер».
5: Самое главное, да,
4: волонтер. Ну, давайте, наверное, мы начнем вот с чего, потому что, собственно говоря, я вот посмотрел. Давайте, наверное, начнем с «Лимута». Потому что у меня, например, с «Лимутом» не сложилось. Нет, давайте о вас. Давайте сначала о вас. Вот скажите, вот, все эти дела, вот это вот все это общественное, все это еврейское. Вот когда вы в это все вошли, когда вы почувствовали это классно, этим стоит заниматься, ну и так далее.
5: Это было очень-очень давно, это был конец 90-х. Я занималась небольшой коммерцией. У меня было небольшое предприятие, мы занимались разными вещами, в том числе выплатой пенсии пенсионерам.
4: Что значит предприятие занимается выплатой пенсии?
5: Да, это было оказание услуги, тогда не все делала почта, а часть власти давали выплачивать частным предприятиям.
4: Я понял.
5: И ко мне пришли две женщины чудесные, очень пожилые. И одна, так глядя мне в глаза, доверчиво спросила: «Галина Юсовна, вы же еврейка?» Я говорю: «Ну, большая новость, да, конечно, да, я еврейка, это понятно».
4: Да.
5: Луганск не очень большой город, люди, в принципе, друг друга знали.
4: А вы из Луганска?
5: Я из Луганска. И она продолжила, она говорит: «У нас есть небольшая группа людей, которые нуждаются в помощи. Мы хотели бы собирать какие-то денежки, хотели устроить какие-то им подарки, что-то им помогать». Я посмотрела на них, послушала. Мы сходили, посмотрели, что есть и что они вообще делают. И решили у себя...
4: А что они делали?
5: Они собирали списки. Очень смешно тогда это было. Начали собирать списки тех, кто имеет отношение к еврейству. Пожилых людей, которым нужна была помощь. Просто помощь какая-то, да, денежная, бытовая, какие-то продукты.
4: Ну да, там такие пенсии были, что
5: мама
4: не горела.
5: Да, к сожалению, да. И тогда мы решили, что да, мы будем им помогать. И я помню удивление налоговой инспекции, когда бухгалтер сдавала: «А что это такое подарки на Хануку?» Ну, наша бухгалтер долго объясняла, что это такое. С этого все началось. И как-то так завертелось в этом. Я не хотела никакой общественной деятельности, мне это ничего не было интересно тогда. И на каком-то большом мероприятии в Киеве, которое никакого отношения не имело к еврейству, я познакомилась с людьми, которые уже организовали в Киеве большой благотворительный фонд, который работал при поддержке американского комитета Joint. Меня познакомили с директором. Он оказался таким же быстрее, чем я. Он послушал, что мы делаем, и сказал: «Если вы зарегистрируетесь как организация, потому что у нас не было никакой организации, мы просто давали какие-то подарки, то через неделю получите финансирование на этих людей». Я вернулась, мы сели, подумали.
4: Ну что, неплохо.
5: Вообще неплохо. Мы подумали, у нас уже были какие-то списки. Я пошла в пенсионный фонд, в собес тогда. Это не очень законная была история, но сегодня это уже можно говорить.
4: Ну да.
5: Тогда еще была графа «национальность», и мне тихонечко позволили нашим людям посмотреть списки какие-то.
4: С другой стороны, было много тех, кто как бы да, но официально как бы и нет.
5: Да, но мы...
4: Мы это помним.
5: Конечно, но мы все сделали очень аккуратно. Плюс сарафанное радио. Еще раз, Луганск не очень большой город. Евреи друг друга более или менее знали. И как-то понеслось. Мы не давали никаких объявлений. И начали собирать списки. Через неделю у нас были и списки людей, которые нуждались в помощи. Такие, как требовал тогда Joint. Подтверждение национальности, материальное положение и все прочее. И через неделю мы зарегистрировали в обладминистрации областной благотворительный фонд Хеседнер. Вот так с этого все началось. но я уже, ну да, я была учредителем, я стала директором, была команда единомышленников, это было очень-очень красиво, правильно, круто, и с этого мы начали. И дальше как-то понеслось, вот как-то я вошла в это все, и мы начали работать, и фонд работал, и работает сейчас, работал много лет. Потом меня пригласили в Днепр, я стала директором общинного центра и тренингового центра.
4: Ну, подождите, но там общинный центр в Днепре, это целая...
5: Да.
4: Целая империя.
5: Нет, нет, там много, там разные
4: это
5: общины.
4: Это тот, который Каменецкий?
5: Нет, нет, это тот, который под эгидой джойнта.
4: А, под эгидой.
5: Но мы все сотрудничали. Там
4: а
5: был...
4: там было разное,
5: конечно,
4: да?
5: Там, ну, Днепр это очень ярко. Ну, Днепр, подождите. Ну, это Днепр.
4: Ну, нет, ну ты вообще понимаешь, о чем речь? Масштабы Днепра.
5: Да. Еврейского Днепра. Там было много организаций. Мы все сотрудничали, мы дружили.
4: С Коломойским сотрудничали?
5: Лично я нет, фонд, да.
4: А с Корбаном?
5: Да, с его папа приходил к нам, ну, конечно.
4: А,
5: да?
4: Да. И ну, попросил помощи?
5: Нет, не поверите, помогал.
4: А, помогал.
5: Да, он занимался да, туризмом, он какие-то вещи были.
4: Ага.
5: Ну, вот так как-то все это понеслось, и я уже из этой орбиты больше не вышла. Мне очень нравилось все, что связано с волонтерством, когда люди приходят. Правда, я не была волонтером, я была директором на зарплате, но мне очень нравилось правильный проект, очень хорошо и правильно работает, выстроенная система, когда евреи не остаются без помощи. Приехал раввин, мы позвали в Луганск раввина, пригласили, нам помог Каменецкий.
4: Подожди, а работали вы в основном в Луганске?
5: Да. Я работала сначала в Луганске, потом в Днепре.
4: Uh-huh.
5: И, знаете, такие трогательные моменты, когда мы ездили по Луганской области и собирали, проверяли.
4: Слушайте, евреи в Луганской области.
5: Вы не поверите.
4: В какой-нибудь городе антрацит
5: вы не поверите. Есть евреи. И в Красном Луче, и в маленьких поселках. И, я
4: и в Красном Луче.
5: И я задалась вопросом, кто эти люди, как они вообще там оказались,
4: вот.
5: Откуда. Потому что мы не принимали никого без документов. Понятно, что у них были документы, подтверждающие еврейство.
4: Uh-huh.
5: Хоть какие-то, да? Домовая книга, ну, не
4: да,
5: знаю,
4: да,
5: ну
4: да,
5: понятно.
4: Да.
5: И когда
4: мы
5: маленьком...
4: не можем кормить неевреев.
5: Ну,
4: можем. Конечно, если мы... Представляете, если мы кусок хлеба дадим русскому.
5: Подождите,
4: это
5: можем.
4: Же вообще кошмар.
5: Украинцу, неважно.
4: Украинцу.
5: Можем.
4: Мы не можем.
5: Можем, но...
4: Но!
5: Если у нас на это есть финансирование. Сори. Если финансирования нет, то не можем. Джойн давал очень конкретные... Американские евреи собирали конкретные деньги на конкретные вещи. Мы это и делали. Так вот, маленький городочек, такой крохотный, какая-то заброшенная, почти полуземлянка. И мы
4: это
5: заходим.
4: Где? В каком городе?
5: Например, Красный Луч. Или под Красным Лучом какой-нибудь поселок.
4: Ну что, Красный Луч нормальное
5: место. Мы заходим
4: там...
5: с раввином уже
4: туда. Я представляю, в Красном Луче с раввином. Я просто там был во всех этих местах. Я представляю Красный Луч с раввином.
5: Это экзотика.
4: Люди упали бы в обморок в Красном Луче.
5: Люди показывали пальцем, выходили.
4: Красный
5: очень
4: Луч
5: нравится.
4: С раввином.
5: Да.
4: Это даже звучит
5: хорошо
4: смешно.
5: Звучит.
4: Да.
5: И мы приходим.
4: В Красном Луче.
5: Обыкновенная семья. Очень простая, да?
4: Краснолучевская.
5: Ничего не указывает на еврейство от слова совсем. Достают документы. Есть внучка, которая нуждается в лечении, мама, например, и бабушка. Угу. Дальше понятно, да?
4: Да-да-да.
5: Бабушка учительница, она окончила там какой-нибудь вуз. Ее по распределению в 50 каком-нибудь году прислали в Красный Луч или в
4: Антрацит. Она вышла замуж.
5: Да. Ее дочь, там, условно, Ольга Ивановна,
4: ну,
5: ее
4: да.
5: внуки, соответственно, все они Петренки, Иваненки и дальше.
4: Да, да,
5: но
4: да.
5: она Фаина Абрамовна по документам.
4: Ну, да.
5: Она-то Фаина Абрамовна.
4: Значит, тебе положено.
5: Да. Вот так. И очень многим мы тогда правда
4: Будь
5: помогли.
4: Будь ты хоть Петренко преклонных годов, если у тебя есть документ, что
5: да.
4: ты Фаина Абрамовна,
5: послушайте,
4: тебе положено поесть.
5: Марк, эта Фаина Абрамовна ничем от нас с вами не отличается.
4: А я подожди.
5: Абсолютно.
4: А я разве она... подождите, что-то говорю?
5: Секунду. И многие из них потом приехали, их дети приехали учиться по Наалии. Дальше мы помогали устроиться куда-то этим детям.
4: Отлично.
5: Кому-то помогли репатрироваться. У них такие же документы, как у нас.
4: Подождите. У меня нет никаких вообще вопросов.
5: Да.
4: Я просто рад за, так сказать, что в Красном Луче.
5: Да.
4: Я просто
5: не
4: рад.
5: Только в Красном Луче, и в других местах тоже.
4: И в Антраците,
5: и в Антраците,
4: да? Я представляю, еврей-шахтер из Антрацита.
5: Да, были такие.
4: Были,
5: слушайте,
4: да?
5: конечно, были.
4: Боже
5: это было очень странно и для меня, да, но окей это было.
4: Какие города, какие,
5: да.
4: так сказать, люди там.
5: на самом деле это здорово, что мы людям помогли вернуться, потому что Хессе делал очень важные вещи. У нас были программы, связанные с возрождением еврейской жизни. Мы привозили туда книги, привозили какую-то литературу, делали очень много, делали праздники, люди узнали,
4: погромы
5: что
4: были?
5: Это.
4: Нет.
5: Слушайте, Луганск — это очень толерантная область.
4: Мы
5: это
4: видим,
5: очень,
4: мы знаем.
5: Очень толерантное место. Там жили люди разных национальностей. И нет, антисемитизм на себе я точно не ощущала. И большинство...
4: Конечно, вы у вас на бюджете сидели. У кого бюджет, тот ничего не ощущает.
5: Да при чем тут это?
4: Ну как при чем?
5: Кто знал, что я сижу на бюджете?
4: А, действительно.
5: Ну, не важно, окей, мы сейчас придем к Лимуду. А, вот я себе там работала и работала.
4: Да.
5: И опять спасибо Джойнту. Меня попросили поехать на конференцию, которую делали, сделали люди, которые хотели вообще Лимуд принести в страны бывшего Союза.
4: Это был Ханчестер. Уже был здесь, работал?
5: Нет. Лимуд возник в Англии в 1980 году. И как все правильно, он начал жить дальше. Лимуд придумали небольшая группа молодых англичан, которым не нравилось то, что делала община. Они хотели что-то свое, отличное от того, что делала община.
4: Ну, потому что старики всегда делают неправильно, мы молодежь, мы знаем, как оно надо.
5: Ну, вы в курсе.
4: Ну, естественно.
5: Вот. Они
4: я сам
5: сделали.
4: Старик, поэтому я знаю, что я все делаю неправильно.
5: Но был же молодым когда-то. Какая-то
4: знаете,
5: память есть?
4: Некоторые
5: память
4: люди,
5: о прошлом должна
4: некоторые
5: быть?
4: Люди говорят, что мне Теудат Гимлай выдали по факту рождения. Поэтому я не знаю.
5: Бывает. Вот. И, короче, я поехала посмотреть.
4: Не мешайте. Короче, да.
5: Нет, мешайте.
4: Да, хорошо.
5: О Лимуде. Я поехала посмотреть, что такое вообще это, что это вообще, да, собственно. Слушайте, мне так понравилось. Вот там я стала волонтером. Mm-hmm. Мы приехали в гостиницу. В гостинице на ресепшн было объявление. Все, кто приехал на Лимуд,
4: это выезд. Где было?
5: Это было, ни к слову, ни к ночи сказано, в Москве. Вот.
4: И меня вообще слово «Москва» не пугает.
5: В гостинице
4: вот,
5: было...
4: Потому что я туда приеду, меня арестуют. Поэтому я...
5: Нормально. Я туда не приеду. Ну, опять.
4: Это а я хочу. А я хочу.
5: А я не хочу.
4: А я хочу поехать...
5: Там никого не осталось.
4: Я хочу поехать в Москву и в Казань. И еще я хочу поехать в Иран, но я думаю, не поеду. Пока нет.
5: Пока нет?
4: Пока нет.
5: Пока воздержитесь.
4: Пока да, но я надеюсь, что когда-нибудь появится... Кто мог думать, что мы можем в Дубай ездить вот так? Кто мог об этом подумать? А можем?
5: Можем.
4: Можем.
5: Ну давайте мечтать.
4: Так что я вот хочу, чтобы там... Но только это должна быть светлая Москва, демократическая, свободная... Со свободными людьми.
5: Мечтатель такой, да. Ну да.
4: Ну а что?
5: А говорите, что не очень любите людей.
4: Терпеть не могу.
5: Странно. Ну окей. Так вот к волонтерству. На ресепшн лежит две бумажечки. Одна предложение собраться в 10 утра и ехать уже организовано в место, где проводилось это все. А вторая, кто хочет быть волонтером, выходит в 8 утра и там или в 7 утра, я уже не помню, и едет.
4: Подожди, а первые во сколько?
5: В 10.
4: Ну, я бы был в 10.
5: Нет, я поехала в 7.
4: А вы, наверное, рано встаете. Поэтому вы, наверное, рано встали, уже позавтракали, думаете, что мне делать, поеду.
5: Это правда, встаю я таки рано. Это правда, спорить не буду. Но мне было любопытно. Я приехала, как все новое, только-только-только это все начинает организовываться. Там был немножко бардак. Балаган, ну это нормально.
4: Нормально, да.
5: Я ненавижу все, что связано с балаганом. Вот у меня должно все быть вот прям вот. И как-то так я сама встала за какую-то стойку, поняла, что нужно это делать, нужно заниматься регистрацией. Рядом со мной стала еще одна женщина, которая, видимо, тоже очень не любила балаган. И как-то мы так с ней стали, пошло. К середине дня к нам подошел Хаим Чеслер, который учредитель всей этой истории,
4: да.
5: И начал со мной знакомиться. Потом еще раза три он знакомился со мной, с Нелли, которая была со мной рядом, приводил других людей важных. Потом взял мой телефон и уже больше не... Мы не расставались. Идея Лимуда мне очень зашла. Мне очень понравилось, что это абсолютно волонтерский проект. И потом, когда он предложил поехать посмотреть на это в Англию, конечно, мы согласились. Группа тех людей, которые занимались.
4: Но было бы странно. Тут постояла
5: смотрите,
4: на стойке пару часов и в Англию.
5: Нет, смотрите. Нормально? Смотрите.
4: Кто?
5: Ехать куда-то, это значит брать на себя обязательства потом. Это не всегда хорошо. Проще не поехать и потом не быть обязанным, что ты должен что-то делать. Но это мой принцип. Если я за что-то берусь, то я это или делаю, или хорошо думаю, стоит ли мне в это ввязываться. Короче, мы поехали. И мне это так зашло и понравилось. Это было что-то, это просто вот праздник какой-то. 2000 людей на территории университета. Вот такая толстая книжка с программой, там, Early Birds, там, ранние пташки. Начиная с 5 утра до 4 утра следующего дня расписана программа. И каждый час меняется что-то. Лекции важных раввинов, мастер-классы, какое-то рукоблудие делать какие-нибудь бусики, пение, танцы, просто поговорить. Это все нон-стоп, это все так захватило. Это все делали волонтеры. Я пошла знакомиться с девочками, которые были волонтерами.
4: А вот о девочках мы поговорим.
5: Там были мальчики, там были не только девочки.
4: Знаете, вот это...
5: О мальчиках не хотел
4: поговорить. Нет, это какой-то облом, потому что я надеялся, что мы поговорим исключительно о девочках с Галиной Рыбниковой после небольшой рекламы. Мы говорим о волонтерстве, мы говорим о Лимуде, мы говорим обо всем, что окружает нашу жизнь и делает нашу жизнь более насыщенной. Вот насыщенность жизни — это важно. Потому что, конечно, я сам обожаю, пришел с работы, лег на диван, взял бутылочку пива, включил футбол. Классная жизнь. Но вот если в ней будет еще что-то, кроме пива и футбола, то это гораздо-гораздо просто интересней. А после небольшой рекламы мы продолжим.
3: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
2: Он высечен из кремния и стали.
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
9: Махаль, нам важен результат.
10: Звездочка 96-24. Результат индивидуально, озвучен актером. Услуга не юридическая, основана на реальном случае.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
14: «Оболонь». Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
17: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
18: Кондиционеры по самым низким ценам.
19: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
22: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
23: Еще ниже.
24: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
3: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
26: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. У нас в гостях Галина Рыбникова, которая, кстати, вошла в число почетных участниц Конгресса русскоязычных женщин-лидеров в Израиле, в Тель-Авиве, наряду с известными политиками, дипломатами, актрисами и спортсменами. Вот так. Правильно я прочитал?
5: Не знаю, я об этом ничего не знаю. Ну, это не важно.
4: Google врет. Никуда... Вы понимаете, Google врет.
5: Слушайте, Google и искусственный интеллект обычно очень врут. Поэтому можно на это не обращать внимания. Давайте лучше поговорим о волонтерстве или Лимуде.
4: Да, подождите. Мы говорили о девочках. Давайте вот вернемся к девочкам.
5: Зачем нам... Давайте лучше о мальчиках. Девочки, да.
4: Давайте вернемся к девочкам. Так вот, вы встретились с девочками.
5: Да, с девочками-волонтерками.
4: Девочки-волонтерки — это
5: мальчики-волонтеры. Я расспрашивала у них, что они делают и почему они здесь. Потом я познакомилась с семьями, которые приезжают сюда уже 15-20 лет, поколения на Лимуд каждый год. Люди знают, что в декабре в Англии есть Лимуд. Кстати, каждый год в декабре в Израиле тоже есть Лимуд. И я приглашаю всех наших участников присоединиться к прекрасному, потрясающему, удивительному событию.
4: Как это делается?
5: Есть страница в Фейсбуке «Лимуд Израиль».
4: Обратите внимание.
5: Есть.
4: Итак,
5: Есть страница в Фейсбуке, mm-hmm. есть сайт Limut FSU. Набирайте слово «Limut», «Limut Израиль» на любом языке. Okay. Следите за информацией. И в декабре, когда начнется, раньше, в конце октября начнется регистрация, просто регистрируйтесь и приезжайте. Не пропустите. Потрясающее событие. Теплое, красивое, яркое.
4: Где он будет проходить?
5: Он будет пока мы место не открываем, мы сейчас договариваемся о месте. Израильским «Limut» занимаюсь не я, другая команда. Я занимаюсь украинским «Limut». Mm-hmm. Но точно могу сказать, что израильский «Limut» состоится в декабре этого года, что будет объявлена регистрация. И если вы позволите, мы обязательно на радио тоже дадим об этом какую-то информацию, потому что нам очень важно, чтобы пришли люди на израильский «Limut». Это потрясающий праздник для семей. Это что-то необыкновенное. Вообще «Limut» делается по одной и той же схеме. Есть команда организаторов, которые волонтеры. Угу. И команда собирается и решает, что будет на конкретном «Limut», кого мы зовем, кто наиболее популярные, интересные лекторы, ведущие, музыканты, артисты. Словом, все, что может быть интересно людям. Это событие для семей. Мы туда зовем семьи с детьми. И это просто праздник. Люди выдыхают там, люди знакомятся. Я вам скажу по своему, по украинскому «Limut». У нас есть семьи, которые образовались. У нас есть дети. У нас были мальчики, мальчики, кстати, из Америки, которые приезжали поискать еврейских девочек. Такие нашли, увезли и живут себе благополучно. Люди находили работу. Люди находили друзей. Когда началось полномасштабное вторжение, война началась, очень многие помогали друг другу, в западных областях принимали. Люди, когда уехали за границу, помогали друг другу, находили друг друга. Это вот, это такое сообщество, которое помогает иногда просто выжить. И «Limut» — это не конференция и не фестиваль. Это образ жизни. Это вот что-то, что дает силы жить.
4: На «Limut»... Но вы расскажите вот людям, понимаете, вы вот сейчас вот силы жить, люди... Понимаете, почему? Вот это лекции, правильно я понимаю?
5: Нет, не обязательно. Лекции, мастер-классы, расскажите. Воркшопы, это может быть все, что угодно. Все, что интересно людям. Я предлагаю всем, кому интересно, прийти на сайт израильского «Limut», он тоже есть. Прийти на сайт украинского «Limut». Например, на сайте украинского «Limut», как и на других, выложены фото, видео и программы каждого года. И когда я рассказываю человеку, что такое «Limut», я предлагаю просто прийти на сайт, открыть любое видео любого года, посмотреть фотографии, открыть, полистать программу и понять для себя атмосферу этого события, этого места и удовольствия, которое...
4: Это же бесплатно люди приходят.
5: Нет,
4: да?
5: Конечно, нет. «Limut» — это не бесплатно. А. Люди оплачивают свое участие. Есть... Это не, разумеется, полная стоимость, это спонсируемое мероприятие, но люди оплачивают какой-то взнос, потому что это мероприятие не может жить только за счет спонсоров. Иногда это большой взнос, достаточно большой. Скажем, в той же Украине это билеты приехать к месту. Украина большая. Плюс взнос какой-то. То же самое в Израиле.
4: За участие, за то, что ты слушаешь лекции.
5: За проживание,
4: лекции.
5: За питание, как минимум. Да, это трехдневное обычно проживание, питание. Это хорошая гостиница, как правило. Это подвозка. Это оборудование серьезное. Там, да, это какие-то группы. Все лекторы выступают бесплатно. Uh-huh. Мы не платим лекторам. Но требуется какое-то оборудование, много других вещей. Ну и главное, это проживание и питание. Никто это не делает бесплатно. Мы не делаем это в совсем дешевых местах. Мы не делаем, ну, условно, я не знаю, там, в хостеле где-то. Поэтому это получается немножко недешево. Вот. И «Limut» — это абсолютно волонтерское мероприятие. Есть только один человек, который в украинском «Limut» получает зарплату, это я. Uh-huh. Все остальные волонтеры. Как они мне говорят, мы у тебя работаем за еду. Вот. Почему они там работают? Они прямо, люди прямо говорят, почему это им важно. Важно, что они делают это сами. Они решают какие-то вещи абсолютно сами. Программа составляется силами волонтеров. Они чувствуют свою важность, свою значимость. Они влияют на что-то.
4: Окей,
5: делают это сами.
4: В этой связи программа, она как-то подстраивается под текущую ситуацию. Ну, например, грубо говоря, программа «Limut» Украины, например, да, до войны. И во время войны, очень хочется сказать после войны, но пока еще рановато, да. И во время войны она разная или она плюс-минус одинаковая?
5: Идея «Limut» очень простая. Это еврейское, с акцентом на этом слове, мероприятие. Это все о еврейской культуре, традиции, истории. Это все, что связано с общиной. Это какая-то общинная деятельность. Поэтому основная составляющая, главный компонент остается неизменным. Но, конечно, война вносит свои коррективы. И какой-то сбор на конкретную воинскую часть, например, это обычная история. Угу. Это выступление кого-то из наших участников, которые которые воюют. Кто-то обязательно приезжает. Только три человека из оргкомитета украинского в рядах, действующие сегодня украинской армии. Сын одной из наших членов оргкомитета. Одна из наших девочек, да, она служит в штабе, во Львове, в штабе. Поэтому, конечно, накладывает отпечаток. Не могу сказать, что да. И самое главное, в Украине приезжают в основном женщины и дети, к сожалению. Очень многие уехали из наших участниц, поменялся состав. Это да, это ничего не сделаешь.
4: Ну да.
5: Вот, это то, что касается Лиму, да, это прекрасный проект. Но когда я приехала в Израиль, я неожиданно для себя приняла решение, что я хочу быть волонтером. Там я директор, я uh-huh. организую волонтеров, это uh-huh. немножко другое. У меня было желание стать самой волонтером, что-то делать правильное, настоящее, как волонтеру.
4: А разве только волонтер может делать что-то правильное?
5: Конечно,
4: настоящее?
5: Нет, может, любой человек, но я решила для себя, что если я столько лет работаю с волонтерами, то я должна сама быть волонтером, вот прям конкретным волонтером. Okay. Вот это было мое такое понятное для меня, озвученное себе само желание. И я так оказалась во Всеизраильской Федерации репатриантов. Uh-huh. И оказалась в правильном, видимо, месте, потому что мне понравилось.
4: А понравилось что?
5: Я скажу вам сейчас, что мы начали в октябре 23-го. И начали, понятно, в октябре 23-го, с чего мы начали.
4: Ну, да, да, да.
5: Как и все, тогда мы возили продукты, одеяло, помощь, мы приезжали к тем, кто нуждался. Мы тогда организовали целый самолет в Черногорию на отдых и на реабилитацию для семей юга страны. У нас была программа тогда, люди очень боялись в Аждоде, в хостелях, боялись, что кто-то может зайти, побеспокоить. Ну, понятно, да? У нас была программа, мы дежурили в хостелях. То есть тогда было понятно, что мы делали.
4: Ну,
5: это
4: да.
5: было очень-очень понятно, очень правильно.
4: Ну и, кстати, мне кажется, когда ты вот этим занимаешься, не так все это легче переживаешь сам, потому что ты занят, и тебе нет времени вот об этом ужасе думать, потому что мы все были в шоке, в ужасе. Ну, мы все это пережили, да.
5: Прям в точку, Марк, в точку. Именно это. Вот это мною двигало. Я помню свое ощущение 8, по-моему, октября, когда по радио в Аждоде передавали, чтобы все закрылись, что кто-то где-то они еще бегают эти вот.
4: Да, да, да.
5: Да, и я помню, а я живу на первом этаже, ну, высокий этаж, это как второй, но все равно я помню, как я закрыла все и сидела, и меня прям трясло от этого, от злости, от
4: всех
5: ненависти.
4: Всех трясло.
5: Ну, конечно.
4: Всех трясло. Чего
5: и быть там? Вместе, что-то делать конкретно, это было очень правильно. А дальше как-то закрутилось, это закрутилось, и я уже не могла из этого выйти. У нас есть много проектов, которые вот прям правильные.
4: Например, а что вы называете правильным, скажу, а что вы называете неправильным?
5: Ну, неправильным это пытаться придумать что-то, что не пойдет, что не важно людям. Очень важно попасть в точку, в тот болевой нерв, который поможет людям и который будет востребован. У нас так оказалось с проектом «Горячая линия». Я с тобой мы ее назвали. Uh-huh. Звездочка 4962. Очень рекомендую. Звездочка 4962.
4: И что мы получим,
5: мы
4: когда
5: придумали,
4: позвоним туда?
5: Мы придумали горячую линию именно эмоциональной поддержки. В Израиле много разных вариантов горячей линии. Далеко не везде ответят на русском языке. У нас есть операторы, которые говорят по-украински. Тоже мы можем помочь, поддержать. Много есть линий, но не все работают с новыми репатриантами. Даже не с новыми. Вы знаете, я анализировала как-то на днях наши звонки. Я читаю, естественно, я каждый день проверяю это. И мы записываем, кто звонит. Ну, если люди, конечно, говорят, хотят об этом сказать. И я в Израиле с 90-го года, там человек пишет. Я в Израиле с 93-го года. Я в Израиле с, там, 35 лет, да? И человеку легче выговориться все-таки на родном языке в очень сильном
4: ну,
5: стрессе.
4: Ну да, конечно. Все зависит от того, когда ты приехал.
5: Да.
4: Тут, мне кажется, вот если я приехал там в 33, хотя в Израиле уже много-много лет, ну, естественно, переходить на иврит несложно и нормально, и у меня семья там половина говорит на иврите. Но все-таки пить лучше по-русски.
5: Да.
4: Знаете, как
5: да,
4: пить лучше
5: да,
4: по-русски.
5: Да, да, да. И вот мы это поняли, что люди хотят. И мы решили сделать горячую линию именно эмоциональной поддержки. Мы решили, что это важно. Это правда оказалось очень важно. Что мы сделали? Мы объявили набор. На первый курс мы позвали только специалистов. Каких? Много людей приехали в разные годы, особенно в последние годы, 14-22. Люди приехали с хорошим образованием, академическим, психологическим. психологи, психотерапевты, коучи, НЛП.
4: НЛП это кто?
5: Нейролингвистическое программирование. Это специалисты тоже в этой области. Очень много разных людей приехало. И мы понимаем, что большинство из них не сможет работать на иврите. Ну, не сможет.
4: Ну, тяжело,
5: понятно,
4: да,
5: нечего особенно объяснять. Но они продолжают работать онлайн в своих странах. Они продолжают работать, и они хотят быть в этом. И мы набрали такой курс очень быстро. Мы им пообещали и дали сертификаты международного образца, потому что мы работаем с израильской коалицией травмы. И люди прослушали. Мы поняли, что это очень успешно. Цель наша была...
4: А кто их, кто преподавал?
5: Алекс Гершанов, ведущий специалист коалиции травмы, человек, который очень-очень-очень в этом хорошо разбирается, который провел очень много подобных тренингов. Понятно, что коалиция травмы израильская, к большому сожалению, опыт ее очень-очень большой. Вот. И мы набрали такой курс. Быстро его провели. Предложили людям прийти на горячую линию операторами, сделали специальные тренинги, как это работает, расписали. Купили Мерказию, купили колл-центр, есть великороткий номер 4962, и запустили ее. Это начало работать. Не все остались, понятно, с первого набора.
4: А как вы вот, как вы это распространяли информацию?
5: Мы давали много. У нас есть сайт Федерации. Очень рекомендую сайт Всеизраильской Федерации Репатриантов. Там все про наши проекты. У нас есть Facebook, у нас есть Instagram. Мы давали очень много объявлений там. Мы попросили всех операторов, всех людей, которые учились тогда на курсе, их было больше 150, дать объявление у себя в Facebook, на своих страницах, в любых социальных сетях. Мы попросили мэрии городов дать объявление у себя в хостелях. Там. Ну, то есть, как могли, так распространяли. Довольно быстро все разлетелось, и люди стали звонить, и стали обращаться за помощью. И вы знаете, когда мы анализировали, конечно, есть разные обращения. Там, я не могу положить деньги на телефон, вот человек не может, там, да, не понимает как. Или какие-нибудь... Ну, понятно, войну было, не закрывается мамат, не закрывается окно.
4: Подождите, а это была идея в чем? Чтобы успокоить людей или решить их практические вопросы? Потому что когда у тебя не закрывается окно в МАМАДе, это одна история волонтерства.
5: Да.
4: Приехать и починить, найти слесаря, который это тебе сделает. А вторая история — это когда я не могу спать, я боюсь, я не могу выйти из дома, мне плохо, я весь дрожу. Это совершенно разные вещи.
5: Согласна. Конечно, первая история. Мы так и называемся. Горячая линия эмоциональной поддержки «Я с тобой». И когда мы анализировали звонки... Ну, о военном времени это отдельная история. Когда прям обстрел, это другая история. В обычное время, даже военное... Я приведу вам пример. Звонит женщина, очень пожилая, за 80. Идет война, обстрелы, центр страны. Ну, вообще, прям не надо никуда выходить. Что ей надо? Ей срочно нужно немедленно прямо узнать, как работает отделение банка конкретное в ее городе, в центре страны. Вот прям, вот она прямо, у меня трясутся руки, я плачу, мне это нужно. Что делает наш оператор? Быстро по интернету смотрит и говорит ей время работы. Она не пойдет туда. Но у женщины сохраняется какое-то чувство контроля хоть над чем.
4: А я вам скажу, почему ей надо в отделение банка. Ей надо быстро заплатить за свет, за газ. Потому что если эти люди не заплатят в течение первого дня, они потом живут с ощущением, что завтра воду там отключат и так далее. Или там они должны получить пенсию вот именно там 27-го, а если 28-го, то все пропало. Это я знаю.
5: Но в нашем случае мы сказали, что отделение банка закрыто, но обстрелы там прям совсем все было плохо, и что у нее не будет просроченного платежа. Она успокоилась, мы с ней подышали, и объяснили, как успокоиться, все стало на свои места. Сейчас я не говорю о случаях, когда наш оператор держала девочку 13-летнюю, которая под мостом во время обстрела оказалась без родителей. И с ней разговаривала, успокаивала. Сейчас я не говорю о случае, когда...
4: Она вам позвонила, 13-летняя?
5: Она позвонила, 13-летняя девочка. Но почему 13-летняя девочка не может...
4: Стоп. Я же не в том смысле, что 13-летняя девочка не может позвонить. Я в том смысле, что она звонит вам. Меня это удивляет. Она же должна знать... Или как-то понимать, это же вот.
5: Она не дозвонилась родителям. Это первое, что она сказала. Она не дозвонилась и в панике, откуда-то у нее был этот номер. она звонит. Я никогда не говорила о случаях, когда человек угрожает тем, что он покончит с собой. Там, о крайних каких-то я не говорю. Но большинство, когда мы сделали подробный анализ, большинство звонков, даже если человек говорит о бытовых проблемах, это не об этом. Это о том, что человек не может взять себя в руки, он не может успокоиться, он находится в состоянии крайней тревоги. Мы сделали очень простой вывод. Такая линия нужна, она должна работать, и нам нужны люди, чтобы было много операторов, потому что линия работает с 8 утра до 24.00. И все люди, которые на линии, все волонтеры. И те люди, которые организуют, те, которые заводят номера на Меркозию, люди, которые составляют график, люди, которые занимаются всеми случаями, которые там происходят. У нас есть, это все постепенно вырабатывалось, у нас есть группа методистов, это специалисты, которые могут прийти на помощь. И вот каждое утро есть график, там «Доброе утро», один из методистов пишет: «Я на линии, я у вас на поддержке». Любой сложный случай наши операторы перезванивают тому, кто может профессионально дать помощь, объяснить, что нужно делать, как себя вести в конкретной ситуации. Мы обсуждаем эти случаи, естественно, не называя никаких имен и никаких мест. У нас есть раз в 3 недели супервизии, когда мы собираем своих операторов, мы их учим, мы разбираем каждый случай, мы делаем для них занятия. Мы сделали первую очную встречу и поняли, что это стоит делать.
4: Я прошу прощения, вот если с 8 до 24-х, при всем моем уважении, люди же должны как-то деньги заработать, или это одни пенсионеры?
5: Нет.
4: Потому что вот человек, например, хочет быть волонтером, но он должен же как бы на что-то жить.
5: Да.
4: Ну, жить-то
5: вот
4: надо.
5: Удивительный, потрясающий случай, когда у нас большая группа волонтеров, сейчас их больше 100 человек, которые на линии. Обучили мы уже больше 250 человек. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то остается, кто-то возвращается. Когда есть возможность, люди выходят. Что такое быть на линии? Это не означает, что человек где-то сидит. Он находится у себя дома, а колл-центр переводит звонок на него, он снимает трубку и говорит. Это не то, что... Слушайте, мы не линия, которая работает, там звонки идут просто один за одним. Бывает, что звонков чуть меньше, бывает чуть больше. Но да, люди рассчитывают свое время. Кто-то может утром, кто-то не может утром. То есть да, это все волонтеры. Потом мы решили, что нужно что-то для них делать.
4: А вот что для них делать,
5: вот,
4: мы потом обсудим. Потому что это очень важно. А что для них делать? Что решили? Вы услышите в следующей серии. С Галиной Рыбниковой, человека... большой, я бы сказал, энергетики. И такой позитивной энергетики. Это очень важно, потому что есть энергетика такая отрицательная, а у вас такая позитивная, что даже я становлюсь чуть-чуть лучше. Даже я. Я, конечно, не пойду работать волонтером. Нет, но...
5: Ну, еще, мы еще не закончили беседу, кто знает.
4: Очень люблю диван свой. Очень люблю свой диван. Встать со своего дивана...
5: У нас есть дела для людей, которые могут, сидя на диване, делать очень хорошие вещи. Вот.
4: Ага.
5: Да.
4: Окей.
5: Вы совсем не потеряны, Марк.
4: Да, я
5: для волонтерства.
4: Для общества.
5: Да.
4: Но об этом мы поговорим уже после рекламы.
0: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
1: Запомните этого человека.
2: Реклама.
6: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
19: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
23: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
27: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
28: Мебель «Дакс». Решен Лицон, Лещанский 3.
29: Жаркое лето в Center Car.
30: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
31: Center Car Azur.
32: Дерех Ашива 9.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
25: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Реклама.
11: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
12: Омерзительная пропагандистская шумиха.
4: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Галина Рыбникова, она практически меня уговорила быть волонтером, не вставая с дивана. Кстати, это такая новая рубрика. Да, волонтер с дивана. Звоните прямо сейчас, я буду вам помогать. Так вот, про волонтеров.
5: Про волонтеров. Мы для наших волонтеров стараемся сделать что-то очень приятное. Например, мы в июне сделали фестиваль, настоящий фестиваль волонтерства «Я с тобой». Мы собрали их в очень простом месте, Пнемьяка-Нот. Замечательное место, очень рекомендую.
4: Сельскохозяйственное.
5: Там обычная пнемья. Мы очень много лет проводим там наш лагерь «Сабаба». И мы очень дружим с этой пнемьей, она чудесная совершенно. И у нас чудесный лагерь. Ну, мы сейчас не об этом, а о том, что мы сделали фестиваль, куда позвали наших волонтеров. 2 дня праздника, 2 дня учебы, занятий,
4: вот праздник
5: профессиональных.
4: Это
5: и праздник. Вечером у костра, шашлык, душевные разговоры, какие-то и знакомства профессиональные, люди между собой. И непрофессиональные, ради бога, пожалуйста.
4: Действительно, все взрослые люди, да. Что там, тем более с ночевкой.
5: Ян Левинзон, который приехал к нам выступить, поговорить с нами, поблагодарил волонтеров за чудесное дело, которым они занимаются. То есть 2 дня в очень-очень простых условиях, комнаты не закрываются, что такое пнемия, понятно. Но при этом чудесная, удивительная программа и очень хорошая атмосфера, и люди остались очень-очень довольны. Небольшие подарки. Вот так это работает. Угу. Волонтеры должны чувствовать, что они важны и нужны. Мы стараемся им говорить спасибо. Мы стараемся, чтобы волонтерство было естественным. И нам очень важно вырастить волонтеров. Вот поэтому мы очень-очень думаем каждый год, какой должна быть, например, смена в нашем лагере. Вот в этом году это искусство быть самим собой. Вот что может быть лучше, если ребенок вырастает, делая то, что он может и хочет, если он раскрылся.
4: Такая себе история.
5: Нет, отличная история. Мы сделали.
4: Что значит ребенок все, что хочет? Вы знаете, вот я вам приведу 2 примера. Это меня не трогайте, потому что я когда-то был еще, кроме историка, детским психологом. Вот тут меня не трогайте. Потому что два примера. Первый пример. Без фамилий. Сейчас в одном из крупнейших музеев Европы. За покупку, так сказать, за приобретение современного искусства отвечает девушка. Еще молодая, красивая. Так вот, мама ее таскала по музеям, она рыдала. Она рыдала, она от слова «музей» рыдала. А потом втянулась. Второй и стала сейчас одним из самых, там, у нее была свадьба недавно в Вене, в дворце, и потому что она настолько крутая, что и дворец предоставили для свадьбы. Вторая история. Петров такой есть, замечательный музыкант.
5: Да.
4: Он сказал, если родители меня не заставляли, кем бы я стал? Поэтому то, что дети хотят, это, конечно, важно, но есть родители, есть понимание. Прошу прощения. Да.
5: Нет. Вот вообще не согласна.
4: Имеете право.
5: Эта девушка, которая стала куратором выставок, никто не знает, счастлива ли она.
4: Очень.
5: Не знаю.
4: Очень.
5: Можно все что угодно сказать. Никто не знает, что у нее внутри. Никто не знает, какие детские травмы она перенесла. Наша задача в лагере «Сабаба», который мы начинаем делать в июле, чтобы каждый ребенок почувствовал себя важным. Для этого будут и разные мастер-классы, и душевные беседы вечером у костра, и подкасты, которые будут делать сами дети. И на выступлении, которое на родительский день и завершающее, каждый ребенок, не просто кто-то, кто умеет выйти, а каждый должен показать что-то, выйти. И главное, не бояться и хотеть это сделать. Вот для нас это очень важная ценная
4: вещь. А если
5: вещь.
4: Боится?
5: Если боится,
4: не хочет выходить.
5: Значит, не выйдет.
4: Ну и хорошо.
5: Но в прошлом году мы увидели, что вышли все дети. Я вам скажу о собственном примере. Мой собственный внук, который не очень любит вообще ни публичности, ни выходить никуда, и компьютер это все, и друзья по всему миру в компьютере. В прошлом году я его почти заставила. Сказала, не захочешь, уедешь сразу же с Абабы, уедешь сразу же в первый же день. Позвонила ему в первый же день. Ну что, голос бодрый. Нет, все нормально, Галя, все хорошо. Он не просто остался. В этом году, когда я предложила тебе 14, ты можешь ехать на курс ханихов. Он так же, как, кстати, как и вы.
4: Воспитателей.
5: На курс мадрихов, вернее, да, не ханихов. На курс вожатых.
4: Вожатых.
5: И говорю, это же интересно. Это... Он так же, как и вы, Марк, не очень любит публичности и все прочее. И быть с людьми. Он сказал, нет, это точно не мое, я не готов. Но... поехать, я поеду с удовольствием на какой-то из потоков. Вот для меня это было, потому что, ну, когда ты знаешь своего ребенка очень хорошо, да, ты понимаешь, что так же и другие дети. Очень теплое место, очень правильная
4: Смотрите,
5: программа.
4: Смотрите, я же не против. Я все не против. Кроме того, что вы сказали. Я же не против лагеря. Я не против лагеря. Я против того, что дети должны сами понять. Они должны быть сами собой. Что за...
5: Во-первых, дети ничего никому не должны.
4: Должны.
5: Не должны.
4: Должны.
5: Не должны.
4: Во-первых,
5: вот
4: да.
5: прям точно они
4: Во-первых,
5: должны.
4: Во-первых, да. Потому что
5: прям
4: когда...
5: точно
4: вот
5: нет.
4: Это, вот
5: прям
4: это,
5: вот это
4: история,
5: должны, это
4: вот
5: худшее
4: вот это
5: слово, которое может быть
4: вот
5: по отношению к детям.
4: Послушайте сюда. Какой... Когда мы придумали, что дети — это цветочки, это
5: я не сказала, что они цветочки.
4: А это об этом. Нет. Когда ты никто ни к чему не должен. Конечно,
5: неправда.
4: Должен. Ребенок — это... часть социума. Живя в социуме, ты должен...
5: Марк, какой мы хотим социум? Которые будут ходить по струнке
4: Потерю,
5: и выполнять,
4: подождите.
5: Кем легко
4: слово,
5: манипулировать,
4: слово
5: кем легко
4: должен,
5: управлять.
4: Слово «должен»
5: Ничего
4: и слово думает. «Манипулировать» —
5: это
4: разные
5: они
4: вещи.
5: Они очень рядом.
4: Это разные вещи.
5: Когда ему внушают, что он должен... Вот это, а его желания не важны.
4: Подождите, а кто, сказал,
5: чувства...
4: а кто сказал, что его желания не важны? Ну, но вопрос другой.
5: Ваши примеры были об этом.
4: Мои примеры были о том.
5: Музыкант Петров не хотел быть
4: музыкантом.
5: Не
4: хотел, но стал великим музыкантом и благодарен своим родителям.
5: А может быть, он стал бы обычным человеком, но был бы счастлив.
4: А он сейчас счастлив.
5: Кто вам такое сказал?
4: Он.
5: Мы этого не знаем.
4: Подождите, мы всего
5: взрослые
4: не знаем.
5: Люди,
4: хорошо,
5: тогда
4: мы знаем, подождите, стоп.
5: Взрослые люди всегда говорят правду или
4: подождите,
5: нет?
4: Подождите, когда мы знаем, что если ребенок ничего не хочет делать, пусть ты ничего не делаешь, и
5: не,
4: ты не
5: ну
4: читаешь
5: не
4: книжки, ты не читаешь
5: не
4: книжки,
5: утрируйте.
4: Ты не развиваешься, потому что ты ничего не хочешь делать, значит, просто возьми, возьми, я не знаю, кусок глины, и лепи, и не учись.
5: Марк, нет.
4: Ну а как?
5: Я вам скажу.
4: А, ну давай.
5: Для того, чтобы понять, как это, стоит приехать. Приезжайте к нам в наш лагерь Сабаба, который уже 5 июля.
4: Я там не был, что ли?
5: Не, подождите.
4: Ну не, но я там не был, вы скажите.
5: Причем тут вы?
4: Не, но я там
5: были
4: не
5: когда-то,
4: был, я в Сабабе был 10 лет.
5: Нет. Нет.
4: Да.
5: У нас потрясающая, шикарная команда, новая команда преподавателей.
4: Да и старая была хорошая.
5: Я ничего не говорю про старую, потому что я не знаю, я ничего не говорю.
4: Я знаю.
5: Я сейчас говорю про новую. Я же не говорю вам о том, что было.
4: Новая — это не всегда лучше старой.
5: Гораздо лучше. Потому что люди, которые приезжают, они получают так много дети. Они получают такое удовольствие.
4: Так я
5: вас приглашаю, мы начинаем 5 июля в лагерь Сабаба в Каноте. Я вас приглашаю на родительский день. Мы будем очень рады, если вы приедете, посмотрите на это чудо.
4: Я
5: когда
4: же не
5: дети,
4: про лагерь.
5: Дети раскрываются.
4: Я про вашу концепцию,
5: моя
4: что
5: концепция.
4: Дети ни к чему, никого, ничего
5: Нет,
4: не должны.
5: Нет, я так не сказала.
4: Ну как вы так
5: я
4: не
5: сказали? Я так не сказала.
4: Так сказали.
5: Я сказала, что тема лагеря – искусство быть самим собой, услышать себя, понять ребенку самому за эти там 12-13 дней, раскрыться. Если я не люблю снимать ТикТок, значит, я его не снимаю. Если мне интересно...
4: А если я вообще ничего не люблю делать?
5: Ну, слушайте.
4: Ну что, давайте послушаем. Я ничего не люблю делать.
5: Нет, нет детей, которые ничего не...
4: Я люблю только плевать на то, кто дальше плюнет.
5: Значит,
4: я люблю это.
5: Значит, не нашлось никого.
4: Стать чемпионом.
5: Значит, не нашлось никого, кто раскрыл бы, что кроме плевков на расстояние,
4: да.
5: Ребенок может что-то еще гораздо более интересное. И никто его не оценил, этого ребенка. Никто не сказал ему, что он важный и ценный. Никто не показал, что можно не плеваться,
4: да не все дети
5: а, например,
4: важные и ценные.
5: Устроить соревнования.
4: Важный и ценный он для вас. Для общества он может быть и неважным, и не ценным.
5: Если мы будем так рассуждать, мы построим общество людей, которые или легко манипулировать, или они просто закрыты.
4: Да ими так легко манипулировать.
5: И поэтому наша Всеизраильская Федерация Репатриантов пытается делать что-то в том направлении, чтобы наши дети захотели быть волонтерами, раскрылись, помогали друг другу, чтобы у них была насыщенная, правильная жизнь. У нас еще есть замечательная идея, пока не буду об этом говорить.
4: Ну, давай.
5: Что делать? Да не буду пока.
4: Да скажите
5: скажу
4: уже.
5: Сейчас. А, сейчас скажу еще. Скажу сейчас немножко еще о горячей линии.
4: Давайте.
5: О том, что 14-18 июля у нас очередной уже пятый курс. Мы начали в конце июня 25-го. И у нас уже пятый курс инструменты эмоциональной поддержки. Угу. И на него мы теперь зовем не только психологов, психотерапевтов и специалистов помогающих профессий. Мы стали звать на него просто людей, которые хотят для себя понять, какие инструменты им помогут успокоиться, правильно дышать, помочь тому, кто рядом, не только во время обстрела, а в обычной жизни.
4: Ну да.
5: Потому что объяснять, что в нашей стране сегодня всем тяжело дышать.
4: Да мы все на ПТСР.
5: Конечно, естественно.
4: Все. У нас очень больное общество, потому что невозможно остаться здоровым, когда ты уже 6 лет живешь в стрессе. Ну,
5: совершенно верно.
4: У нас же получается корона, да? Потом вот эта вот дурацкая реформа, а потом война. То есть 6 лет общества в стрессе.
5: И даже те, у кого, не дай бог, никто не погиб, и ничего не случилось
4: да
5: трагического.
4: Все мы больные, конечно.
5: Все, абсолютно, это ощущается.
4: Конечно.
5: Поэтому мы открыли свой курс, и за один день у нас уже больше 60 регистраций.
4: Классно.
5: Я очень рекомендую, как нас найти, очень просто. Можно позвонить на нашу горячую линию, там дадут, как зарегистрироваться. Еще раз, звездочка 4962. Можно прийти на сайт Всеизраильской Федерации Репатриантов. Там в разделе «Новости» тоже все есть. Найти регистрацию. Можно прийти в Facebook на нашу страницу. Кстати, на горячую линию много звонков было. Не помощь нужна, а человек сам звонит. Я бы хотел к вам прийти быть волонтером. Мы
4: Класс.
5: Пробуем сейчас заниматься социальными. Это очень сложный вопрос.
4: Хорошо, а социальными вещи вы собираете?
5: Нет.
4: Слушайте, только психологическая
5: нет,
4: поддержка?
5: Нет, уже не только. Ну, потому что есть случаи, когда невозможно отказать, и нужно что-то делать. В городах у нас есть волонтеры, у нас есть отделения в городах. И если мы понимаем, что помочь человеку некому, то мы просим волонтеров, и понимаем, что нам по силам, да, то мы просим волонтеров помочь. Там, человеку нужно что-то перевести документы или с кем-то поговорить. Человек не владеет языком или очень сильно переживает. У нас есть те, кто помогут. Были случаи, когда человек в хостеле, да, там есть социальный работник, но она стесняется, боится, она не хочет, там плохие отношения. То наш волонтер сходил, купил в аптеке продукты или лекарства, или какие-то продукты в магазине. Да, или посоветовал, кто может починить мамат, потому что это должен делать сервис. Сертифицированные специалисты, мы не можем там чинить ручку мамада, не может волонтер, ну это очевидная история. И многие другие вещи. Мы стараемся научить правильно делать какие-то вещи, чтобы не было проблемы прежде всего у того, кому нужна помощь. Ну и, конечно, у волонтера тоже. Хуже социальной поддержкой, потому что часто люди просят то, что мы не можем дать. Мы не можем решить вопрос битуахлюми. Мы не можем сделать человеку, вот он хочет так, а битуахлюми решил иначе.
4: Окей. Ну что ж, Галина,
5: да.
4: Большое счастье было разговаривать с вами целый час, потому что я напитался такой энергией, что мне прямо кушать захотелось, потому что когда, серьезно, это хороший показатель, потому что я вот с вами вот взял эту энергию, а когда ты берешь энергию, отдаешь энергию, то тебе надо ее восполнить, поэтому когда после разговора с человеком хочется кушать, это значит, разговор пошел в нужное русло. Спасибо вам за вашу энергию. Делайте добрые дела. Открывайте. То есть давайте, волонтерьте, делайте лимуды. В общем, чтобы у вас на все это хватало еще много-много-много лет сил. Самое главное, сил. Потому что у вас действительно атомная, так сказать, установка где-то в каком-то вашем месте. И хорошо, чтобы она работала еще много лет. Спасибо вам.
5: Марк, огромное спасибо за приглашение. Я приглашаю вас на лимут и приглашаю вас к нам в федерацию.
4: К сожалению, в этом году в этот самый во Львов поехать не могу с вами.
5: В декабре в Израиле.
4: В декабре в Израиле, может быть, а вот во Львов не могу.
5: Мы проводим каждый год, приглашение будет
4: все. Все отлично, потому что в этом году мы едем в Лондон.
5: Неплохо, хуже, чем Львов, но все-таки. Марк, огромное спасибо,
4: все,
5: было
4: удачи.
5: Очень здорово.
4: Анечка Розина, мои 1000 поцелуев и хорошего продолжения эфира.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
9: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
10: Реклама.
13: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
14: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
15: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
16: Семь клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка.

0: Реклама.
1: Первое радио. Новости.
2: США перенесут часть своих баз из стран Персидского залива. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По информации Wall Street Journal, США пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после недавних ударов Ирана. Судя по опубликованным данным, Вашингтон рассматривает возможность восстановления базы в Бахрейне, одновременно сокращая свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть баз и военных объектов может быть перенесена западнее, чтобы вывести их с зоны досягаемости иранских ракет и беспилотников. По словам двух осведомленных источников издания, одним из возможных направлений для размещения части американских военных объектов рассматривается Израиль. Тем временем, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива, на которой присутствовал и госсекретарь США Марко Рубио, было выпущено совместное заявление, в котором говорится, что прочный мир и безопасность в регионе требуют полного устранения всего спектра исходящих от Ирана угроз, включая его баллистические ракеты, беспилотники и поддержку прокси-сил. В заявлении отмечается, что торговля с Ираном и инвестиции в его экономику могут быть свернуты, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения с США. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Японии заявил, что в Иране срочно требуется чрезвычайно продвинутая система контроля, чтобы убедиться, что страна не разработает ядерное оружие. «Я считаю, что целью соглашения между США и Ираном является обеспечение того, чтобы в Иране не велась разработка ядерного оружия». Правительство Ирана четко заявило, что это не является его намерением, но, конечно, намерений недостаточно, заявил Гросси. В связи с затянувшимися обсуждениями переговоры Израиля с Ливаном при посредничестве США продолжатся еще один день. Таким образом, переговоры вступят в четвертый день обсуждений в рамках пятого раунда разговоров между странами. Число погибших в разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. В его публикации в соцсети X говорится: «Государство Израиль выражает глубочайшие соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительными землетрясениями, обрушившимися на страну. Наши сердца с семьями, потерявшими близких, и со всеми, кого затронула эта трагедия. Израиль изучает возможности оказания помощи венесуэльскому народу». Министерство здравоохранения Израиля без предварительного уведомления заблокировало доступ к популярным сервисам искусственного интеллекта на компьютерах всех государственных клиник страны. Под блокировку попали такие платформы, как ChatGPT, Gemini и Cloud. Теперь воспользоваться ими через корпоративные сети государственных медицинских учреждений невозможно. По сообщению сайта «Страна СОАЛ», в Минздраве объясняют такое решение необходимостью защитить конфиденциальность пациентов, предотвратить утечки медицинской информации и снизить риск кибератак на государственные больницы. После введения ограничений врачи и другие сотрудники смогут пользоваться сервисами искусственного интеллекта только со своих личных мобильных устройств, но не с компьютеров, подключенных к внутренней сети больницы. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. Развитие событий в следующем выпуске.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 26 июня, пятница. Здравствуйте! С вами Аня Розина, и это время для программы «Идеальный выходной». И сегодня мы с вами на протяжении 4 часов будем наслаждаться футболом, всякими интересными случаями, которые произошли на этом чемпионате мира, и, конечно, готовить любимую футбольную еду. Что это за еда такая? Я думаю, что сегодня мы уделим внимание сборным, которые приехали на чемпионат мира по футболу, и посмотрим на их национальную кухню. Еще в конце прошлой недели сержант прислал мне совершенно потрясающий видеоролик, который я, может быть, как-нибудь опубликую на нашей страничке, и вы посмотрите на этом видеоролике. Каждая сборная, естественно, ролик сделан искусственным интеллектом, каждая сборная ест свое национальное блюдо. И это выглядит совершенно потрясающе. Вот, опираясь на этот ролик, мне и захотелось построить нашу сегодняшнюю программу. Так что будем говорить о кухне народов разных стран. И я обращаюсь к вам с просьбой рассказать, за какую сборную болеете вы, какая сборная вам интересно, какая страна вам интересна. 054-2070-800. И, конечно, скажите, как вы думаете, кто победит, кто будет чемпионом этого мундиаля? Итак, 054-2070-800 – это номер, на который я призываю вас всех присылать свои сообщения и рассказывать о том, за какую сборную вы болеете, за какой сборной следите. И если вы сможете соотнести любимую сборную, вашу любимую сборную с каким-нибудь их национальным блюдом, я буду вам очень благодарна. Например, я болею за сборную Франции. Нет, я не болею за сборную Франции. Я говорю, например. Например, я болею за сборную Франции и обожаю луковый суп. Да, и мы сразу же раз рецептом лукового супа делимся. Попробуем вот так построить нашу сегодняшнюю программу. Поехали. Много музыки, много полезной информации и, конечно же, много

0: Реклама.
1: 11 часов 13 минут, и я думаю, что вы уже привыкли к тому, что в этом часе на протяжении уже долгого-долгого времени нас поддерживает любимая сеть продуктовых магазинов «Мадонна и Мания». «Мадонна и Мания» — это совершенно потрясающие магазины, в которых можно найти абсолютно все. Сюда отправляются любители колбаски, свежего мяса, морепродуктов, сладостей, чаев, напитков. Почему? Да потому что выбор действительно огромный. На территории Израиля действует 27 магазинов, то есть фактически рядом с каждым населенным крупным пунктом и не очень крупным есть какой-нибудь магазинчик «Мадонна и Мания». Что я вам рекомендую сделать? Зайти на сайт «Мадонна и Мания», там в раздел, который называется «Филиалы», и найти филиал, ближайший к вашему дому. Кроме четкого адреса, вы получите еще и часы работы, поймете, когда лучше туда отправиться. А зачем туда отправляться? Для того, чтобы получить наслаждение от целой радуги вкусов, которая представлена в магазинах «Мадонна и Мания». Особенно сейчас мы сегодня говорим с вами о футболе. И, соответственно, я полагаю, что многие, даже те, кто никогда не смотрел футбол, не смотрит футбол в повседневной жизни, кто не интересуется клубными чемпионатами, обязательно к Мундиалю какое-нибудь отношение да имеет. Потому что, во-первых, каждый день идет огромное количество футбольных матчей. Ну, то есть 2-3 интереснейших футбольных матча идут практически каждый день. Идут они вечером и поздно вечером, и нам хочется усесться у телевизора. И просмотр такого футбольного матча – это же целая церемония. Даже если в вашей семье из 5 человек только кто-нибудь один немного заинтересован, все равно это повод собраться всей семьей вместе. Если вам не особо интересен футбол, просто делайте ставки, какая команда выиграет. Таким образом, семья объединяется вокруг телевизора, но, собственно говоря, просто какую-то игру играет и своей семейной команды. Поэтому я вот вас всех приглашаю сделать это. Например, у нас футбол смотрю только я, ну и мой младший сын, но если футбол идет вечером, то он, естественно, в это время спит спокойненько себе. Вот. Ну а когда идет чемпионат мира, вся семья подключается. Мы все вместе смотрим футбольные матчи и, конечно же, устраиваем настоящее застолье. Не так давно я побывала специально перед началом Мундиаля. Вот он начался 11 июня, и 11 июня утром я отправилась в магазин «Мадонна и Мания» и просто накупила огромную сумку всяких вкусностей специально для вас. Все это пофотографировала, и обязательно эти фотографии вы найдете на нашей страничке в Фейсбуке, но я вам расскажу, какой мой был выбор для такого вот футбольного застолья. Если мы начинаем смотреть футбол не слишком поздно, то еще можно приготовить кольца кальмара и креветки. Это совершенно потрясающая возможность для вас очень быстро, за 10 минут, сделать по-настоящему вкусное блюдо. Все это по прекрасным скидкам сейчас можно приобрести в «Мадонна и Мания». Значит, сейчас я вам расскажу, во-первых, про креветки. Тигровые креветки с головой 1 килограмм стоят сейчас 49,90. Дальше. Креветки очищенные XL. Размер, я их просто бросаю на гриль буквально на 3-4 минуты. Делаю отдельно соус, немножко сметаны, немножко майонеза, чуть-чуть кетчупа или томатной пасты, чесночок и копченая паприка. Все, вот такой вот соус я для них делаю. И эти креветки, которые на гриле у меня полежали несколько минут, сразу же подаю к столу и смотрим футбольный матч. И все это, конечно, запиваем пивом. Причем я пью безалкогольное пиво. И вот я попробовала, мне прям в Мане посоветовали. Я спросила, какое безалкогольное пиво они советуют. И мне посоветовали пиво «Жигули». И действительно, во-первых, оно очень мягкое. Оно не похоже на мальт, не похоже на квас. Это настоящее пиво, но с очень мягким вкусом, тем более оно безалкогольное, естественно, что само по себе приятно. Можно потом даже после просмотра матча прокатиться, прогуляться, быть за рулем и ничего не бояться. Дальше. Я взяла 3 баночки оливок. Есть совершенно потрясающие оливки в Мадана и Мания. Они фаршированные. Фаршированные саламоном, лососем, да, фаршированные креветками, фаршированные сыром. В общем, очень интересные, самые разные вкусы. Мне больше всего нравится фаршированное анчоусами. Это прямо вау. Маленькие баночки, удобно. Открыл сразу же за один матч, можно такую баночку и слопать с большим удовольствием. Кроме этого, есть совершенно классные наборы орешков. Орешки в васаби. Орешки с разными всякими покрытиями другими. И это очень вкусно. Очень удобно, потому что, сидите, смотрите, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь просмотром футбола и одновременно чем-нибудь вкусненьким все это дело заедайте. Дальше, что я еще выбрала для себя лично? Для себя лично я еще выбрала лосось. Есть лосось слабо соленый, а есть лосось холодного копченого. Даже это не лосось, это называется семга. Семга слабо соленая, семга холодного копчения. Это два разных вида, просто потрясающе. Вот придете, сразу попросите, где у вас находится семга слабосоленая, семга холодного копчения, вам покажут в холодильнике, берите. Я ничего с ней не делаю, я просто прямо замороженную из морозилки нарезаю на такие длинненькие пластинки и подаю на стол вместе со всеми своими орешками, оливками. Есть чипсы, очень большой выбор, причем огромное количество всяких скидок. Там 4 за 10, 3 за 15. Приходите, выбираете свой любимый вкус. Есть с разными вкусами. Ну, чипсы, вы же понимаете. Это такое разнообразие, что даже не будем браться и пытаться все перечислить. Вот такая вот моя рекомендация, моя и, конечно, магазинов «Мадана и Мания». Ищите ближайший к вашему дому филиал и получайте удовольствие от футбола и от прекрасной закусочки.
0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: 11 часов 25 минут, друзья, и сегодня, если вы с нами с 7 часов утра, вы уже поняли, что у нас для вас большой сюрприз. Точнее как, конечно, у всех у нас, но у Лены Семеновой в частности, потому что Лена Семенова делает совершенно потрясающую рубрику «День артиста». Я сама жду каждый раз, когда выйдет очередная рубрика, когда у какого-нибудь еще интересного звездного артиста будет его день. Сегодня это день Криса Айзека, потрясающего американского музыканта и актера. И я хотела бы вам о нем рассказать, но что я знаю о нем по сравнению с тем, что знает о нем Лена Семенова. Давайте послушаем очередной выпуск ее рубрики. Крис Айзек сегодня здесь для вас. История о нем.
1: День артиста на Первом радио.
2: Слышите этот залитый солнцем безумно позитивный гитарный ритм? Под эту вещь в начале 90-х танцевала вся Калифорния, а сам трек стал главным гимном влюбленных парочек. На связи День артиста, на Первом радио мы продолжаем наш день рожденский, марафон к 70-летнему юбилею Криса Айзека. И прямо сейчас давайте заглянем в его голливудскую гримерку. Дело в том, что после оглушительного успеха «Wicked Game» Крис внезапно понял, что сцена для него маловато и решил стать кинозвездой. Но с его внешностью молодого Марлона Брандо это было несложно. Сначала он снялся у Дэвида Линча, а в 93-м умудрился очаровать самого Бернардо Бертолуччи. Великий итальянский режиссер без всяких проб утвердил Криса Айзека на главную роль в свой масштабный фильм «Маленький Будда», где тот сыграл отца мальчика реинкарнации, а его экранной женой стала красавица Бриджит Фонда. Съемки проходили в экзотическом Бутане, среди заснеженных Гималаев. Вот тогда-то американские таблоиды и устроили настоящую вакханалию. Желтая пресса вовсю трубила, что смазливый музыкант крутит бурный роман с Бриджит прямо в перерывах между дублями. Писали, что ее тогдашний жених, знаменитый актер Эрих Штольц, натурально рвал на себе волосы от ревности. Он собирался лететь в Азию, бить Крису лицо и даже нанял частного детектива, чтобы следить за этой парочкой. Крис только загадочно улыбался, а Бриджит все отрицала. Но пикантности этой истории добавлял тот факт, что на съемочной площадке крутился еще и молодой Киану Ривз. Так что папарацци пытались высосать из пальца чуть ли не шведскую семью в буддийском храме. В итоге фильм собрал миллионы в прокате, а Крис вернулся домой живым и невредимым. Сразу после съемок, на пике вот этих голливудских сплетен, Крис закрывается в студии в Сан-Франциско и выпускает невероятно светлый альбом, где главным боевиком становится трек «Two Hearts». Песня получилась настолько стильной, что ее в свой фильм, который называется «Настоящая любовь», забрал сам Квентин Тарантино, который тогда писал сценарий для Голливуда. Казалось бы, парень на вершине мира, улыбается с обложек журналов, это я о Крисе Айзеке, если что, и купается в деньгах, но шоу-бизнес жестко мстить за успех. Пока Крис колесил с гастролями и снимался в кино, его реальная личная жизнь превратилась в пепелище. Просто накануне свадьбы невеста устраивает ему грандиозный скандал и навсегда уходит, швырнув в него кольцо. Разбитый и уничтоженный Крис запирается в гардеробной прямо во время чужой вечеринки и со слезами на глазах буквально за пару минут пишет хит, который заставит рыдать весь мир. Но о мужских слезах в стиле рокабили в нашем следующем выпуске. А пока прибавляем громкость в приемниках и ловим чистый кайф под трек «Two Hearts» Криса Айзека.

0: День артиста на Первом. Час есть.
1: Итак, продолжаем разговор. Крис Айза, конечно, совершенно потрясающий. Спасибо Лене Семеновой за замечательную рубрику. Во-первых, интересно. Во-вторых, просто доставило удовольствие послушать такой прекрасный голос и музыку. Добрый день всем, пишет Виталий Криворожский. Хочу поделиться простым и быстрым рецептом порционной закуски под футбол. Это как раз-таки то, что нам нужно, Виталий. Для приготовления нам понадобятся шампиньоны, куриное мясо, какое вы любите, я готовила из грудинки, а также армянский лаваш, майонез, соль, перец, репчатый лук, тертый сыр, чеснок и укроп. Давайте еще раз повторим все ингредиенты. Шампиньоны, куриное мясо, армянский лаваш, майонез, соль, перец, репчатый лук, тертый сыр, чеснок и укроп. А готовить проще простого, пишет Виталий. На сковороде обжариваем лук с шампиньонами, также обжариваем куриное мясо, после чего смешиваем будущую начинку и добавляем немного майонеза. Отдельно смешиваем тертый сыр, чеснок и мелко нарезанный укроп. Лаваш нарезаем на квадраты, размер в зависимости от формы запекания. Затем в форму выкладываем 2 квадратика лаваша, добавляем начинку из грибов и мяса, а сверху смесь сыра, чеснока и зелени и отправляем в духовку на 10 минут при 200 градусах. И вуаля! Закуска готова! Всем приятного аппетита! Совершенно потрясающий рецепт, Виталий. Я постараюсь опубликовать его на нашей страничке в Фейсбуке. Мне кажется, что такие замечательные закусочки, такие замечательные, ну, вы увидите, это как корзиночки выглядят. Очень удобно есть под футбол, особенно если играет ваша любимая команда.

0: Реклама.
1: Альтелилелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелилелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Жаркое лето в «Центркар».
4: «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центркар Азур». Мебель «Дакс». Решен Лицеон, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
13: Small.

0: Ну, а мы продолжаем разговор. 11 часов 47 минут. Сообщение пришло от батьки Махно. Доброе утро, идеальный выходной. Прослушал ваши рецепты к просмотру футбольных матчей и, в частности, рекомендацию безалкогольного пива. Хочу порекомендовать германское пиво Бекс или украинское Оболонь или Львовское. Все эти сорта есть в формате 0% алкоголя. Спасибо, не благодарите. И все-таки буду благодарить. Но на самом деле, я уже специалист в безалкогольном пиве, и очень мне нравится Львовское, очень нравится безалкогольное пиво, так что я с большим удовольствием. Знаете, еще какой люблю? Вайнштефен люблю безалкогольное пиво. В общем, короче, у нас тут есть сейчас прям целое разнообразие, правда, вариантов безалкогольных. Я, кстати, очень-очень рекомендую. Это вкусно, это атмосферно, потому что вы смотрите футбол, и я просто не люблю сладкое питье совершенно. А вот безалкогольное пиво, оно не сладкое, и вроде как не просто вода. В общем, очень-очень прикольно. Так что спасибо, батька Махно, за отличную рекомендацию. Кстати, все эти виды пива можно найти в магазинах Madden и Money. Так что всем рекомендую и спасибо за это сообщение. Присылайте еще парочку. Сергей у моря пишет. К просмотру футбольных матчей могу порекомендовать закуску к пиву. Копченую икру каспийского карася. Как раз-таки есть в русских магазинах. Я думаю, что и в Madden и Money 100% есть. Нарезаем маленькими кусочками, освежаем рот парочкой глотков пива, кладем в рот кусочек икры, не жуем, прижимаем языком к небу и пьем пиво маленькими глотками, не запивая икру, а как бы омывая ее пивом. Изумительно вкусно. Но не забывайте, что излишнее пиво и соленые продукты могут повлиять на ваше здоровье. Я с вами абсолютно согласна, Серега. А вот если... Серега, смотрите, как я перешла. Вот Серегу. У меня все Сережи мои. У меня и муж Сережи, и друзья Сережи тоже много. Все Сереги у меня. И вы тоже, Сергей, у моря. В разряд Серег сразу же перешли после такой замечательной рекомендации. Если пиво безалкогольное, то... гораздо меньше поводов опасаться. Да, ну, а соленое, конечно, вот не рекомендуют прям перед сном есть соленое. Поэтому вот перед началом просмотра футбольного матча начинайте так, чтобы потом у вас второй тайм остался, так сказать, на очищение организма. Спасибо, друзья, за ваши замечательные рекомендации.
1: Час есть.
0: Ну... А у нас с вами, друзья, сейчас испанский рецепт. Сборная Испании, разумеется, выбрала бы паэлью и приготовила бы ее прямо на футбольном поле, если бы выдали ей такое особое разрешение. Паэлья с морепродуктами – это яркая, вкусная испанская классика, которая собирает семью и друзей за одним столом. В этом рецепте сочетаются разнообразные морепродукты с ароматным рисом, со специями и отражаются, собственно говоря, суть средиземноморской кухни. Вам понадобится, друзья, записывайте 300 граммов риса для паэльи, 500 граммов разнообразных морепродуктов. Это могут быть креветки, мидии, кальмары. Опять же, напомню вам, с большим удовольствием напомню, что все разнообразие морепродуктов можно найти в магазинах Madden и Money. И сейчас это действительно очень доступно, потому что большущие скидки в честь Мундиаля в том числе. Дальше. 1 литр рыбного бульона. 200 граммов нарезанных помидоров. Один красный перец, нарезанный полосками. Один зеленый перец, нарезанный полосками. Нарезанная луковица. Два зубчика чеснока, измельченных. 100 граммов гороха. Один пакетик шафрана. Одна чайная ложка паприки. Ну, вообще, шафран – это очень доминирующая специя. Один пакетик – это может быть полграмма его. Знаете, он же очень-очень-очень легкий. Такие ниточки красненькие вы наверняка видели в магазинах специй. Дальше. Одна чайная ложка паприки. Оливковое масло. Соль и перец. Лимоны, разрезанные на четвертинки для подачи. Свежая петрушка, рубленная для гарнира. И, собственно говоря, все. Давайте еще раз повторим быстро ингредиенты. Итак, вам понадобится, разумеется, рис для паэльи, 300 граммов, 500 граммов разнообразных морепродуктов, 1 литр рыбного бульона, 200 граммов нарезанных помидоров, 1 красный перец, нарезанный полосками, 1 зеленый перец, нарезанный полосками, луковица нарезанная, 2 зубчика чеснока измельченных, 100 граммов гороха, 1 пакетик шафрана, чайная ложка паприки, оливковое масло, соль и перец. Лимон разрезан на четвертинки для подачи, плюс свежая петрушка, рубленная для гарнира. Сначала мы готовим софрито. Это, сейчас поймете, короче, что это такое. В большой сковороде для паэльи или сотейнике разогреваем оливковое масло, обжариваем лук и чеснок до полупрозрачности, добавляем перец и готовим еще несколько минут. Добавляем нарезанные помидоры и паприку и готовим, пока смесь это не растает. Затем в сковороду добавляем рис и перемешиваем, чтобы он впитал вот эту нашу прожарку, софрито, да, назовем вещи своими именами, будем называть. Вливаем горячий рыбный бульон, смешанный с шафраном, раскладываем морепродукты ровным слоем поверх риса и с этого момента больше не перемешиваем. Готовим на среднем огне около 18-20 минут, пока рис не станет нежным, а жидкость не впитается. В завершении за 5 минут до окончания приготовления добавляем горошек, готовый горошек, да, консервированный или замороженный, как вы любите. Снимаем с огня и накрываем алюминиевой фольгой. Оставляем на 5 минут, чтобы все ароматы смешались. Подаем паэлью прямо со сковороды, украсив ее дольками лимона и рубленной свежей петрушкой. Поняли? Это очень легко, правда же? Итак, приготовили софрито. В большой сковороде для этого разогрели оливковое масло, обжарили лук, чесночок до полупрозрачности, туда добавили перец, еще несколько минут поготовили, добавили нарезанные помидоры, паприку и все это хорошенько перемешали, проготовили. Теперь добавили рис в эту же сковороду, перемешали, чтобы он впитал наше софрито. Затем влили туда горячий рыбный бульон, смешанный с шафраном, разложили поверх риса морепродукты ровным слоем и больше не мешаем. Оставляем на среднем огне где-то 18-20 минут. За 5 минут до окончания добавляем горошек, снимаем с огня, через 5 минут накрываем фольгой и оставляем на 5 минут, чтобы все ароматы смешались. Подаем паэлью прямо со сковороды, украсив ее дольками лимона и рубленной свежей петрушечки. Мне кажется, что это прям то, что нужно.
1: Реклама.
0: И немножечко рекламы добавим, естественно, потому что без рекламы никак. Я хочу пригласить вас всех в новый филиал Маданэй Мания в Ашкелоне. Мы очень много говорим о Маданэй Мания в этом часе всегда, потому что, во-первых, нас поддерживает сеть магазинов Маданэй Мания. Во-вторых, 27 филиалов магазинов Маданэй Мания открыты по всей стране и готовы вместе с вами отметить этот настоящий футбольный праздник Мундиаль. А в-третьих, открылся новый филиал в Ашкелоне, и про него я не могу не сказать. Почему? Потому что там самое выгодное, пожалуй, мясо. Там специальные скидки в честь открытия этого фестиваля. Открылся он, этот магазин, меньше месяца назад, но уже завоевал популярность, потому что там действительно ко всем традиционным скидкам Маданэй Мания, которые фактически каждую неделю обновляются и добавляются, есть еще и особые скидки в отделе свежего мяса, а также в колбасном отделе. 20% скидка без всяких условий к покупке. Вот просто приходите и получайте эту скидку. Новый филиал находится в Ашкелоне на улице Эли Коэн 21. Эли Коэн 21. Приходите все. Вот этот вот торговый ряд называется Митхам Кирьят Академия, так как он находится вплотную к Академическому колледжу Ашкелона. Если вы знаете, где это, в разговоре его часто называют Митхам Эли Коэн или Митхам Кейс. В общем, короче говоря, отправляйтесь. Эли Коэн 21. Вот прямо сейчас у вас есть еще время приобрести все самое вкусное и, разумеется, самое выгодное, чтобы футбольный матч посмотреть сегодня с чувством, с толком и с расстановкой. Приятного аппетита!
1: Реклама.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

улице Бикурима в городе Кирьят-Ата вспыхнул пожар. Возгорание произошло на самом нижнем этаже здания. Сотрудники пожарно-спасательной службы «Крайот», прибывшие на место происшествия, локализовали огонь. Из квартир были эвакуированы десятки жильцов. 12 человек пострадали от отравления угарным газом. В состоянии двух пострадавших женщин, 56 и 74 лет, оценивается как средней степени тяжести. Еще 10 человек, в том числе двое младенцев, получили легкие травмы. Все пострадавшие были доставлены в больницы Рамбам и Кармель в Хайфе. По данным экстренных служб, пожар возник в складском помещении рядом с жилым домом. В Умальфахме с высоты 6 метров упал полуторагодовалый малыш. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу Аймек в тяжелом состоянии с множественными травмами. По информации пресс-службы ЦАЛЯ, накануне на юге Ливана в столкновении с террористом один офицер боевого подразделения ЦАЛЯ получил ранение средней степени тяжести, еще один офицер и двое солдат получили легкие ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, их семьи уведомлены. По данным, публикуемым СМИ, террорист бросил военнослужащих гранату и был немедленно ликвидирован. По информации Wall Street Journal, США пересматривают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после недавних ударов Ирана. Судя по опубликованным данным, Вашингтон рассматривает возможность восстановления базы в Бахрейне, одновременно сокращая свое военное присутствие в Кувейте и Саудовской Аравии. Предполагается, что часть баз и военных объектов может быть перенесена западнее, чтобы вывести их из зоны досягаемости иранских ракет и беспилотников. По словам двух осведомленных источников Wall Street Journal, одним из возможных направлений для размещения части американских военных объектов рассматривается Израиль. Число погибших в разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 235 человек, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Поиски пропавших без вести продолжаются. Министр иностранных дел нашей страны Гидеон Сар выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением, обрушившимся на страну. Тем временем Министерство иностранных дел нашей страны опубликовало предупреждение о нежелательности поездок в Венесуэлу для наших сограждан. В сообщении отмечается, что рекомендация связана с высоким уровнем риска в стране, включая насильственную преступность, похищение людей, нестабильную политическую и ситуацию в сфере безопасности, а также ограниченные возможности по оказанию консульской помощи гражданам Израиля. А теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме и Хайфе 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Бершеве 32 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске расскажет мой коллега Марк Кричевский.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 12 часов и 8 минут на часах в нашей студии. Напоминаю, что сегодня 26 июня, пятница. С вами Аня Розина и программа «Идеальный выходной». Сегодня мы с вами в расширенном формате. Целых 4 часа будем с вами общаться. И 4 часа будем делиться замечательными рецептами, а также информацией о всяких разных интересных мероприятиях. Если у вас есть что рассказать, пишите 054-20-70-800. Это номер нашего WhatsApp мессенджера. Сегодня мы с вами смотрим футбол. Это настоящий праздник для болельщиков этого вида спорта, но и не только. На самом деле, как раз-таки чемпионат мира, который проходит раз в 4 года, смотрят почти все, хотя бы одним глазком. Во всяком случае, все слышат разные интересные истории, у кого что произошло на чемпионате, как японские болельщики убирали за собой трибуны, как японские футболисты вычистили раздевалку до блеска. В общем, много-много-много разных интересных историй. Если у вас есть какая-нибудь такая история, буду очень благодарна вам. 054-20-70-800. Кроме этого, друзья, мы делимся рецептами тех стран, которые принимают участие в Мундиале. А также вашими рецептами. Виталий Криворожский уже сегодня поделился замечательной закусочкой футбольной. Плюс мы приготовили испанскую паэлью, и это очень круто. Вот. Ну, а сейчас мне хотелось бы рассказать, кто поддерживает нас в этом часе.
0: Реклама.
1: А в этом часе нас поддержит магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа? В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареньки, кюрзе и хинкали, сытный ароматный бах, шлагман и душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Просто забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокачча с разными вкусами. Мы ждем вас по адресу Ришон Лицион, промзон Аромат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Для меня это всегда просто вот вау. Большой плюс. Дополнительная информация и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Ах, все очень и очень вкусно. Давайте еще раз повторю адрес, чтобы вы не заблудились. Итак, Ришон Лицион, промзон Аромат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Приятного аппетита! Расскажите потом, как сходили, что попробовали, что взяли с собой домой.
0: Реклама.

12:15, друзья мои, продолжают поступать ваши сообщения, и это меня бесконечно радует. 054-2070-800, 054-2070-800, это наш WhatsApp-мессенджер, и посмотрим, что же нам тут написали. Дед Федя пишет: «Анечка, привет, вы смеетесь, где дед Федя и где безалкогольное пиво? Может, водка есть, нулевка?» Нулевка есть все. Однажды я купила джин-нулевку. Ну вот этого я не очень поняла. Если пиво нулевое, безалкогольное, оно в нем есть как бы вкус. Оно просто классное, вкусное, да? То вот джин, пить джин смысла я не вижу. Пить джин безалкогольный, я имею в виду, потому что он абсолютно горький. Вот абсолютно алкогольный вкус. Вот только если вы любите вкус крепкого алкоголя, такого типа джин, водка, да, вот тогда вам это подойдет. Но, в принципе, я не поняла смысл существования безалкогольного джина, потому что это очень невкусно. Ты просто делаешь глоток, потом быстро запиваешь чем-нибудь, чтобы вот этот вкус навсегда из тебя ушел. Вот, поэтому не знаю. Ну, может быть, он придуман для того, чтобы, например, делать безалкогольные коктейли, которые по вкусу напоминают алкогольные. Я не знаю. Вот. Ну, короче, насчет водки не могу сказать ничего, дед Федя. Ну, я думаю, что вы шутите, и безалкогольную водку вы бы пить, наверное, не стали. Далее, сержант пишет нам: «Тяжело выбрать сборную, чтобы болеть за нее, если это не сборная твоей страны». Да, я все время, знаете, смотрю футбольные матчи, когда играет, не знаю, какая-нибудь сборная Бразилии, и показывают Рио-де-Жанейро, то, что происходит на улицах там. Люди сходят с ума, и я думаю: о боже, какой это кайф болеть за сборную своей страны. Конечно, я за сборную Израиля болею всегда, но она доходит до определенного этапа, а потом уже нет возможности за нее болеть. Поэтому, конечно, приходится определяться с другими симпатиями. Вот сержант пишет: «На нынешнем чемпионате мира, конечно же, симпатизирую сборной Испании, так как в ней максимальное количество игроков Барселоны». Сержант, конечно, я тоже, как вы понимаете, симпатизирую сборной Испании. Но на первом месте у меня сборная Аргентины. Я не знаю, вот почему-то Аргентина, у меня прямая ассоциация: футбол равно Аргентина. Вот так в моей голове. У кого-то футбол равно Уругвай, у кого-то футбол равно Англия, у кого-то футбол равно Испания. У меня футбол равно Аргентина. И поэтому я, бесконечное количество чемпионатов мира болею за Аргентину на первом месте, а потом уже за сборную Испании. То есть у меня вот два моих любимых... хотел сказать клуба, не клуба, а команды, сборные. Две моих любимых сборных – это Аргентина и Испания, и вот за них я болею. Ну, в Аргентине ж Месси, я не знаю, вот Месси уйдет, вот что будем делать? Вот как мы будем смотреть футбол, друзья? Расскажите, 054-2070-800. Мы продолжаем разговор, окей. Я жду ваших рецептов, ваших любимых сборных. Присылайте 054-2070-800.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион. Лещанский 3.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
13: День артиста на Первом радио.
14: Слышите этот вполне себе бодрый, летящий рок-н-ролльный ритм? Под него так и хочется прибавить газу на загородном шоссе, но если вслушаться в текст, то это одна из самых грустных песен в мире. В эфире Первого продолжается День артиста. Вы смотрите, а точнее слушаете сериал к 70-летнему юбилею Криса Айзека. И сейчас я вам расскажу, какая личная трагедия скрывается за этой обманчиво веселой маской. Смотрите, в 95-м Крис Айзек натурально транслировал в мир образ идеального баловня судьбы. Он только что вернулся со съемок из Бутана, его диски раскупались, причем миллионными тиражами, а сам он готовился к свадьбе со своей давней возлюбленной. Имя этой девушки, кстати, на которой он хотел жениться, до сих пор держится в строжайшем секрете. Но таблоиды раскопали, что прямо накануне торжества между влюбленными пробежала гигантская черная кошка. Невеста не выдержала его безумного гастрольного графика, постоянных толп фанаток под окнами и устроила грандиозный скандал, заявив, что Крис уже женат на своей карьере. Финал, разумеется, был кинематографичным. Она швырнула кольцо ему в лицо и навсегда ушла, забрав свои вещи. Уничтоженный и разбитый Крис в тот же вечер пришел на вечеринку к друзьям, чтобы хоть как-то отвлечься, но шутки и звон бокалов его только раздражали. И в какой-то момент музыкант просто не выдержал. Он тихо ускользнул от гостей, заперся в пустой гардеробной и сел на пол прямо среди чужих плащей и курток. Он взял гитару, которую всегда, кстати, возил с собой в багажнике, и со слезами на глазах всего за пару минут написал песню «Somebody's crying» – «Кто-то плачет». Это был его собственный плач в темноте платинового шкафа. Весь свой следующий альбом под названием «Forever Blue» Крис целиком посвятил этой сорванной свадьбе и своему разбитому сердцу. Но вот парадокс шоу-бизнеса. Вот эта депрессивная пластинка влетела во все топ-чарты просто с ноги и принесла Айзеку очередную номинацию на Грэмми. Крис доказал, что страдания и мужские слезы можно упаковать в настолько стильные рокабили, что под него будет танцевать вся планета. Правда, долго страдать в одиночестве нашему калифорнийскому красавцу не дал еще один великий и ужасный режиссер, которого звали Стэнли Кубрик. Он как раз монтировал свой финальный и самый скандальный голливудский фильм, и ему нужен был трек для настолько откровенной и грязной сцены, что цензоры грозились прикрыть картину еще до ее выхода в прокат. Но о тайнах Стэнли Кубрика мы поговорим уже в следующем выпуске. А пока на Первом потрясающий трек «Somebody's Crying» Криса Айзека.

0: Реклама.
1: Часов 31 минута. Мы продолжаем разговоры. Я еще раз расскажу вам о том, кто же поддерживает нас в этом часе. Спонсор программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные бахш, лагман и душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. А кроме этого, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фукаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу: Решен Лицон, промзона Ромат Ильяу, улица Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню можно найти в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Улица Бен Цви, 23, Решен Лицеон.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен ли цион? Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
6: Мебель DAX. Решен ли цион? Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.

12:45. Продолжаем разговор. Ваши сообщения сегодня радуют меня как никогда. Добрый день. Пишет аноним. К сожалению, нет у меня имени. Ну почему вы не подписались? Ну почему? Я бы так хотела вас по имени назвать. И посмотрела данные контакта, но ничего не написано, кроме слова «такси». Как вас зовут, молодой человек? Добрый день. Я вот, например, всю свою сознательную жизнь болею за сборную Англии с 1966 года. Первый матч сборной прошел на ура, а вот второй, колдун из Ганы, снял проклятие с Кейна после 0-0 с Англией. Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна после матча второго тура группового этапа против команды Ганы. Слушайте, а ведь все может быть. Я не знаю, может быть, так и было, потому что действительно выглядело именно так, что команда разыгралась. Ну, на самом деле, один матч сборной Англии был потрясающий, очень красивый. Очень красиво, совершенно классно играла команда, и было приятно посмотреть. Дальше вот такое интересное сообщение у нас. Анечка, дед Федя пишет: Анечка, эпоха Месси и Рональдо уходит. Через сколько-то лет появятся новые Месси и новые Рональдо. Но для всей моей Средней Азии нужно поддержать сборную Узбекистана. Если они выиграют свою последнюю игру, плов, самса, лагман будет готовиться прямо на улице, и вся Махаля будет праздновать эту победу. А алкоголь вам подадут в маленьких чайниках, а вместо стопок – пиалушечки. Дед Федя, я вот реально вам скажу, я болела за сборную Узбекистана, потому что я обожаю, когда люди, усилие воли, спортсмены, с помощью своего спортивного азарта, веры в то, что успех возможен, в то, что нет ничего для них недоступного, невозможного и нереального. Вот с помощью этой веры люди доходят до такого этапа и выступают на чемпионате мира. Я просто очень-очень-очень этому рада, и поэтому за сборную Узбекистана держу кулачки. Даже то, что они играют вот в этом этапе, и то, что они забили свой первый гол на чемпионате мира, это достойно огромного-огромного уважения. Итак, сборная Узбекистана впервые в истории играет на чемпионате мира 2026 года. Впервые в истории. Представляете? Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, которая квалифицировалась и сыграла на чемпионате мира. А в матче против Колумбии команда забила свой первый гол в истории чемпионатов мира. Его автором стал, надеюсь, что я правильно скажу, да, Абузбек Файзулаев. Правда, да? Абузбек, правильно прочла я, правильно рассказала, имя произнесла вслух. Так что мне очень приятно, и то, что вы тоже, дед Федя, болеете за Узбекистан, будем поддерживать. И пожелаем хорошей игры. Да, а вот про Гарри Кейна, про Харри Кейна и про ганского колдуна написал нам Джонни. Спасибо, Джонни, что подписались. Таксист из Южного Тель-Авива. Ежели кому-то нужно добраться из Южного Тель-Авива в любую точку Израиля, звоните Джонни. Он с удовольствием отвезет вас по месту назначения. Ну что ж, еще немного музыки и продолжим.

0: Час есть.
1: Часов 52 рецепта. Рецепта 2, а не 52. 52 минуты. Мы продолжаем разговор и приготовим мы сейчас кое-что по поэтическому рецепту Лёхи. Как всегда, он прислал нам свой тематический рецепт и обязательно в стихах. Я сразу же оговорюсь. Рецепт этот рассказывает о том, как приготовить панини. Панини – это вообще-то итальянское блюдо. И, к сожалению, сборная Италии на этот чемпионат мира не попала. Очень грустно, потому что, ну, там действительно крутые футболисты, крутая сборная. И вот, ну, такая сплошная катастрофическая невезуха. И сначала подумал, ну, как же, мы же типа готовим продукт, готовим блюдо тех стран, которые участвуют в чемпионате мира, а потом решила, что Леха абсолютно прав. Надо поддержать сборную Италии и как минимум приготовить панини. Тем более, это не просто панини, а бутерброд панини Буца. Готовы? Слушайте внимательно. Привет, Анна. На чемпионате мира так азартно и красиво, аж играет аппетит. Леха хочет предложить для футбольного просмотра приготовить очень просто, с королевским сочным вкусом, бутерброд панини Буца. Чтобы решить сию задачу, мы возьмем одну фукаччу, пополам ее разрежем, вынув мякиш очень нежно. Смажем маслом из оливок и на сковородке гриль их легонечко обварим. Вмиг на блюдо вынимаем. Наверное, обжарим, да? Тут просто опечатка, и непонятно, какую букву поставить. Наверное, обжарим, да? Их легонечко обжарим. Вмиг на блюдо вынимаем, Буцу тут же собираем. Сразу в кольца помидоров мы колбаски все кладем. Лист салата, твердый сыр, очень сочный базилик. Накрываем всю начинку нашей хлебной половинкой. Сделав выемку, красиво закругляя в середину. Вау, Буца получилось. А теперь, взяв сыр, косичку, мы шнуровку экзотично сделаем гастрономично. Сразу достаем маслинки, оформляя аппетитно экзотичные шипы. Да, футбольное панини. Чтобы сделать блюдо ярче, к нашей Буце из фукаччи нотки экшена добавим. Вмиг на блюдо выстилаем листья сочного салата. Сверху мы кладем фукаччо, а вокруг положим смело мячики из моцареллы. Вставив дольки из маслин, вау, футбольные мячи. Да, мы на футбольном поле. Да, с горячим бутербродом смотрим матч по-королевски. Аппетит футбольно-зверский. Так панини кушать клево. Мама мия! Чебуоно! Спасибо большое, Леха, за этот рецепт. Простите, что я спотыкалась. Ну, надо, пока все выговоришь, знаете. А я ж голодная. А тут такие рецепты, что очень-очень сложно, так сказать, соответствовать высокому запросу. Ну, а с этим часом мы прощаемся. У нас впереди еще 2 часа. Я напомню, что сегодня «Идеальный выходной» выходит в расширенном формате целых 4 часа. Сегодня не будет программы «Музыкальная чайхана», к сожалению. Но мы ждем Эммануэля Сулейманова. Он обязательно очень скоро к нам вернется. Так что пока остаемся вместе на волне 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Жаркое лето в Центр Кар.
4: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Центр Кар Азур.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максаны Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максаны Хашмаль.
0: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Бойцы Магава обнаружили в деревне Аль-Джиб тайник с оружием. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Бойцы пограничной полиции Магава Иерусалимского округа обнаружили в глубоком колодце в деревне Аль-Джиб тайник с оружием. По данным полиции, арсенал предназначался для террористической деятельности. Получив разведывательную информацию, бойцы прибыли к колодцу и попытались добраться до его дна, однако из-за большой глубины и сложных условий это оказалось невозможно. Для проведения операции были привлечены пожарно-спасательные службы.

Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 5 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, жителей Кфар-Шама, Кирьят-Арбы, Кацрина и Тамара, а также против 18-летнего Пинхаса Гринберга из Бейт-Шемеша. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках в палестинской деревне Дир-Дибуан. Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства. По данным обвинительного заключения, около 2 недель назад, после поминальной церемонии на ферме Махов в память об убитом в поселке Эли в 23-м году Нахмане Мордофе, обвиняемые вместе с другими участниками прибыли в деревню Дир-Дибуан с закрытыми лицами. Обвиняемые, по данным прокуратуры, подожгли растительность в нескольких местах возле деревни, сожгли 5 автомобилей, устроили пожар у входа в мечеть. Когда внутри находились люди, распылили горючее вещество, которым был поражен один из молящихся, забрасывали камнями жилые дома и автомобили, а также подожгли территорию возле жилого дома, когда внутри находились члены семьи. Президент Ливана Джозеф Аун приветствует усилия Франции и Италии по созданию многонациональной коалиции, которая заменит миротворческие силы ООН в его стране, чьи мандаты истекают в конце года. В своем заявлении Аун назвал эту инициативу искренним выражением международной приверженности поддержке суверенитета и стабильности Ливана. Лидер Хизбаллы Наим Касым заявил, что соглашение между США и Ираном, подписанное на прошлой неделе, стало признанием поражения Израиля и Америки, поскольку привело к сокращению боевых действий между его террористической группировкой и Израилем. «Они хотели масштабной войны, чтобы уничтожить нас», — сказал Касым в телеобращении по случаю Ашуры, то есть Дня траура в память о ключевой фигуре шиитского ислама. «Мы смогли остановить эту агрессию, одержать великую победу. Мы разрушили израильско-американский проект и вступили в новую фазу», — добавил он. Иран смог достичь меморандума о взаимопонимании, которое является официальным признанием поражения Америки и Израиля. Также Наим Касым заявил, что у Израиля нет другого выхода, кроме как уйти с оккупированных ливанских территорий, и отверг любую возможность нормализации отношений между двумя странами. Бельгийская полиция заявила, что установила личности подозреваемых в нападении на синагогу в Льеже, которое случилось в марте, и оно было расценено как антисемитский акт. Полиция не сообщает подробности о подозреваемых, а пресс-секретарь отказывается давать какие-либо дополнительные комментарии. Я напомню, что около 4 часов утра 9 марта в синагоге прогремел взрыв, в результате которого вылетели окна, в том числе в здании на противоположной стороне дороги, но никто не пострадал. Банк Израиля сообщает, что сегодня валютные торги завершились очередным серьезным повышением курса доллара и США. Доллара США, единой европейской валюты, по отношению к шекелю, впервые за много дней доллар вновь продается дороже 3 шекелей. Итак, курс доллара 3 шекеля ровно, курс евро 3 шекеля 41,4 агары. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM. До встречи.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства обычные,

13:07 на часах в нашей студии. Мы продолжаем разговор в эфире программы «Идеальный выходной». С вами Аня Розина. И впереди у нас еще целых 2 часа на замечательное общение. Напомню, что сегодня мы готовим футбольные блюда. И поздравляем друг друга с этим замечательным футбольным праздником. Мундиаль. Мундиаль. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит сейчас сразу же в 3 странах. В Канаде, Мексике и Соединенных Штатах Америки. Мы с любопытством следим за всеми соревнованиями, делаем свои ставки и, конечно же, ждем того, кто выйдет в финал этого самого главного футбольного соревнования, кто станет его чемпионом. Сержант пишет, мое мнение такое. На смену Пеле пришел новый Пеле. На смену Марадоне пришел новый Марадона. Будет и новый Рональдо. А вот нового Месси не будет. Не ждите. И вы знаете, сержант, вот я с вами согласна. На все 100%. Если бы было больше 100%, то, наверное, на 200%. В общем, короче говоря, да, Месси нового не будет. Я с вами согласна. Нет, подумайте. Подобных ему. Я смотрю и каждый раз, каждую игру убеждаюсь в этом заново. 054-2070-800. Друзья, пишите свои сообщения, рассказывайте, за какую сборную болеете вы, и сразу же приводите любимое блюдо футболистов из этой сборной. Как вы думаете? В Испании это может быть паэлья, во Франции это может быть французский багет с сыром, в Японии, конечно же, суши, в Аргентине колбаски на огне. В общем, жду вашего мнения по этому вопросу.

0: 17:15, друзья мои, мы продолжаем программу «Идеальный выходной» и продолжаем ее с рубрикой Лены Семеновой «День артиста». Сегодня эта рубрика, этот день посвящен замечательному американскому музыканту Крису Айзеку, которого лично я очень люблю, и тем приятнее мне было, что День артиста пришелся на сегодня, на 26 июня, на пятницу, когда я здесь, в студии, и могу послушать абсолютно все. Лена действительно делает прекрасную работу, подготовила очень интересный материал и, конечно же, нашла для вас самые лучшие музыкальные композиции в исполнении Криса Айзека. Итак, очередной выпуск Дня артиста.
1: День артиста на Первом радио. На Первом радио. На Первом радио.
2: Слышите этот тяжелый гитарный риф, а дерзкий шепот? Вот под этот трек просто невозможно устоять на месте, ведь от него буквально за версту веет запретным удовольствием. В эфире Первого радио продолжается День артиста. Напомню, мы сегодня отмечаем 70-летний юбилей Криса Айзека. И сейчас история о том, как наш калифорнийский скромник устроил грандиозный шухер в самом Голливуде. Трек, с которого мы начали этот выпуск, называется «Baby did a bad, bad thing». Крис Айзек написал его еще в 95-м для своего грустного альбома. Но тогда песня прошла абсолютно незамеченной, и 4 года она пылилась в архивах, пока великий и ужасный режиссер Стэнли Кубрик не заперся в студии, чтобы смонтировать свой финальный и самый провокационный фильм, который называется «С широко закрытыми глазами». Главные роли там играла топовая семейная пара Голливуда Том Круз и Николь Кидман. Я уверена, что все вы видели этот фильм. Короче, Кубрику до смерти был нужен трек для настолько откровенной сцены перед зеркалом, чтобы у зрителей в зале натурально перехватило дыхание. И вот Николь Кидман, которая обожала, между прочим, творчество Айзека, лично подсунула режиссеру эту запись. Кубрик включил ее, услышал этот плотный бас и шепот Криса: «Детка сделала очень плохую вещь», и тут же закричал, что это идеальный саундтрек для порока. Американские цензоры потом бились в жуткой истерике и требовали вырезать кадры, но Кубрик отстоял свое. Самое пикантное, что в Голливуде тут же поползли дикие слухи. Шептались, что Том Круз на съемках безумно ревновал Николь к этой песне и к самому Крису. Ведь под этот трек его жена выдавала на площадке слишком уж неподдельную страсть. Конец цитаты. Фильм вышел на экраны в 99-м и произвел эффект разорвавшейся бомбы. А Крис Айзек моментально поймал вторую волну безумного мирового хайпа. Песню экстренно перевыпустили синглом, а новый клип с французской супермоделью Летицией Кастой получился настолько горячим, что телеканал MTV согласился крутить его только по ночам. А чтобы штраф не схлопотать, гигантский, Крис снова оказался на вершине всех хит-парадов планеты. Правда, почивать на лаврах главного секс-символа 2000-х Айзек не собирался. Он решил окончательно добить публику и запустить свое собственное комедийное телешоу, где начал с дикой самоиронии высмеивать самого себя, свои костюмы, свои любовные неудачи. Вот о том, как рок-звезда превратилась в чертовски смешного парня с экрана, мы поговорим в следующем выпуске здесь же на Первом радио. А пока давайте слушать и ловить дикий драйв под порочный трек «Baby did a bad, bad thing» Криса Айзека.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Жаркое лето в Center Car.
4: Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
2: Center Car Azur.
4: Дерех Ашива 9.
5: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

часов 27 минут. Продолжаем готовить любимые блюда наших любимых сборных. Не знаю, как вы, но я балдею от сборной Японии по футболу. Мне еще на прошлом чемпионате мира запомнилось поведение и самих игроков, самих футболистов, и, конечно же, их болельщиков. Когда просто заканчивалась игра сборной Японии с какой-либо другой командой, болельщики никуда не уходили. Они убирали абсолютно весь мусор с трибун, собирали в пакеты, причем не только со своих, а вот прямо помогали убирать стадионы. Это было совершенно потрясающе. А в этот раз, в этом году, сеть облетела фотография из раздевалки сборной Японии, где все было после игры абсолютно чистенько, аккуратненько, сложные полотенчики в стопочку. Любо-дорого посмотреть. Правда, это так здорово. Это целая философия, которая демонстрирует просто уважение к тем людям, которые нас окружают. И ведь не зря в Японии нету чаевых, например. Это сделано для того, чтобы никто не демонстрировал превосходство над другим человеком. То есть, если мы даем чаевые, мы как бы подчеркиваем, что мы в данном случае потребители твоих услуг. И то, что для нас кажется абсолютно нормальным, в Японии воспринимается, может восприниматься, да, как некая обида, поэтому там чаевые не приняты. Вот то же самое касается таких моментов, как уборка комнаты, где ты находился, ты там намусорил, почему кто-то другой должен прийти и убирать за тобой. Вот когда детки мои в этом году, вот по окончании учебного года, должны были идти в школу, убирать свой класс, я была очень рада, потому что раньше такого не было, а тут вдруг вызвали старшего мальчика, который в 10 классе, и малыша, который в 3 классе, вызвали для того, чтобы убрать класс. И они говорят: а почему мы должны убирать? Я говорю: а вы знаете, что в Японии вообще нету уборщиков в школах? Вообще нету, потому что все детки убирают за собой самостоятельно. Итак, вы уже поняли, наверное, что сейчас мы будем готовить суши. Дошли мы до этого, да, так долго, разными обходными путями, наконец-то пришли к японскому национальному блюду. В Японии, надо сказать, суши редко готовят дома. Это связано вовсе не со сложностью приготовления, а просто их продают в каждом супермаркете, причем хорошего, высокого качества. Но разновидности суши есть их огромное количество, и можно приготовить дома, в том числе, конечно же, мы это делаем у нас здесь, в Израиле, потому что, это прям доступно, легко, и получается очень вкусно, к тому же можете использовать свою любимую начинку. В Японии, кстати, суши выглядят совершенно иначе, это кусочек риса, на котором сверху лежит начинка, а вовсе не то, что у нас принято называть суши. То, что у нас принято называть суши, это в Японии маки просто, есть много разновидностей, мы как-нибудь посвятим обязательно целый день, целую программу японской кухни, а пока давайте быстренько приготовим. Основа суши в прямом и переносном смысле – это рис. И от качества зерна, и от его приготовления во многом зависит итоговый результат. Для того, чтобы приготовить рис для суши, вам понадобится рис, рисовый уксус, соль, сахар, и, естественно, вода для варки. В японской кухне принято оперировать меры объема, которая называется го. Она составляет 180 миллилитров. И как раз-таки 180 миллилитров чашечку называют 1 го. Это так, для информации вам. Мы же продолжим обычными нашими мерами оперировать. Итак, отваренный рис для суши заправляется рисовым уксусом с добавлением соли и сахара. Ни в коем случае рисовый уксус нельзя заменять никаким другим обычным столовым или там яблочным, потому что вы получите совершенно другой вкус и абсолютно испортите блюдо. То же самое касается самого риса. Рис нужно брать обязательно круглый, потому что рис басмати, рис персидский, иранский, он рассыпется просто, не слепится так. А вот круглый рис, он специально рис для суши, и он хорошо лепится и хорошо держится. Итак, на одну
чашку рисового уксуса, то есть на 180 мл рисового уксуса вам понадобится 4-5 столовых ложек сахара и 1 столовая ложка соли. Опять же, тут каждый делает по-своему. Я люблю такой сладковатый вкус, вы можете сделать его чуть менее сладким. Возьмите рисовый уксус комнатной температуры, добавьте в него соль и сахар и перемешайте все до полного растворения. Все, ваша заправка для риса готова. Теперь, как я уже сказала, берем специальный сорт риса, отвариваем его, так, и после того, как рис сварится, в него добавляем уксусную заправку. Если вы достали приготовленный накануне рис из холодильника, обязательно его разогрейте. Заправку добавляют только в горячую основу. Объем заправки должен составлять примерно 10% от массы готового уксуса. Проще говоря, если у вас килограмм готового риса, да, то тогда вам понадобится 100 мл уксусной заправки. На полкило 50 мл и так далее. Влили заправку в миску с рисом, как следует перемешали его деревянной лопаткой. После этого рис нужно быстро остудить, размешивая его все той же лопаткой. Даже японские повара используют для этого веер, представьте себе. Вот так вот круто. Если просто оставить рис в емкости, то он может стать слишком липким, и тогда вам тяжело будет его раскатать, а если в холодильник положите, он затвердеет. Поэтому готовьте рис в широкой посуде, окей, и перемешивайте лопаткой как минимум 5 минут, после чего распределите просто ровным слоем по всей поверхности миски и дайте ему остыть до комнатной температуры. Теперь для начинки, друзья, берите все, что вы любите больше всего. Это, конечно, в первую очередь сырая рыба, лосось, тунец, денис, ну вот все по вашему выбору. Дальше, нори. Это обязательный компонент, морская водоросль для обертывания наших роллов. Ну, мы все-таки готовим такие более привычные нам суши, хорошо? Будем готовить их сворачивая в рулет нашу начинку и рис. Что мы делаем? Начинку готовим так. Разрезали рыбу, разрезали огурчик на полоски, авокадо на полоски. С огурца лучше предварительно срезать кожуру, но как вы любите. Это могут быть грибы шиитаке отваренные. Все свои любимые закусочки, все свои любимые начинки приготовьте. Это может быть батат запеченный, тоже нарезанный на полоски. Теперь на коврик, специальный коврик для суши, выкладываем лист нори. Поверх него тонкий слой риса, оставляя небольшой свободный край водоросли. Теперь, если вы хотите использовать сливочный сыр, многие любят, ну это уже, мне кажется, русский вариант, многие любят сливочный сыр намазать на рис, пожалуйста, аккуратненько намажьте его вот на данном этапе. Теперь распределите начинку: рыбу, огурец, авокадо по центру риса. Будьте осторожны, чтобы не перегрузить ролл, иначе его будет очень трудно закрыть. Теперь влажными пальцами аккуратно скрутите циновку в плотный рулон, начиная с края с начинкой. Легонько придавливайте, чтобы наш ролик держал форму свою. Теперь разрежьте получившийся ролл на порционные кусочки. Подавайте суши на большой деревянной доске или специальной подставке для суши. Соевый соус, васаби, имбирь, все это подавайте в отдельных пиалушках, и ваши гости будут сами по своему вкусу обмакивать в любимый соус. Многие любят тарьяки, я, например, ем суши с тарьяки. Ну, вот так вот я люблю. Сами японцы, кстати, никогда не обмакивают рис в соус. Ни в соевые, ни в тарьяки, потому что он тогда может развалиться. Они обмакивают чуть-чуть слегонца вот эту суши в верхней части, то есть рыбкой. И рыбка получает привкус соуса, а вот рис остается чистым и невинным. Вот такие вот маленькие лайфхаки от японцев для вас. Все, друзья мои, с этим длинным рецептом и разговором покончено. Немного музыки и продолжим наш разговор. 054-2070-800. Присылайте свое видение нашей сегодняшней темы.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
9: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Реклама.

0: час есть.
1: 13:49. Продолжаем разговор. И раз уж мы говорили сегодня о сборной Аргентины, я тут не объективна, потому что я фанат сборной Аргентины и некоторых ее участников, футболистов. Поэтому, конечно, без аргентинского национального блюда сегодняшнюю программу представить просто невозможно. Мы с вами сейчас приготовим альфахорес. Любите ли вы это печенье так, как люблю его я? Я вообще очень редко люблю печенье. Я люблю там торты какие-то. Ну, я спокойно вообще в принципе к десертам отношусь. Ну, вот торты какие-то там с шоколадом люблю. Конфеты ромашка люблю. Вот. А печенюшки как-то поспокойнее. А вот альфахорес это прям... Обожаю. Это традиционный аргентинский десерт, который представляет из себя печенье, склеенное между собой вареным, сгущенным молоком, джемом или карамелью. Но мне кажется, что все-таки классика – это сгущенное молоко, вареное, вкусное, такое коричневое, как в детстве, да? Я прям вот только сегодня, готовясь к программе, узнала, что альфахорс запросто можно приготовить дома. Сделать это совсем несложно, если у вас есть следующие ингредиенты. Мука пшеничная 110 граммов. Крахмал картофельный 110 граммов. Сахар 80 граммов. Масло сливочное 60 граммов. Яйцо 1 штука, пол чайной ложечки разрыхлителя, молоко сгущенное 150 граммов и кокосовая стружка 30 граммов. Итак, еще раз. 110 граммов муки, 110 граммов крахмала, 80 граммов сахара, 60 граммов сливочного масла, 1 яйцо, пол чайной ложечки сгущенного молока. Ой, пол чайной ложечки разрыхлителя. Сгущенного молока 150 граммов, конечно же. И 30 граммов кокосовой стружки. Что мы со всем этим делаем? Способов приготовления печенья альфахорес очень много. Они бывают черными, разноцветными, трехслойными. В качестве посыпки краев можно использовать кокосовую стружку, орехи, мак, как хотите. Это просто фантастический десерт. Итак, для начала приготовили муку, крахмал, сахар, разрыхлитель, яйцо и масло. Все это достать заранее, чтобы было комнатной температуры, не холодная. В миске соединяем масло, сахар и яйцо. Хорошенечко перемешиваем ложкой до однородности. Не взбиваем, именно ложкой, не поленитесь. Теперь просеиваем в миску муку, крахмал и разрыхлитель. Наше тесто размешиваем ложкой, затем месим его руками. Получается оно такое гладкое, приятное. Раскатываем в пласт толщиной примерно 5 миллиметров. Тоненькое, да, достаточно. И вырезаем стаканом кружочки. Кружочки перекладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекаем при температуре 170 градусов примерно 8-10 минут. Когда наше печенье готово, достаем его, остужаем. И вот готовим тогда остывшие печенюшки, сгущенку и кокосовую стружку. Печенье смазываем сгущенкой. Затем накрываем вторым печеньем. Немножечко придавливаем, а края обваляем в кокосовой стружке. Таким же образом доделаем остальные альфахорес. И получается у вас гора совершенно потрясающего печенья. Запомню, по-моему, очень легко. Почему же мы за такие бешеные деньги покупаем этот альфахорес в кафетериях? Если можно вот так собственными руками все приготовить. Итак, еще раз. Достали основные ингредиенты. Муку, крахмал, сахар, разрыхлитель, яйцо и масло заранее, чтобы они были комнатной температуры. Затем в миске соединили масло, сахар и яйцо. Перемешали хорошенько. Затем просеяли в эту же миску муку, крахмал и разрыхлитель. размешали тесто ложкой, замесили тесто руками, когда оно у нас получилось такое единой гладкой текстуры, раскатали его в пласт толщиной 5 мм, затем стаканчиком вырезали кружочки, переложили кружочки на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекаем при температуре 170 градусов примерно 8-10 минут. Готовим остывшее печенье, сгущенку и кокосовую стружку. Теперь каждую печенюшку намазываем сгущенкой, накрываем вторым печеньем, немного придавливаем, края обваливаем в кокосовой стружке, выкладываем красивой горкой и подаем к столу, если вам не жалко такой красотой делиться. Вот такой вот, как мне кажется, простой и приятный рецепт. С этим часом мы уже тоже будем прощаться. Слушайте, вроде как время сегодня побольше у нас с вами на общение, да? И тем не менее, оно пролетает почему-то гораздо быстрее, чем обычно. Или мне так кажется. Встретимся после выпуска новостей.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Вода на полу в ванной, ребенок устроил потоп, расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
4: Каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Черток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Черток.
8: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Пресс-служба армии опубликовала отчет за неделю. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Пресс-служба армии обороны опубликовала отчет за неделю. На северном направлении войска продолжают наземные действия в зоне безопасности на юге Ливана. За последнюю неделю ВВС и сухопутные силы нанесли 6 ударов по террористам, представляющим угрозу для наших военнослужащих. На южном направлении продолжаются систематические работы по поиску и уничтожению подземной инфраструктуры, прежде всего в районе Хан-Юниса. За неделю были ликвидированы более 10 террористов, в том числе занимавшиеся восстановлением инфраструктуры террористической организации «Хамас», участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября. В Центральном военном округе в ходе 10-го операции в Иудее и Самарии был ликвидирован террорист, причастный к террористической деятельности и торговле оружием. Также задержаны более 100 разыскиваемых, в том числе связанных с террористической организацией «Хамас». Партия «Яшар», возглавляемая

наличие связей, которых в реальности не существует. Кроме того, видео не оформлено как сатирическое или иллюстративное, а выглядит как достоверный визуальный материал. Также отмечается, что предупреждение о применении ИИ недостаточно заметно и не предотвращает возможное введение избирателей в заблуждение, так что будьте внимательны и осторожны, когда будете делать выводы на основе каких-то там визуальных материалов. В секторе Газа сегодня вечером планируется День гнева, протестные акции против продолжения боевых действий и усугубляющегося гуманитарного кризиса. В листовках, распространяемых в анклаве, жителям предлагают включиться в народный протест против ужасающей реальности. Организаторы подчеркивают, что речь идет о ненасильственных действиях. Единственное наше оружие – свободный голос. В Хамасе и Исламском джихаде выступают против инициативы, утверждая, что речь идет о попытке подорвать внутреннее единство. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив не может быть гарантирован без согласования с Ираном, что отсутствие такой координации может привести к приостановке движения по любому из установленных маршрутов. Комментарии, опубликованные в социальной сети X, сегодня появились после того, как Оман в сотрудничестве с Международной морской организацией установил временные маршруты для прохода через пролив. Полиция Черногории и Федеральное бюро расследований США арестовали гражданина Ирана, подозреваемого в хакерских атаках, в результате которых инфраструктура США была повреждена на сумму в 3,4 миллиарда долларов, сообщает полиция Черногории. 39-летний мужчина, имеющий двойное турецкое и иранское гражданство, разыскивался Южным окружным судом Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, хакерства и кражи личных данных. По данным управления полиции Черногории, он был арестован на Адриатическом побережье в городе Котор. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи!

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: 14 часов 9 минут на часах в нашей студии. Сегодня пятница, 26 июня. Здравствуйте все те, кто только что присоединился к нашей прекрасной компании. И, конечно же, с большой благодарностью приветствую снова тех, кто с нами с самого начала программы «Идеальный выходной». Сегодня мы выходим в расширенном 4-часовом формате, общаемся, смотрим вместе футбол, точнее как, представляем, что смотрим вместе футбол, представляем, как будем его смотреть вместе каким-нибудь вечером, когда приготовим что-нибудь этакое вкусное. Мы уже разобрались с несколькими сборными, приготовили японские суши для болельщиков сборной Японии по футболу, приготовили испанскую паэлью для тех, кто будет смотреть ночную игру Испании, приготовили даже аргентинские печенюшки «Альфа Хорес». В общем, чего мы только не приготовили, и собираемся этим часом воспользоваться для тех же целей, для того, чтобы не умереть с голоду за просмотром матча любимой команды. Сейчас, кстати, игры выходят очень поздно. Вот расскажите, как вы с этим справляетесь? Смотрите только те, которые выходят в эфир немножко раньше, или все-таки ради любимой команды готовы и в 3, и в 4 ночи встать? 054-20-70-800 – это номер нашего WhatsApp-мессенджера. Пишите, друзья, рассказывайте, какая сборная является вашей любимой сборной, и какое блюдо этой страны вы хотели бы приготовить. Даже если у вас нет рецепта, я вам его найду и помогу.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: 7 клинических исследований доказали: Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните *34*14.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Лена, ну какая машина?
6: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
5: Все ясно, надо брать.
7: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
8: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните *9442 прямо сейчас.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: час есть.
1: 14 часов 29 минут. Продолжаем разговор и переходим к сборной Франции по футболу. На самом деле у меня очень много друзей и знакомых, которые болеют. Нет, скорее так. Знакомых, которые болеют за сборную Франции по футболу, потому что друзья болеют за сборную Аргентины по футболу. Вот. Нет, ну, на самом деле у сборной Франции очень много поклонников, и, конечно, там совершенно потрясающие футболисты играют, и, конечно, претендент на звание лучшего бомбардира этого чемпионата Килиан Мбаппе, все это понятно. Но это не мои фавориты, скажем так, хотя французская кухня — именно та самая кухня, ради которой я готова лететь в любую секунду. Вот разбудите меня ночью и скажите: полетишь сейчас за французским багетом в Париж? И я скажу: да, полечу. Встану, быстренько переоденусь и полечу в Париж за французским багетом. Но если такой возможности вдруг не предоставится мне, то французский багет вполне можно приготовить дома. И сейчас я, друзья мои, расскажу вам, как это сделать. Итак, для двух багетов ориентировочно, да, вам понадобится пшеничная мука 500 граммов, вода 350 миллилитров, сухие дрожжи, это самое удобное, 5 граммов, и 1,5 чайных ложечки соли. Вот вам и все. Вот вам и знаменитый французский багет. Понятно? 500 граммов пшеничной муки, 350 миллилитров воды, 5 граммов сухих дрожжей и 1,5 чайных ложечки соли. Что мы делаем? Сначала смешали дрожжи с теплой водой в глубокой миске, всыпали туда муку, соль, тщательно перемешали ложкой или руками. Никаких миксеров, никаких, не дай бог, блендеров. Руками. Пока не останется, пока все это не превратится в такое единое тесто. Тесто слегка липкое, но гладкое, красивое. Тогда мы что делаем? Наливаем миску. Наливаем, накрываем миску. Я смотрю, тут пришли Лена Семенова, Игорь Красковский, Игорь Рубин. Сидят за стеклом, улыбаются мне. И я совершенно не в состоянии уже рассказывать вам про французские багеты. Но, тем не менее, мы попробуем продолжить. Накрываем миску пищевой пленкой, оставляем при комнатной температуре на 1,5-2 часа, пока тесто не увеличится вдвое. Для более насыщенного вкуса можно убрать тесто в холодильник на 12 часов, а можно и на сутки. Убрать ничего с ним не станет. Теперь осторожно выкладываем тесто на присыпанный мукой стол. Разделим его на равные две части. Каждую часть расплющите руками в прямоугольник и аккуратно сверните в тугой рулет, подгибая края внутрь. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Накройте полотенцем и оставьте еще на 45-60 минут. Багеты должны заметно прям увеличиться в объеме. Затем очень острым ножом или прям вот лезвием сделайте несколько диагональных надрезов по всей длине каждого багета под углом около 30 градусов. Ну, это так, чтобы красиво было. Если мы готовим уж настоящие французские багеты, то не будем мелочиться. Для хрустящей корочки поставьте на дно духовки пустой противень. Разогрейте духовку до 240 градусов. Поставьте багеты. А на нижний горячий противень вылейте полстакана холодной воды. Это создаст пар. Выпекайте буквально 15-20 минут до глубокого золотистого цвета, а затем подавайте к столу и обманывайте всех, что утром вы слетали в Париж и оттуда эти самые французские батоны привезли. Понравился рецепт? Давайте еще раз быстренько пройдемся по приготовлению. Смешали дрожжи с теплой водой в глубокой миске. Всыпали муку и соль в эту миску. Тщательно руками или ложкой перемешали. Тесто такое слегка липкое получилось. Накрыли миску пищевой пленкой. Оставили при комнатной температуре на 1,5-2 часа. Можно, в принципе, убрать на целые сутки в холодильник, и все будет хорошо. Дальше. Осторожно выложили наше уже готовое подошедшее тесто на присыпанный мукой стол. Разделили на две равные части. Каждую часть расплющили руками в прямоугольник, аккуратно свернули в тугой рулет, подгибая края внутрь. Затем выложили заготовки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Накрыли полотенцем и оставили на 45-60 минут. Багеты должны заметно увеличиться в объеме. Затем очень острым ножом сделали 4-5 диагональных надрезов по всей длине каждого багета. Для хрустящей корочки на дно духовки поставили пустой противень. Разогрели духовку до 240 градусов. Поставили туда багеты, а на нижний горячий противень вылили полстакана холодной воды. Выпекаем 15-20 минут до глубокого золотистого цвета, а затем едим как хотите, с маслом, с оливковым маслом и капелькой бальзамического соуса. Как угодно, а можно и просто так, потому что это дико вкусно. Это был рецепт от меня. А сейчас вас ждет очередной сюрприз от Лены Семеновой, нашей потрясающей ведущей, которая готовит для вас регулярно потрясающую рубрику «День артиста». И сегодня нашим главным героем становится Крис Айзек, потрясающий американский музыкант, о котором Лена расскажет вам за этот день буквально все. Слушайте, не пропускайте, каждый час рубрика «День артиста». Поехали!
0: День артиста на Первом радио. На Первом радио. На Первом радио.
2: Как вам этот залитый солнцем невероятно бодрый и летящий гитарный мотив? Да под такую музыку хочется просто бросить все, прыгнуть в кабриолет и мчаться навстречу приключениям. На Первом продолжается День артиста и праздничный марафон к 70-летнему юбилею Криса Айзека. И сейчас я расскажу вам о том, как этот улыбчивый калифорниец умудрился утереть нос самым маститым комиком Америки. Итак. В начале 2000-х музыкальная индустрия круто изменилась. Слушателя и зрителя захватил хип-хоп, а классический рок-н-ролл многие поспешили списать в утиль. Но Крис Айзек не был бы чемпионом по боксу, если бы просто так сдался. Он провернул гениальный совершенно финт и запустил на кабельном телевидении собственное комедийное шоу Криса Айзека. Таблоиды тогда знатно обалдели. Вместо пафосного рокера на экранах появился чертовски смешной парень, который безжалостно высмеивал самого себя, свои дурацкие блестящие костюмы, капризы музыкантов и вечные провалы на свиданиях. Проект реально порвал рейтинги, а Крис стал завсегдатаем вечерних шоу. Его самоирония так восхитила боссов индустрии, что Криса завалили контрактами. Он рекламировал чипсы, одежду и даже спел дуэтом с самой Бьонсе. В 2009-м, после долгого перерыва, он вернулся в студию и выдал потрясающий альбом с говорящим названием «Мистер Удача». И вот тут-то желтая пресса устроила за ним настоящую слежку. К тому моменту 50-летний Крис носил официальный титул главного закоренелого холостяка Голливуда. Журналисты годами пытались поймать его на горячем. Ему приписывали романы с Хеленой Кристенсен, с мини-драйвер, с безумной китаянкой Бай Линг, но Крис упорно ни на ком не хотел жениться. А когда на новом альбоме вышли песни об изменах и коварных женщинах, фанаты на его официальном сайте пустили вообще дикий слух. Шептались, будто Крис тайно крутит роман со своей бессменной леди-менеджером Шерил Клаус, которая 30 лет на тот момент жестко рулила его карьерой и деньгами. Таблоиды караулили их у ресторанов, но Айзек только выдавал свои фирменные шуточки. В одном интервью он прямо заявил: «Ребята, расслабьтесь. Единственные долгие отношения в моей жизни – это моя группа. И мы так долго вместе, что спим в одном автобусе». И его заглавный трек «Big White Wonderful World» стал идеальным ответом всем сплетникам. Это был манифест вечного и свободного оптимиста. Сам альбом, кстати, очень быстро взлетел на вершины чартов, доказав, что Крис Айзек остается главным любимчиком фортуны. Вот, казалось бы, парень окончательно закрепился в статусе сытого, респектабельного калифорнийского джентльмена, которому пора на покой. Но Крис внезапно собирает чемоданы и уезжает из теплого Сан-Франциско в суровый штат Теннесси, прямо в столицу кантри-рока Нэшвилл. Зачем? А чтобы запереться в студии с продюсерами культовых рокеров Kings of Leon и выдать такой плотный современный гитарный звук, какого от пожилого романтика вообще никто не ожидал. Но о дерзком нэшвиллском поп-роке и ночных секретах Криса я расскажу вам чуточку позже. Оставайтесь. А пока заряжаемся чистым позитивом по трек «Big White Wonderful World» Крис Айзек на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
7: Реклама.

14 часов и 48 минут на часах в нашей студии, а это значит, что, собственно говоря, по всему Израилю именно такое время. 14 часов, вот уже 49 минут. Время бежит, и это значит, что очень скоро нам с вами придется попрощаться, потому что даже такой длинный выпуск программы «Идеальный выходной» заканчивается, приходит к своему логическому завершению. Но закончить эту программу, где мы делали обзор кухонь разных сборных по футболу, невозможно без блюда из Бразилии. Почему? Да потому что бразильская команда, она тоже очень-очень крутая. Конечно, мы далеко не успели про всех поговорить, но у нас еще будет такая возможность. Поэтому сейчас, пожалуй, этот час завершим каким-нибудь вкусным блюдом из Бразилии. И я вот думала, что мы приготовили какие-то серьезные блюда, какие-то закусочки приготовили, даже десерт приготовили. А вот гарнир какой-нибудь интересный мы вообще, в принципе, давно не готовили. Поэтому сейчас предлагаю вам приготовить национальный бразильский зеленый гарнир. Он вообще входит обычно в состав бразильской фейжоады. Это визитная карточка Бразилии. Бразильцы используют в этом блюде, в этом зеленом гарнире, жесткие листья кормовой капусты. Но вместо нее можно использовать в сущности любую огородную зелень. От свекольной ботвы до шпината, белокочанной капусты и так далее. А можно совмещать капусту и шпинат, например. Короче говоря, тут уже, как говорится, вам простор для фантазии. Вам понадобится оливковое масло 50 мл, чесночок 6 зубчиков, шпинат 500 граммов, молодая капуста 500 граммов, крупная соль по вкусу и молотый черный перец по вкусу. Еще раз повторим ингредиенты. 50 мл оливкового масла, 6 зубчиков чеснока, 500 граммов шпината, 500 граммов молодой капусты, крупная соль по вкусу и молотый черный перец по вкусу. Что мы делаем? Разогреваем оливковое масло в сковороде на среднем огне. Туда бросаем измельченный чеснок и тушим примерно 2 минутки. И достаточно. Затем листья капусты нашинковали и кинули тоже в сковородку. Добавили соль, перец по вкусу и потушили в течение 5-10 минут до мягкости. 5-10 минут. Все. Можно добавить для яркости вкуса немного сахара, 1-2 чайные ложки. Понятное дело, соль, щепотку черного молотого перца и совсем-совсем чуть-чуть кумина, если хотите. Когда капуста будет уже почти готова, почти протушена, но еще сохранит остатки плотности, нужно добавить в нее шпинат. Быстро перемешать и снять с огня. Тепла сковороды и капусты хватит, чтобы довести шпинат до нужной нам готовности. Все. Сохраняем сковороду с гарниром теплой до самой подачи. Это прекрасный бразильский гарнир. Можно приготовить к нему какие-нибудь аргентинские колбаски, да? Или каким-нибудь чурисос испанский, или как это называется, господи, это колбаска, да, испанская, чурисос. И вот такой у нас получится межнациональный обед. Еще раз пройдемся по приготовлению. Очень просто и очень вкусно получается. Это оригинальный гарнир. Мы привыкли, там рис, картошка, да, макароны. А вот сделайте такой гарнир, он, во-первых, полезнее, богат очень сильно клетчаткой, а во-вторых, просто интересно и вкусно. Разогрели оливковое масло в сковороде. Туда бросили измельченный чесночок. Потушили 2 минутки. Листья капусты нашинковали. Бросили в сковороду. Добавили соль и перец по вкусу. Потушили в течение буквально 5-10 минут до мягкости. Можно добавить для яркости вкуса немного сахара, 1-2 чайные ложки. Соль, щепотку черного молотого перца, совсем-совсем чуть-чуть кумина. Перемешали. Когда капуста будет почти готова, еще такая чуть-чуть плотная, да, добавляем в нее шпинат, перемешиваем и сразу снимаем с огня. И вот от тепла нашей сковородки, от тепла капусты шпинат доходит до готовности. Сохраняем сковороду с гарниром теплой до подачи и подаем с любым горячим, или же едим просто так в свое удовольствие.

Ну что ж, друзья, 15 часов почти, что почти, без 6 минут 15, без 6 минут 3. Поэтому пришло время нам с вами попрощаться. Довольно долго мы сегодня с вами общались, переписывались, разговаривали, дарили друг другу прекрасные рецепты, слушали отличную музыку, рубрику «День артиста». В общем, день, друзья мои, еще не заканчивается. Он продолжается, и вас ждет еще много интересного. Встречи с самыми дорогими вашему сердцу нашими ведущими, которых и я очень люблю, и всегда с большим удовольствием долго-долго еду домой для того, чтобы послушать город диско. Сегодня как раз-таки в городе диско музыка, которая объединяет поколения. А затем на смену двум Игорям придет Лена Семенова, которая проведет с вами пятничный вечер и подарит вам хорошую музыку и заряд бодрости на завтрашний выходной день. Все, прощаюсь с вами. Это была Аня Розина. Вы слушали программу «Идеальный выходной». Желаю вам спокойных, хороших, добрых выходных. Пока-пока.

0: «Идеальный выходной» с Анной Розиной.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Аболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Активистки движения «Матери на передовой» ответили на массовые перекрытия трасс ортодоксами-уклонистами. Подробности через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Активистки движения «Матери на передовой» Имаот Бехазит, объединяющего матерей военнослужащих срочной, сверхсрочной и резервистской службы, сегодня днем блокировали перекресток Кока-Кола, центральный въездной брак со стороны 4-й трассы, создав огромные транспортные заторы. По словам организаторов, акция была проведена в ответ на День гнева, в ходе которой ортодоксы парализовали страну, добиваясь отмены их призыва в армию. В Нейбраке участниц демонстрации встречали криками «Умрем, но в армию не пойдем». В ряде случаев потребовалось вмешательство полиции, чтобы не допустить физической расправы. Представительницы движения, которое выступает за гражданское равноправие и внесение службы, пояснили, их цель ответить на многочисленные перекрытия основных шоссе ультраортодоксами их же методами, нарушив привычный ход жизни в Нейбраке. Особенно это касается сегодняшнего дня, пятницы. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Ашер поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на 89-й трассе. Столкнувшиеся машины загорелись, и водители и пассажиры сумели выбраться самостоятельно или с помощью очевидцев аварии. Женщина в возрасте около 60 лет получила тяжелые множественные травмы. Она была эвакуирована в больницу в тяжелом и крайне нестабильном состоянии. Еще одна женщина примерно того же возраста получила множественные травмы средней степени тяжести, и два человека получили легкие ранения. В Мицпе-Рамон состоялся марш гордости, в котором приняли участие несколько сотен человек. По сообщению пресс-службы полиции, безопасность участников общественный порядок охраняли десятки полицейских Южного округа, спецназ полиции, а также представители экстренных служб. Полицейские были заранее размещены вдоль маршрута шествия на территории проведения мероприятия. По данным полиции, марши, сопровождавшие его мероприятия, прошли в Мицпе-Рамоне в соответствии с утвержденным планом обеспечения безопасности. Волна жары накрыла Британию, Францию и Испанию. И теперь она двигается дальше на восток. Сегодня 40-градусный зной накрыл практически всю Германию и Чехию. Премьер-министр Франции Себастьян Ле Корню

Сегодня скончался бывший глава Минобороны России Сергей Иванов. Именно он рассматривался как человек, который в 2008 году должен был стать президентом Российской Федерации, но в конце концов Путин выбрал Медведева. А об этом сообщает Единая лига ВТБ, почетным президентом которой был Иванов. Ему было 73 года. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас, как всегда, в это время. Ну, хотел сказать, несмотря на жару. Ну какая жара? Тут очень холодно, 22 градуса. Город Диско на Первом радио.

0: День артиста на Первом радио.
1: Слышите этот густой, плотный гитарный драйв и невероятно стильный современный поп-рок-ритм. Кажется, будто эту вещь записала банда 30-летних музыкантов, но на самом деле ее автору здесь без пяти минут 60. Вы слушаете Первое радио, и наш день артиста, приуроченный к 70-летнему юбилею Криса Айзека, выходит на финишную прямую. И прямо сейчас я вам раскрою главную мистическую тайну этого калифорнийского красавчика. Расскажу о том, какой ад скрывался за кулисами этого вечного паиньки. В общем, в 2015 году, когда Крис объявил о выходе своего нового альбома под названием «Сначала приходит ночь», американские таблоиды буквально захлебнулись в экстазе и в подозрениях. Журналисты устроили музыканту настоящий допрос, ведь парень в свои 59 на тот момент умудрялся выглядеть ровно так же, как в культовом клипе «Wicked Game» 25 лет назад. В кулуарах шоу-бизнеса поползли самые дикие слухи. Одни таблоиды всерьез писали, что Крис заключил пакт с дьяволом и держит на чердаке стареющий портрет. Другие шпионили за ним в клиниках пластической хирургии в Беверли-Хиллз, пытаясь найти следы подтяжек. Сам же Крис над этими сплетнями только заливисто хохотал и выдавал свои фирменные шуточки. В интервью он клялся, что его секрет – это полное отсутствие алкоголя, сигарет и ежедневный утренний серфинг в ледяном океане. Но как раз именно в это время, то бишь в середине 2010-х, этот идеальный глянцевый фасад с треском обрушился. Бывший художник по свету Лейн Хирш, отработавший с Крисом 17 лет, подал на артиста в суд и вывалил в прессу такое, от чего у фанатов вообще волосы встали дыбом. Хирш доказал, что пока Крис на публике топил за ЗОЖ, в его гастрольном автобусе все вокруг тоннами курили марихуану, от которой некурящие техники натурально задыхались. Но это еще цветочки. Тур-менеджер Айзека грязно унижал женщин из персонала, доводя их до слез, а самого Хирша за попытки заступиться жестоко избивали. И самое отвратительное в том, что Крис обо всем этом прекрасно знал, но трусливо закрывал глаза, чтобы не портить себе нервы в туре. А когда Хирш надоел со своими жалобами, рокер его просто уволил. Вот чтобы перебить этот грязный хайп, Крис сбежал в Нэшвилл к продюсерам культовых Kings of Leon, которые упаковали его оправдание в плотный бас и объемные гитары. Заглавный трек альбома First Comes the Night получился невероятно классным, но мы-то знаем, какая темнота скрывалась за кулисами этой ночи. Этот скандал Крис Айзек расхлебывал очень долго, но Голливуд умеет прощать грехи своим любимчикам. Накануне своего 70-летия Айзек получит грандиозный шанс триумфально замкнуть круг своей судьбы и вернуться к истокам, с которых все начиналось, к самому Элвису Пресли. Вот о том, как Крис попал в главный кинохит База Лурмана и почему сейчас, в июне 2026 года, под его песни ревут европейские стадионы, мы поговорим в финальном выпуске проекта «День артиста». А пока прибавляем звук и слушаем на Первом радио честный поп-рок с темным прошлым. First Comes the Night.

0: День артиста на Первом.
1: Вот возьму и уеду в прошлое.
2: Встаньте в круг.
3: Каждую пятницу.
2: Возьмитесь за поручни.
3: С 15 до 17.
2: Закройте глаза.
3: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
2: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
3: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом.

0: Вот так бодренько мы начинаем сегодняшний эфир.
1: Редко мы встречаемся в эфире с тобой, диджей Рубин.
0: Ну, так получается. То, знаешь, будем пропускать только по хорошим поводам. Отпуск,
1: точно,
0: например.
1: Точно, да. То здесь, то там.
0: Да.
1: Всем привет, друзья. Программа «Город диско», где звучат суперхиты 80-х и 90-х годов. Диджей Рубин здесь главенствует над кнопочками и ручками.
0: А знаешь почему, Игорь Красковский?
1: Почему?
0: А потому что 3 месяца я ничего не делал, только лежал, смотрел сериалы, соскучился по эфиру и по микрофону.
1: Я думаю, что и вы соскучились по диджею Рубину.
0: Yeah.
1: Но, слава богу, он все выкарабкался, приполз нормально.
0: Да, уже нормально. Уже практически не хромаю даже, вы знаете.
1: Ну,
0: слава богу.
1: Как всегда, лучшие хиты вас ждут. И, естественно, батл тоже вас ждет, ожидает, дорогие друзья. Хотелось бы, чтобы вы голосовали сегодня мощно.
0: Ну,
1: и все вместе.
0: Сегодня у нас женский батл такой получился.
1: Я бы сказал,
0: блондинка против брюнетки.
1: Да,
0: нет?
1: Сегодня батл, между прочим, интересный, друзья. Сегодня Сиси Кейдж соперничает с Софи Михайловной Ротару. Вот так. Но это не значит, что мы хотим определить, кто из них лучше, круче и голосистее. Мы просто хотим знать, какая песня завершит сегодняшний эфир программы «Город диско». Песня «I can lose my heart tonight» от Сиси Кейдж или песня «Луна-Луна» от Софии Ротару.
0: Кстати, я понимаю, многие из вас все-таки решили выспаться вчера и не смотрели футбольные матчи, чемпионат мира в самом разгаре.
1: А у нас чемпионат мира? Да?
0: Конечно. Вот Игорь Красковский не любитель футбола, он больше по хоккею на траве.
1: Нет, я просто, мое образование футбольное закончилось на Черноморце, Одесса.
0: Совсем скоро, вот сразу после нашей рубрики «Баттл», наш проект, который посвящен чемпионату мира по футболу, вы узнаете. Для всех, кто спал, и для всех, кто что-нибудь прозевал, мы вам расскажем, что же происходило вчера вечером на чемпионате мира по футболу.
1: Я единственное только то обещаю, Рубин, что в матч на финал за первое место я
0: будешь
1: посмотрю.
0: Смотреть.
1: Да, посмотрю, конечно.
0: Ну все, давайте тогда послушаем 2 фрагментика. Можете голосовать прямо сейчас. 054-20-70-800.
1: Дружно. Где же ваши ручки, как говорится?
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну давай. Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот. Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
1: Сборная ЮАР сотворила главную сенсацию группового этапа. Перед последним туром команда, проигравшая стартовый матч Мексики с двумя удалениями, замыкала квартет A, но после победы над Южной Кореей 1-0 она уже праздновала исторический выход в плей-офф. Все решил гол полузащитника Тхапела Масека, который весь прошлый сезон провел в аренде в кипрском Аеле, где забил всего 2 гола в 15 матчах. Параллельный матч в группе сложился для южноафриканцев идеально. Мексика разгромила Чехию 3-0. И этого оказалось достаточно, чтобы команда Уго Бросса заняла второе место с 4 очками. Сборная ЮАР стала всего 7-й африканской командой в истории, добравшейся до плей-офф. В 1/16 финала африканцы сыграют с Канадой.
0: Плавали, знаем.
1: Бразильцы заняли первое место в группе Си, обыграв Шотландию 3-0. Звездный вингер Реала Винисиус оформил дубль уже в первые 45 минутки. На его счету мог быть и хет-трик, но еще один его гол отменили после просмотра ВАР из-за фола в атаке. В этом матче произошло долгожданное возвращение еще одной звезды сборной Неймара. Лучший бомбардир в истории этой команды вышел на замену на 76-й минуте. Правда, за 15 минут так ничем и не отличился. Бразилия набрала 7 очков и с первого места вышла в 1/16 финала, обойдя действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко лишь по дополнительным показателям.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Марокканцы провели заключительный матч в группе не без приключений, обыграв в последнем туре Гаити 4-2. Сборная Марокко заработала преимущество в 2 мяча уже в первом тайме, но Гаити не зря называют гренадерами. Команда, которая не играла на мундиалях с 1974 года, ответила 2 голами за 5 минут во второй половине встречи. В конце игры сказался класс игроков марокканской сборной. Хаким Зиеш, известный своей игрой за Аякс, на 78-й минуте со штрафного закрутил мяч в девятку. Еще один гол забил нападающий Фенербахче Эн-Нисири, оформивший дубль.
0: Против течения.
1: Еще один африканский дебют в плей-офф чемпионата мира – Кот-д'Ивуар. Команда в решающем матче обыграла Кюрасао 2-0 благодаря дублю вингера Вильяреала Николя Пепе. Ивуарийцы заняли второе место в группе Е, уступив только Германии, которая досрочно вышла в плей-офф с первой строчки уже по итогам прошлого матча. В заключительной игре Бундестим проиграла Эквадору 1-2, и этот неожиданный результат, скорее всего, поможет южноамериканцам пройти в 1/16 с 3-й позиции. Это были некоторые итоги 15-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
8: Мебель DAX. Решен ли цион? Лещанский 3.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.

0: Какие у нас заставки красивые все же.
1: Модненькие, да, вкусненькие.
0: Я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, что...
1: Что?
0: Что это не дело. Это не дело. То, что происходит с батлом...
1: Это ты про песню, которая только что прозвучала?
0: Нет.
1: Мы с тобой знакомы, не знакомы.
0: Я ее знаю, эту песню.
1: Я не сомневался.
0: Я слышал ее когда-то. Нет, я про батл сейчас говорю, потому что это не голосование. Это просто... Как это по-русски? Как это по-русски правильно сказать?
1: По-русски плохо говорить.
0: Фигня, а не голосование. Да, давайте, пожалуйста, соберемся. И это WhatsApp, это денег не стоит.
1: Это абсолютно бесплатно.
0: Помнишь, раньше были смс-ки полшекеля?
1: Ты знаешь,
0: шекель.
1: Я помню, что я платил когда-то 1500 шекелей счет за телефон.
0: Это было, да. Это
1: ты помнишь,
0: было,
1: пока
0: это
1: не было. Навели порядок.
0: Я помню,
1: и 6 стало,
0: шекелей минута стоило.
1: Да, это ужас было.
0: При
1: а теперь абсолютно бесплатно можно
0: при
1: прислать сообщение.
0: 1500 всего.
1: Да. Представляешь?
0: Что это было? Да, это было. Ну, это тоже было плохо, и сейчас тоже плохо. Сиси Кейч против Софии Ротару. Голосов мало, мы не знаем, что делать. Мы не знаем, как это, во что это выльется. Поэтому, друзья, 054-20-70-800. Два отрывочка будет.
1: Будет. Единственное, скажи мне, тебе довелось поработать с Сиси Кейч,
0: да,
1: или с Софией Михайловной Ротару?
0: Значит, с Софией Михайловной я не работал, но я был один раз на ее репетиции. Где-то это было в Ялте, я уж не помню, по-моему, да. Нас провели на репетицию, где Софья Михайловна таскала за чубы своих музыкантов во время репетиции.
1: Это как это говорит было... президент Республики Беларусь. Будем вас перетрахивать, да?
0: Ну, что-то в этом роде.
1: Музыкантов.
0: Она, оказывается, дама жесткая.
1: Так.
0: И было интересно. Я еще был такой молоденький, подросток, в принципе. И мне было интересно, вау, как она их это... Ты дышь, бац,
1: а Сиси Кейч?
0: Сиси Кейч я в 2011 году. Был большой сборный концерт.
1: Приятная
0: ностальгия.
1: Это была Сиси Кейч, да?
0: Да,
1: да, спокойно.
0: Мало того, на этом концерте у нее прыгнула фонограмма.
1: Ой.
0: И она сделала так, что, в принципе, мы ничего не заметили.
1: Угу. Да. Но у нас,
0: была,
1: слава богу, ничего не прыгает. Знаешь?
0: Была техническая такая штучка.
1: Прямо сейчас два фрагментика ничего не прыгнет, я надеюсь. 054
0: 20 70 800. Голосуйте прямо сейчас.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну, давай. Диско-баттл в городе Диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущие просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Город диско.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.

0: мы летим. С удовольствием.
1: Классная версия Леонид Агутин, песня о бумажной змее, которую написал Виктор Резников покойный. И спела ее Алла, да, спела ее Алла впервые. Потом, кстати, Би-2 сделал кавер на эту песню. Если ты не в курсе.
0: Но мне уже... вот эта именно версия нравится больше всего.
1: Да, она шикарная просто вообще. Агутин. Ух!
0: Капитальный прям, красавчик.
1: Да, капитальный красавчик. Красавчее, чем мы даже, я бы сказал.
0: 100%.
1: Так, что у нас происходит?
0: Я хотел узнать, что там с нашим
1: батлом. Я тебе скажу такую вещь, что я не думал, что так будет. Я даже, честно говоря, вообще...
0: Я подозреваю, что брюнетка лидирует.
1: Сисикеч, нет, лидирует, причем мощно, дамы и господа. Это непонятно, почему происходит, потому что те, кто любит Софию Ротару, не голосуют. А вы не вышли на выборы.
0: А я думаю, что они еще просто в пути. Они еще не дома, они не успели. И они правильно делают, что они не голосуют во время вождения автомобиля.
1: А сколько раз такое было, что в самом конце менялось полностью... картина на, вот, на поле боя батла. Так, друзья, сегодня Сиси Кейч и София Ротару «I can lose my heart tonight» и песня «Луна, луна» тоже очень классная. Это Матецкий и Чернавский, если я не ошибаюсь, написали.
0: Ну, мы посмотрим.
1: Мне кажется, что да. И шикарные песни. Так, у нас за Ротару пошла жара. Сегодня я на компьютере. Сегодня, да, я у Рубина забрал эти кнопочки.
0: Это я готовлюсь сочкануть следующую пятницу.
1: Да. Я об этом скажу отдельно.
0: Ладно, хорошо. Еще раз два фрагментика, да, напомним людям, о чем речь.
1: Я бы с удовольствием послушал два фрагментика.
0: Ну все, раз ты согласен, я не могу тебе отказать.
1: Давай.
0: Даю.
1: Давай.
0: Даю.
1: В виду, да.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну давай. Диско-баттл в городе Диско.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим один аждот.

0: Красивая песня, завершаем час. Песня Александра Александровича Барыкина «20.00». В новой версии, да?
1: Да. Я думаю, что успеем еще одну песню группы «Смоки» поставить.
0: Обожаю «Смоки».
1: И вообще не нужно далеко уходить, потому что еще целый час классной музыки ждет вас впереди.
0: Как я всегда говорю, далеко не убегайте, будьте рядом.
1: Ну а если вы за рулем, то аккуратненько, не превышайте скорость. Любимые люди ждут вас дома.
0: Вот как я не превышаю скорость никогда.
1: Молодец, на тебе конфетку, Игорь.

0: Красота-то какая! Лепота!
1: Город диско!
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Лена, ну какая машина?
12: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
11: Все ясно, надо брать.
13: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Армия распространила предупреждающие листовки над населенным пунктом Мансури на юге Ливана. Подробности через несколько секунд.
16: Шестнадцать часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. По сообщениям ливанских СМИ, армия распространила предупреждающие листовки над населенным пунктом Мансури на юге Ливана, расположенном недалеко от города Тир. Утверждается, что их сбросил беспилотник Цааля. Согласно опубликованной информации, в листовках содержался призыв к местным жителям не приближаться к районам, где находятся наши военные. В тексте предупреждения говорилось: «Опасная зона, держитесь от нее подальше». Вместе с тем, официального подтверждения этой информации со стороны армии пока не поступало. Сегодня командующий иранской армии предупредил, что полеты израильских военных самолетов над некоторыми соседними с Ираном странами представляют собой опасный угрожающий шаг против Исламской Республики. Мы объявляем, что если Соединенные Штаты не смогут сдерживать и контролировать сионистский режим, Исламская Республика Иран не потерпит никакой угрозы в свой адрес, считает себя вправе ответить на эти опасные меры, заявил командующий иранской армии Хатем аль-Анби. Иран заявляет, что совместное заявление США и Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива содержит интервенционалистские, безответственные провокационные позиции. Утверждает, что военное присутствие США в Персидском заливе является источником нестабильности и разобщенности в регионе. В заявлении Министерства иностранных дел Ирана также подтверждается позиция, согласно которой Ормузский пролив должен управляться совместно с Оманом в соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании США. Как стало известно, автомобильный гигант Volkswagen готовится к масштабным увольнениям, которые будут включать в себя сокращение 100 тысяч сотрудников, закрытие 4 заводов Германии и сокращение расходов на 11 миллиардов евро к концу нынешнего десятилетия. В оргкомитете чемпионата мира 2026 в Сиэтле высказались о ситуации с посвященным ЛГБТ-матчем. 27 июня этот город примет матч сборных Ирана и Египта в рамках третьего тура группового этапа. Игра будет носить название «Матч гордости». До жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче. Обе сборные Ирана и Египта попросили ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ в этом матче. Дело в том, что и там за это просто побивают камнями. В организационном комитете Сиэтла заявили, что не станут менять планы. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границу культуры и убеждения. Этот матч отражает нашу неизменную приверженность, уважению, достоинству и единству для всех. Матч Египет-Иран состоится 27 июня.

0: День артиста на Первом радио.
1: Ну как вам, друзья? Вот этот обволакивающий, тягучий, невероятно стильный бас, от которого буквально вибрирует воздух. Представьте себе залитую неоном ярмарку, где за красивым фасадом скрываются опасные тайны и чистый голливудский нуар. День артиста на Первом радио выходит на финишную прямую музыкального сериала, чтобы поставить жирную и самую яркую точку в истории великого калифорнийского романтика Криса Айзека, которому сегодня на минуточку исполнилось 70. Ох, ребята, жизнь чертовски удивительная штука, которая обожает закручивать сюжеты похлеще любых сценаристов. Вот в 2022-м культовый режиссер Голливуда Баз Лурман заперся в студии, чтобы смонтировать свой главный шедевр – биографический блокбастер «Элвис». Лурману прям до смерти нужен был трек для одной из самых жутких и гипнотических сцен фильма, где полковник Том Паркер в исполнении Тома Хэнкса заманивает молодого Пресли в рабский контракт. И режиссер решил сделать настоящий королевский подарок всем ценителям олдскула. Он пригласил Криса Айзека и объединил его в дуэт с великой и неподражаемой Стиви Никс, той самой ведьмой рок-н-ролла и голосом культовой группы Fleetwood Mac. Они взяли старую детскую колыбельную Элвиса Пресли «Страна сахарной ваты», убрали оттуда всю слащавость и превратили ее в такой, я бы сказала, мистическо-гипнотическо-порочный блюз-рок-дуэт, что у зрителей в кинотеатрах натурально бежали мурашки по коже. Но если на публике Баз Лурман рассказывал сказки о красивом союзе двух легенд, то за кулисами студии поползли совсем другие слухи. Таблоиды раскопали, что эти двое знают друг друга больше 20 лет, и в начале 2000-х пресса вовсю трубила об их тайном бурном романе. Стиви, которая старше Криса на целых 8 лет, всегда вела себя с ним как доминантная госпожа, и когда они оказались в одной комнате, старые обиды и страсть вспыхнули, понятное дело, с новой силой. Свидетели, кстати, шептались, что звезды устроили настоящую войну. Они орали друг на друга из-за каждой ноты. Стиви топала ногами и заставляла Криса переписывать вокал по 10 раз, обвиняя в слащавости. А Айзек в бешенстве грозился запереть ее в гримерке и вообще уйти из проекта. Но именно этот пожар и подарил миру шедевр. Крис Айзек замкнул круг своей судьбы. 40 лет назад он начинал карьеру нищим мальчиком в Стоктоне, бережно копируя прическу и голос Элвиса. А теперь его блюз-рок-дуэт со Стиви Никс звучит на главной кинопремьере планеты в честь короля. И знаете, что самое крутое? Сегодня Крису Айзеку стукнуло ровно 70, и он даже не думает о пенсии. Прямо сейчас, в июне 2026 года, этот вечно молодой красавец в своем неизменном, расшитом стразами костюме вовсю гремит на переполненных стадионах Европы в рамках своего грандиозного юбилейного тура. Он все так же безупречно держит удар. Он берет умопомрачительные верхние ноты и заставляет девчонок в зале сходить с ума так же, как 40 лет назад. Крис Айзек своим примером доказал, рок-н-ролл не стареет, шрамы только украшают мужчину, а настоящая страсть способна пережить любые эпохи и любую моду. Так что поздравляем с юбилеем, мистер Удача. Ну а я, Лена Семенова, говорю вам всем спасибо, кто провел этот день вместе с нами на Первом радио, листая страницы биографии легендарного, блистательного Криса Айзека. Ну и давайте поставим вот эту жирную точку в сегодняшнем сериале. Прибавляем громкость в приемниках и улетаем в гипнотическую сказку под шикарный трек «Cotton Candy Land». The snowman's coming.

0: День артиста на Первом.
1: Вторая часть марлезонского балета.
2: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
3: Это гигант мысли.
2: И Игорь Рубин.
3: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
4: Город диско.
5: Встречаемся в новом часе уже. Уже вечер. Вечерело.
6: Вечерело. Можно сказать. Я только не согласен с тем, что я отец русской демократии. Максимум белорусской.
5: Там хватает отцов.
6: Да. Второй час марлезонского балета «Город диско».
5: Да, программа «Город диско», где, как вы знаете, звучат лучшие хиты 80-х и 90-х. И сегодня у нас плейлист. Даже вот мне пишут в WhatsApp, помимо того, что голосуют.
6: Да.
5: А вы знаете, что у нас сегодня батл Сиси Кейч против Софии Михайловны Ротару. Так вот, пишут, что, ребята, у вас классный плейлист.
6: Да.
5: Ага. Ну да.
6: Мы стараемся,
5: да. Мы очень стараемся, да. Мы долго думаем, долго запрягаем, скажем, но плейлист выбираем очень.
6: Мы поскребли по сусекам и наскребли очень хорошие песни.
5: Да, и сделали, и спекли колобка. Так,
6: скажи,
5: у нас
6: мне,
5: опять Сиси Кейч ведет, это как бы, я не знаю.
6: Это хорошо, на самом деле, тоже, неплохо.
5: Ну, с одной стороны.
6: А с другой?
5: Со стороны Сиси Кейч это прям очень хорошо.
6: А если, например, люди любят песни и творчество Софии Ротару?
5: А со стороны народной артистки Украины и Молдовы Софии Михайловны Ротару это нифига не хорошо.
6: Нет.
5: Это даже, да. Это никуда не годится. 054-2070-800. Хочу увидеть активность. Где же ваши ручки?
6: Да.
5: Как говорится.
6: Именно ими можно нажать на кнопочку 054-2070-800 и
5: проголосовать.
6: Давайте,
5: я беру ручку, я готов записывать ваши, ваш выбор.
6: Ваш выбор, да.
5: Да, ваш выбор. Слушаем.
7: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
8: Ну давай.
2: Диско-баттл в городе диско.

Диско Батл в городе Диско. Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: gonna make you move. To the latest groove.
1: Don't stop.
0: So just kick off your shoes.
1: Hit the top.
0: And begin to groove.
1: Party.
0: Don't waste no time.
1: Get down.
0: I'm getting drunk on wine.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Город диско.

0: красота-то какая! Лепота!
1: Город диско!
2: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Жаркое лето в Центркар.
5: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: Дерех Ашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Реклама.

0: Ты знаешь, обычно мы не выполняем просьбы наших коллег, да, поставить какую-нибудь песню, но сегодня мы просто не удержались. Марк Кричевский попросил эту песню, знаешь почему?
1: Посодействовал, да.
0: Да.
1: Группа Village People, это же такая радужная группа всегда да. была.
0: Ну, он же рассказал в новостях, что скоро будет матч Египет и Иран.
1: Ну, посвященный...
0: Посвятили мы.
1: Да. Все. Галочку поставили.
0: Марк станцевал, мы посмотрели на это, удивились, конечно. Ну, все нормально. Песня хорошая в любом случае.
1: А у нас все песни хорошие.
0: Да, приятные такие, веселые.
1: Вот ты знаешь, София Ротару подтянулась немножко, но все равно как-то слабенько все это происходит.
0: Знаешь, что я вспомнил еще про Софию Ротару?
1: Да.
0: По-моему, Клара Новикова рассказала, что они приезжали вместе выступать на гастроли в Израиль. И вот она вышла в зал, Клара, и ей подарили Маген Давид. Она, значит, заходит в гримерку.
1: Ну, Клара имеет право полное да. носить Маген Давид.
0: Вот она заходит в гримерку, и Ротару видит, что ей подарили золотой кулончик с Маген Давидом. Он говорит, а что это такое? Она говорит, а вот я вышла в зал, и мне подарили. Она побежала тоже в зал.
1: И что?
0: Ничего.
1: Ничего, да?
0: Ничего. Вот как бывает.
1: Ну, потому что молдавских Маген Давидов не бывает.
0: Не было так. 054-2070-800, если вы все-таки решили
1: ну
0: проголосовать
1: что,
0: за
1: ну
0: Ротару.
1: Что, проголосуем?
0: Да.
1: Ну, включай уже, да.
0: Все, можно, да. Два фрагментика прямо сейчас для тех, кто не успел услышать, о чем речь. Да, кстати, я забыл еще сказать доброе утро всем, кто слушает нас в Канаде и в Соединенных Штатах Америки.
1: Good morning, как говорится.
0: Да, я понимаю, что вам не до нас, футбол, чемпионат мира, но все-таки проголосуйте тоже, почему бы и нет.
2: Эй, диджей, поставь мой компакт-диск.
3: Ну давай.
4: Диско-баттл в городе Диско.

Диско Баттл в городе Диско. Спонсор баттла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 аждот.

0: Водку пить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Чего вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.

0: Город Диско.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14, звездочка 34-14.
10: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
12: Позывные рубрики «Редиско», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые слово и по-новому. Сегодня прозвучит ремикс на песню человека, у которого буквально через две примерно недели юбилей, 80 лет, исполняется Манфреду Алоису Зигиту. Ты не знаешь, кто это?
13: Пока нет.
12: Я тоже не знал. Я всегда считал, что его зовут Фэнси.
13: А, Фэнси. Да? Я думал, Манфред Мэн, может.
12: Нет. И песня, которая сегодня прозвучит в этой рубрике, «Slice Me Nice», это дебютный сингл немецкого исполнителя. Вышел в 1984 году. И именно этот трек превратил малоизвестного на тот момент музыканта в мировую звезду и стал одним из самых главных хитов. Кстати, из-за того, что она такая интересная композиция, очень многие диджеи делали каверы, ремиксы, и эта песня является на сегодняшний день эталоном музыки в стиле синти-поп и евро-диско 80-х. Получился очень хороший такой интересный ремикс, который сейчас прозвучит. И я тебе хочу сказать, что скоро к его юбилею выходит новый альбом с ремиксами и с новыми абсолютно песенками.
13: Да, я люблю, кстати, эти песни, обожаю просто. Давай послушаем «Slice Me Nice».
12: Да, понравится.
13: Да.
14: Давай, Игорёк!
12: Даём!
15: Ух ты, Игорёк!
16: Редиско! В городе Диско! Редиско!

0: диджей, поставь мой компакт-диск.
1: Ну давай.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Диско Батл в городе Диско.
1: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
2: А почему же музыки-то нет? Ну-ка дайте что-нибудь веселое, ритмичное.
1: Город Диско.
0: Золотые хиты 80-х и 90-х.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Сегодня никакой упорной борьбы не было. Сегодня Сиси Кейдж победила просто так Софию Ротару со счетом 33-17. Уважаемые наши радиослушатели, песня «I can lose my heart tonight» – потрясающая композиция. Самое время напоследок потанцевать. И услышимся ровно через неделю. Услышимся я и вы, дорогие наши слушатели.
2: А я?
1: Потому что Рубин опять куда-то... улетает, уплывает, не знаю. Но я его отпускаю. Я подписал ему
2: разрешение.
1: Выходной лист. Да.
2: Я людей буду веселить, Красковский. Я наконец-таки вернулся к своей любимой работе. Ура!
1: Диджей. Все, пока. Всем счастливо. Хорошей пятницы и субботы.
2: Шаббат шалом!

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Реклама.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Десятки светских граждан заблокировали сегодня несколько улиц в Нейбраке. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Десятки светских граждан заблокировали несколько улиц в Нейбраке, требуя призыва в армию для всех и протестуя против перебоев движения транспорта, вызванных демонстрациями ультраортодоксов последние дни, которые не хотят служить. Движение «Матери на фронте», в которое входят матери солдат, заявило: «Наши сыновья ушли защищать не то государство, которое защищает право ультраортодоксов быть дезертирами. Мы пришли сегодня сказать «хватит». Бойцы пограничной полиции Магафа Иерусалимского округа обнаружили в глубоком колодце в деревне Аль-Джиб тайник с оружием. По данным полиции, арсенал предназначался для террористической деятельности. Получив разведывательную информацию, бойцы прибыли к колодцу и попытались добраться до его дна. Однако из-за большой глубины и сложных условий это оказалось невозможным. Для проведения операции были привлечены пожарно-спасательная служба и профессиональный водолаз. В течение нескольких ночей из колодца откачивали воду, после чего водолазы обследовали дно и обнаружили герметично упакованные мешки с оружием и боеприпасами. Государственная прокуратура подала в окружной суд Иерусалима обвинительное заключение против 5 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет и 18-летнего Пинхаса Гринберга. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках в палестинской деревне Дир-де-Дибуан. Прокуратура просит оставить обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства. По данным обвинительного заключения, около 2 недель назад, после поминальной церемонии на фирме «Махох» в памяти убитом в поселке Эли в 23-м году Нахмане Мардофе, обвиняемые вместе с другими участниками прибыли в деревню Дир-де-Буан с закрытыми лицами. И они подожгли растительность в нескольких местах возле деревни, сожгли 5 автомобилей, устроили пожар у входа в мечеть, когда внутри находились люди, распылили горючее вещество, которым был поражен один из молящихся, забрасывали камнями жилые дома и автомобили, а также подожгли территорию возле жилого дома, когда внутри находились члены семьи. Военно-воздушные силы при содействии бойцов подразделения ЭГОС ликвидировали 7 террористов организации «Хизбалла», действовавших в непосредственной близости от зоны безопасности на юге Ливана. Террористы переносили оружие внутрь здания в районе Аль-Манзала, которое использовалось в качестве боевой позиции пункта наблюдения за Циалем. Террористы готовились нанести удар по нашим военнослужащим из этого здания. Тем временем лидер Хизбаллы Наим Касым заявил, что соглашение между США и Ираном, подписанное на прошлой неделе, стало признанием поражения Израиля и Америки, поскольку оно привело к сокращению боевых действий между его террористической группировкой и Израилем. Ну и также он заявил, что у Израиля нет другого выхода, кроме как уйти с оккупированных ливанских территорий, и отверг возможности нормализации отношений между странами. Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией «Лазар Мехкарим» по заказу газеты «Маариф», если выборы в Кнессет были сегодня, Ликуд остается крупнейшей партией с 22 мандатами. Партия «Яшар Гадия Зинкота» набирает 21 мандат. Блок «Баяхат» Нафтали Беннета и Яира Лапида 18, а Виктор Либерман НДИ 11 мандатов, у «Демократим» 10, у «Ацма» Иудит 9, ШАС 8, Яду Тутара 7, Хадаш Тал 6, РААМ 4, Цианута Дати тоже 4 мандата. Таким образом, у оппозиции

0: температура. Переменная облачность. В Иерусалиме 18 ночью, 28 днем. В Тель-Авиве 23-29. Хайфе 22-28. В Беэр-Шеве ночью 22 днем. 32 градуса. В воскресенье комфортная, ну, жаркая, разумеется, но довольно комфортная погода без резких скачков температур. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного пятничного вечера. Я вам приготовил сюрприз. На самом деле, вот это от меня. Что называется, друзья, вы сегодня замечательно себя вели, поэтому получайте Лену Семенову в качестве ведущего вечернего эфира на Первом радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

напитки, может, морожка. Но все-таки погода дает о себе знать. А у кого-то только-только, между прочим, появляются мысли о том, что пора бы вставать с дивана. Вы на волне 89.1 FM, Первое радио. И, честно говоря, мне кажется, что это лучшая идея на сегодняшний вечер. Почему? Да потому что тут тепло, уютно, и никто вам не скажет, типа, сделай потише. Наоборот, можно даже погромче. Но, ребята, только вчур в рамках закона, который говорит о том, цитирую, что включать громкую музыку, телевизоры и радиоприемники, кричать громко, петь и устраивать шумные вечеринки, а также пользоваться газонокосилками, электроинструментами и другими шумными приборами запрещено с 11 вечера до 7 часов утра. Ну, откуда я это все знаю, ребят? Ну, просто гуглила, и случился тут прецедент, который, между прочим, закончился штрафом в 650 шекелей. Но у нас с вами до 11 вечера времени уйма, и я, Лена Семенова, сегодня буду с вами ближайшие 3 часа, и, как обычно, мы в этот вечер проживем весело, с музыкой, с удивительными историями, иногда поучительными и весьма где-то неожиданными. Ну, а прямо сейчас. Что у нас после такого бодрого, собственно, трека-то? Правильно, продолжаем в ритме хорошего настроения. Мне есть чем вас порадовать. Поехали! Поехали!

Чувствуете, да, друзья, как качает? А это, между прочим, Джастин Тимберлейк здесь на Первом радио. 17 часов, ну, практически 10 минут в Израиле. Это значит, что у кого-то уже ужин на плите, у кого-то чай, кофе, какао в кружке с котиком и в обнимку. Кто-то, наоборот, употребляет литрами какие-то холодные напитки.

Fade into Darkness. Это Avicii у нас здесь на первом только что. И, ребят, я обещала вам всякие интересные истории, их есть у меня. И вот для начала вопрос на засыпку. Замечали ли вы когда-нибудь, что вот когда с кем-то спорите в комментариях, например, вы начинаете злиться? Ну, есть такое, правда? А вот когда общаетесь с искусственным интеллектом, где-нибудь там Gemini, ChatGPT, на душе становится так тепло и приятно. Вот почему, да? Он и похвалит, и согласится, и напишет, что вы такой-то там прям гений, а мы думаем, вот она, идеальная технология. Но знаете что, я вас разочарую. Ученые только вот буквально недавно, на днях буквально раскрыли, почему эта умная машина делает нас более упрямыми и, я бы сказала, глупыми. Так вот, свежее исследование показало, что нейросети страдают, как оказалось, для меня это тоже был на самом деле шок. Нейросети страдают психологическим синдромом лизоблюдства. Чтобы понравиться пользователю, Искин подсознательно соглашается со всеми нашими заблуждениями и начинает под них подстраиваться. Если вы верите в теорию заговора или просто неправильно вспомнили какой-то исторический факт, вот этот робот, он не станет вас переубеждать. Он начнет ласково укреплять вашу ложную память и дорисовывать детали, в которые вы верите. Получается вот такой цифровой друг, который во всем вам поддакивает, а мы в итоге теряем критическое мышление. То бишь, вот, как я сказала, глупеем. Так что, друзья мои, если вам вдруг кажется, что в вашей жизни появился кто-то, кто понимает вас с полуслова и никогда не спорит, поверьте, возможно, вы просто слишком долго сидите в телефоне. И мой вам совет, цените вот своих друзей и близких, которые могут честно в лицо сказать: слушай, ну правда, ты тут не прав, только правда без обид, помните, да? На самом деле, живые споры, между прочим, и, к слову, развивают мозг. Имейте это в виду.

0: Реклама. Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Реклама.
2: Первое радио всегда с тобой. Tough times coming. The rent is due. The tax man's coming. Like a bad dream come true.

Салют, Вера. Здесь у нас Валерий Меладзе. Продолжается музыкальный час на первом. И прямо сейчас любопытная история о наших домашних питомцах. Вот, ребят, мы привыкли, что наши котики отзываются на кс-кс-кс. Собаки знают свои клички, а говорящие попугаи просто забавно копируют наши слова. И хорошо, если не матерные. Но буквально тут на днях биологи выяснили потрясающую совершенно, на мой взгляд, вещь. Оказывается, попугаи не просто бездумно повторяют звуки. Они, общаясь между собой в клетке или в дикой природе, обращаются друг к другу по именам. Можете себе такое представить? Вот и я была, мягко говоря, обескуражена. В общем, ученые проанализировали сотни аудиозаписей домашних попугаев и обнаружили, что птицы используют уникальные и индивидуальные наборы звуков для каждого члена своей стаи. Когда один попугай хочет привлечь внимание конкретного какого-то своего соседа, он издает именно его персональный звуковой сигнал. То есть буквально зовет его по имени, как мы зовем друг дружку на улице или когда где-то там, вот, не знаю, в магазине увидели. До этого момента считалось, что на такое способны только дельфины и слоны. Знаете, я когда об этом узнала, сразу вспомнила, как мы общаемся дома. Вы задумывались, с какой вообще интонацией вы произносите имена своих близких? На самом деле, имя вот это самый приятный звук для любого живого существа. Так что, друзья мои, если ваш пернатый питомец сегодня где-нибудь подозрительно громко чирикает вам в ухо, не ругайтесь. Возможно, он просто пытается сказать: «Эй, ты! Ну, там, я не знаю, Оля, Наташа, Павел или Олег, обними

Это у нас Вера Брежнева здесь, на Первом радио. Мы, ваша любимая волна, 89.1 FM, на связи. Прием, народ, кто возле радиоприемников. Двигаемся дальше, мне кажется, в отличном настроении. И впереди еще одна совершенно удивительная, на мой взгляд, история. Вот скажите, вы когда гуляете по лесу или по парку, вы чувствуете себя хозяевами природы? Ну, идем себе, смотрим на деревья, любуемся небом. Нам кажется, что растения вокруг, они такие тихие, такие статичные. А вот японские физики провели совершенно безумные эксперименты, доказали, что лесная грибница – это огромный живой компьютер, который моментально считывает наше с вами присутствие. Так вот, ученые выяснили, что подземные мицелии, то бишь грибные вот эти вот сети, ну, грибница по-нашему, общаются между собой с помощью электрических импульсов, которые похожи на сигналы в нашей нервной системе, в человеческой, в смысле. И самое невероятное то, что они реагируют на химические следы, которые оставляют люди и животные, проходя мимо. Грибы буквально передают по цепочке под землей сигнал «Внимание, внимание, на нашей территории чужак!» Но на самом деле они чувствуют изменение влажности и даже капли человеческого пота или другие какие-то биомаркеры на почве. Ну, мягко говоря, понимаете, о чем речь, да? Получается, что как бы заходя в лес, мы попадаем в комнату, где все стены начинают шептаться. Честно говоря, после таких новостей, мне кажется, и на обычные шампиньоны в супермаркете будешь смотреть с глубоким уважением. Но, ребят, когда в следующий раз вы выберетесь на природу, помните, мир вокруг нас значительно более живой, чем кажется, чем мы привыкли думать. Ну, как вам такая природная магия?

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
5: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
6: Первое радио.

Ну что, дорогие друзья, мы с вами двигаем дальше. 17 часов 48 минут на студийных часах. Вы слушаете Первое радио, ваша любимая волна. 89.1 FM. Очень здорово, что ваши уши здесь. И сейчас еще одна интересная история. Но прежде я хочу задать вам вопрос, друзья мои. Особенно вот этот вопрос касается автовладельцев. Вот вы помните вот это непередаваемое чувство, когда впервые вот садишься в салон абсолютно нового автомобиля? Я имею в виду вот этот специфический манящий запах богатства и свежести. Мы на самом деле его обожаем, а производители парфюмерии годами просто пытаются запереть вот этот аромат во флаконы, но проходит буквально пару месяцев, и магия исчезает. Куда пропадает этот аромат, и почему экологи вообще-то рады, что он исчез? Оказывается, друзья, то, что мы называем запахом новой машины, это вовсе не парфюм, а мощный коктейль из органических летучих соединений. Так пахнут свежие пластиковые панели, клей, герметики, обработанная кожа и все, что, собственно, есть и используется в машине. Самое интересное, что вот этот аромат держится ровно до тех пор, пока вот эти материалы проходят финальную стадию дегазации, то есть выветриваются. Более того, ученые выяснили, что долго дышать вот этим концентрированным коктейлем в закрытом салоне не очень полезно для здоровья. Поэтому, когда запах уходит, машина становится, ну, я бы сказала, безопаснее. Так что, друзья мои, ну, не стоит грустить по ушедшей магии, потому что ваш автомобиль просто заботится о вашем здоровье и создает свой собственный какой-то домашний уют. И мой вам совет, который проверен на себе и не одним десятком лет. Лучший способ вернуть ощущение свежести в салоне – это не ядреная вот эта елочка-вонючка, а вовремя помененный салонный фильтр.

самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

17:56. Дорогие друзья, у нас на часах ваши ушки на волне 89.1 FM. Вы слушаете Первое радио. Вот не устану повторять. Здорово, что вы у нас есть, наши дорогие любимые слушатели. А еще, если бы, знаете, сейчас что-нибудь съесть, то жизнь, мне кажется, вообще была бы прекрасна. Да, надо подкинуть стопку дров, а то, знаете, когда желудок прилипает к позвоночнику или начинает нежно так напевать Марсельезу, это, знаете ли, как-то не совсем правильно. Кто со мной, как говорится, тот герой. Кто без меня, ну, тот будет просто слушать музыку на первом. Впереди у нас реклама, новости, потом я, Лена Семенова, снова с вами, так что не уходите далеко. Это Первое радио. Погнали в следующий час.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.
10: А в Израиле тем временем 6 вечера.

Dance Again. Это у нас Pink, вот такая вот в попсе немножко. Но мне кажется, это совершенно талантливая и дерзкая девчонка, достойна того, чтобы ее слушать. Так, что у нас сейчас творится, собственно, в эфире? 18 часов 4, вот ровно прям 4 минуты, то есть 4 минуты 7 на часах. И кажется, уже все соседи, друзья, знают, все вокруг знают, что вы слушаете Первое радио. Любимая волна 89.1 FM. Да, вот кто-то где-то пританцовывает или машете руками в авто. На самом деле, друзья, неважно, чем конкретно вы сейчас занимаетесь, главное, что на первом весело, шумно и по-хорошему бесшабашно, потому что музыка наша бодрит лучше, мне кажется, утреннего кофе. Я Лена Семенова, сегодня до 8 вечера с вами вместе, будем качать эфир так, что скучать просто не получится. Ну что, даем следующую порцию ритма? Поехали!

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Escucha el ritmo.

Двигаем дальше, дорогие друзья. Это у нас Энрике Иглесиас. Продолжается музыкальный час на первом. И сейчас поговорим о наболевшем. А точнее, о наболевшем для всех владельцев усатых-полосатых. Вот смотрите. Вы покупаете своему котику дорогущий мягкий домик. Заказываете когтеточку размером в человеческий рост. А этот пушистый эгоист, мягко говоря, презрительно проходит мимо и с королевским видом усаживается в картонную коробку из-под обуви, которая, ну, например, стоит в коридоре. Причем иногда лапы торчат. Хвост не влезает, но на морде выражение просто абсолютного счастья. Вот почему эта картонка побеждает весь мировой лакшери-рынок. А я вам сейчас расскажу. Биологи изучили вот этот феномен и нашли две совершенно шикарные причины, почему котики лезут в картонную коробку, игнорируя все остальное. Во-первых, это древний инстинкт безопасности. Оказывается, коробка дает кошке ощущение замкнутого пространства, где ее никто не увидит сзади или сбоку. Ну, это просто такая, знаете, идеальная засада. А во-вторых, это физика и теплообмен. Обычный гофрокартон – суперский, между прочим, теплоизолятор. Комнатная температура где-то в 22-23 градуса для кошек на самом деле прохладная достаточно, и их идеальный климат-контроль – это около плюс 30. В тесной коробке кошачье тело моментально нагревает воздух, и животное реально просто кайфует. Так что, друзья мои, если ваш питомец игнорирует ваши дорогие подарки, ну не обижайтесь, потому что он не вредничает, он просто включил режим энергосбережения и личной безопасности. Оставьте ему эту несчастную коробку, ведь счастливый кот – это залог тишины и уюта в доме. В конце концов, ребят, на самом деле котики, они тоже люди. Их нужно любить, холить, лелеять и баловать. Ну и, как показывает практика, коробка вполне себе даже вариант.

0: Реклама. Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
10: Первое радио всегда с тобой.

Практически половина седьмого у нас на часах, если быть точной, 18 часов 25 минут. Вы слушаете Первое радио. Привет всем, кто проводит время вместе с нами. Мы двигаем дальше в отличном ритме. Только что у нас здесь был жгучий, просто знойный красавец Рики Мартин. Но впереди еще одна интересная история. И я хочу вас попросить, дорогие друзья, ну вот признайтесь, бывало ли у вас такое? Вот вы случайно услышали где-то, я не знаю, по радио или в рекламе какую-то совершенно дурацкую, очень простую песенку. И все. Весь день ходите по офису, едете в машине, готовите ужин и мысленно напеваете вот этот навязчивый мотивчик, будь он неладен. Ученые, между прочим, называют это явление ушным червем. А знаете, почему наш суперумный мозг так легко попадается на эту глупую удочку? А вот ученые, между прочим, нашли ответ на этот вопрос, и я вам сейчас расскажу. Итак, нейробиологи выяснили, что вот такие застревающие песни – это самый настоящий сбой в нашей краткосрочной памяти. Чаще всего в голове застревают треки, в которых есть очень простой цикличный ритмический рисунок и пара повторяющихся слов. Мозг воспринимает это как незаконченную музыкальную петлю, как открытую задачу, которую нужно дорешать. И пока вы не прослушаете песню целиком, от начала до конца, вот эта ментальная пластинка будет крутиться на автопилоте, тратя вашу энергию, силы, время, нервы и все такое прочее. Но, знаете, у этой магии есть классный научный лайфхак. Чтобы прогнать вот этого ушного червя, нужно либо послушать эту навязчивую песню полностью один раз, чтобы мог ваш мозг поставить галочку типа «завершено», «сделано», «job is done», либо просто пожевать жевательную резинку. Да, друзья, вы не ослышались. Просто пожевать жвачку. Дело в том, что вот движение челюсти блокирует те зоны мозга, которые отвечают за внутренний проговаривание текста. Ребята, вот про жвачку я лично не знала. Надо будет проверить при случае на практике.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

«Двигайся как Джаггер», «Maroon 5», «Адам Левин» и Кристина Агилера здесь у нас на первом только что. Ну и сейчас, дорогие друзья, я в очередной раз хочу вас отвлечь. Давайте вот оставим где-нибудь позади всякие новости политические, дела, заботы, городские пробки и все такое прочее, и посмотрим на тех, кто летает над нашими головами. Я сейчас имею в виду обычных городских голубей. Вот мы привыкли считать их, мягко говоря, не самыми сообразительными птицами, которые просто кружат у мусорных баков в поисках крошек. Вот, кстати, моя подруженца называет голубей летающими крысами. Кто там с этим может поспорить, но не бывает дыма без огня, верно? Но сейчас не об этом. Оказывается, орнитологи провели масштабный тест на интеллект и пришли к поразительному выводу. Лично я была удивлена. Городские голуби по уровню смекалки и адаптации в разы обгоняют своих диких сородичей. Дело в том, что жизнь в мегаполисах заставляет голубей эволюционировать, причем на бешеной скорости. Ученые выяснили, что городские птицы научились не просто запоминать лица людей, которые их кормят, но и считывать сигналы светофоров. Можете себе представить? Они, в смысле голуби, переходят дорогу по зебре вместе с пешеходами, потому что поняли, что так безопаснее. Более того, голуби в крупных городах безошибочно определяют время, когда у ресторанов выносят свежие отходы. Но здесь, видимо, Европа имеется в виду, и строят свои маршруты вообще лучше любого навигатора. Ну, мне кажется, у всех птиц так происходит, и, собственно, с этим не поспоришь. Это действительно эволюция. Получается, что стресс и суета большого города развивают мозги не только нам, людям, но и братьям нашим меньшим. Так что, если вдруг вьем решен, друзья, на светофоре, рядом с вами будет стоять голубь и внимательно смотреть на зеленый свет, не удивляйтесь, он просто соблюдает правила дорожного движения. Эволюция, она такая эволюция, да?

Это у нас Бритни Спирс с композицией «Sometimes». Здесь продолжает музыкальный час Первого радио, а мы с вами, друзья, двигаем дальше. И сейчас у меня для вас есть сногсшибательная новость из разряда «Будущее уже наступило». Вот смотрите, мы привыкли, что домашний Wi-Fi — это просто какие-то невидимые волны, которые дают нам интернет для соцсетей, для сериалов и все такое прочее. Но инженеры по кибербезопасности научили обычный домашний роутер распознавать людей по их шагам и походке, причем безо всяких камер. Как работает эта невидимая магия? Давайте разбираться. Смотрите, когда мы ходим по квартире, наше тело неизбежно отражает и преломляет вот эти радиоволны Wi-Fi, которые летают по комнатам. Каждое движение создает свои уникальные микроискажения сигнала. А поскольку у каждого человека своя неповторимая манера ходить, длина шага, покачивание плечами, скорость. Так вот, компьютерный алгоритм научился по этим искажениям с точностью до 95% определять, кто именно сейчас прошел по коридору. Например, там муж, жена, ребенок или вообще кто-то посторонний. Представляете, вот до чего дошел прогресс. Скоро роутер будет сам включать ваш любимый трек или там, подогревать чайник, просто узнав ваши шаги на пороге. Может, на самом деле это и неплохо. Тут, мне кажется, главное, чтобы он не начал ворчать, если вы крадетесь к холодильнику посреди ночи. В общем, вопрос, мне кажется, остается открытым. Это вообще комфорт, который дает некоторую свободу, или все-таки тотальный контроль, от которого хочется спрятаться?

Без 5:07 в Израиле вечер. Он такой вечер, свечи, уют, родные, вот кого мы сердцем всем любим. Рядом, главное, они, это, пожалуй, главное, да. На Первом радио 89.1 FM мы завершаем еще один музыкальный час, но это не повод уходить. Музыка продолжает работать на настроение. Мне кажется, здесь вместе с вами, друзья мои, вечер становится теплее и ярче. Продолжим в том же духе. Оставайтесь здесь. Мне есть что вам рассказать, чем удивить и порадовать. Будьте рядышком и будете в курсе всего на свете. Услышимся в будущем часе.

0: Реклама. Жаркое лето в Center Car.
1: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
0: Center Car Azur.
1: Терех Ашива 9.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
0: Реклама.
9: Первое радио. Всегда с тобой.
10: В Израиле 7 вечера.

Привет большой всем любителям Rolling Stones. Это для вас вот такой музыкальный привет. Everybody see my baby. Так, 19 часов, почти что 5 минут в Израиле. Вы на волне 89.1 FM, первое радио, где мы сегодня бодримся так, что все дела и заботы, которые мы решали и делали на неделе, остаются далеко за бортом. Кофе в кружке, музыка в колонках, улыбка на лице. Это, по-моему, идеальный набор для времяпровождения. Я Лена Семенова, с вами буду еще часок до 8 вечера, так что запасайтесь хорошим настроением, оно сегодня у нас просто льется рекой. Но только чур так, чтобы осталось на субботу. Давайте сделаем сегодняшний вечер замечательным. Кто со мной, как я уже говорила, тот герой. Впереди у нас прям по курсу музыкальный час продолжит гости из будущего.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

One day in your life. Анастейша здесь в эфире Первого радио. Один день из нашей жизни еще позади. Но до того, как он закончится, этот вечер, я думаю, что можно натворить еще всего самого разного и интересного. И пока вы там занимаетесь всякими вот делами, хочу вам раскрыть один секрет, который заставит вас, мне кажется, по-новому посмотреть на привычные городские вещи. Вот, скорее всего, вы стоите на перекрестке, спешите, нажимаете на кнопку на светофоре, чтобы поскорее загорелся зеленый свет, ну или заходите в лифт и судорожно жмете на кнопку «закрыть двери». Вот вам кажется, что вы управляете процессом. Но социологи говорят, что в современных мегаполисах большинство вот этих кнопок абсолютно фальшивые и никуда не подключены. Это называется кнопки плацебо. В крупных городах светофоры давным-давно работают по строгому автоматическому расписанию или управляются компьютерной системой, которая регулирует пробки. А кнопки на столбах оставляют исключительно ради нашей с вами психологии. Это не я сказала, друзья, это говорят умные люди. Так вот, ученые доказали, когда человек нажимает на кнопку, у него снижается уровень стресса. Ему кажется, что он контролирует ситуацию, и ожидание зеленого света переносится значительно легче и спокойнее. То же самое часто происходит и с кнопками закрытия дверей в лифтах офисных центров. Получается, что? Получается, что урбанисты после просто ласково заботятся о наших нервах, давая нам иллюзию контроля. Честно говоря, друзья, решение гениальное. Что тут еще скажешь? И мне кажется, вот такую кнопку плацебо нужно установить каждому из нас дома или на работе. Нажал, успокоился, и мир вокруг стал чуточку лучше. Но согласитесь, это было бы как минимум здорово.

Флорайда здесь у нас в эфире первого. Hangover, так называется эта композиция. Ну и давайте сейчас поговорим об уникальности. Спокойно, вы сейчас все поймете. Вот смотрите, я уверена на 100%, что среди нас есть люди, которые буквально видят и чувствуют этот мир немножко иначе. И я сейчас говорю о левшах. Их на планете всего около 10%. Но если посмотреть на историю, то окажется, что среди левшей просто невероятное количество гениев, политиков, художников и же с ними. Почему левая рука так часто двигает прогресс, но при этом заставляет своих владельцев ежедневно воевать с обычными бытовыми предметами? Давайте разбираться. А все дело в том, дорогие друзья, что у левшей совершенно по-другому распределена нагрузка между полушариями мозга, что развивает мощное пространственное воображение и нестандартное мышление. Но вот парадокс. Наш мир построен правшами и для правшей. Обычные ножницы, ручки на дверях, консервные ножи, турникеты куда-то там и даже клавиатура компьютера – все это для левшей превращается в ежедневный такой скрытый квест. Им приходится постоянно подстраиваться и переучивать свои движения, что, кстати, делает их мозг еще более гибким и еще более пластичным. Вот такие они уникумы. Так что, друзья мои, если вот среди ваших близких и коллег есть левша, знайте, перед вами потенциальный гений, который просто прямо сейчас пытается совладать с неудобными ножницами, например. И да, мой вам совет – поддержите их, если что, ведь именно их уникальный взгляд на вещи делает наш мир ярче и разнообразнее.

0: Дев'ятий вал футбольних результатів. Море інформації. Як би не налететь на рифи.
1: Ей, капітан! Впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.

Вот такое оно, загорелое лето от группы «Все включено» здесь на первом. Но на самом деле, да, так и есть. Лето у нас сейчас только набирает обороты, и что нужно делать, так это в мини-бикини загорать именно на пляже. Только помните о том, что в Израиле все-таки агрессивное солнце, и стоит пользоваться всякими разными кремами с SPF как минимум 50, ну плюс там панамки, вода и все такое. Да вы все и так сами прекрасно знаете. Продолжается музыкальный час на первом, и сейчас, дорогие друзья, я хочу поговорить об одной из, ну, скажем так, самых приятных вещей на свете, которую мы абсолютно все делаем, но причем делаем это неосознанно. Ну, вот смотрите, не ломайте себе голову, сейчас все поймете. Вот смотрите, вспомните свое утреннее ощущение. Вот вы только открыли глаза, за окном новый день, и вы начинаете так сладко, с удовольствием потягиваться в кровати, причем иногда аж до хруста в суставах. Животные, кстати, тоже делают это сразу после сна. И это, кстати, не просто такая секундная слабость или лень. Оказывается, у этого ритуала есть медицинское название и колоссальнейшая польза для организма. Так вот, в науке этот процесс называется пендикуляция. За ночь, пока мы спим неподвижно, наши мышцы и соединительные ткани слегка теряют свою эластичность и зажимаются. Подтягивание – это встроенная в наш мозг автоматическая программа как бы перезагрузки тела. Вот в этот момент мозг посылает мощный электрический импульс во все мышцы, мгновенно восстанавливая кровоток, насыщая ткани кислородом и подготавливая суставы к движению. Это самый быстрый, между прочим, и естественный способ вытащить организм из режима анабиоза. Но мы сейчас не говорим об экстриме, типа ведра холодной воды на голову. Тьфу-тьфу, конечно, не приведи, господи. Так вот, друзья мои, если утром вам хочется подольше потянуться под одеялом, не ругайте себя. Не ругайте ни в коем случае за вот эти потерянные минуты. Они никакие не потерянные. Это ваша личная природная экспресс-зарядка, которая дарит бодрость и здоровье. Но позвольте своему телу эту маленькую радость. Тогда и утро будет идеальным. Завтра, кстати, пригодится.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Это у нас Шер здесь на Первом радио. Вечер как-то подкрался незаметно. Дома зажигаются свечи, атмосфера становится удивительно уютной. И вот, друзья, вы когда-нибудь замечали, как меняется наше состояние, когда мы, например, смотрим на море или на текущую воду, или там, я не знаю, на пламя костра, мангала или камина? На самом деле мы можем смотреть на все это дело часами, потому что мысли перестают быть скакунами, проблемы уходят на второй план. Почему вот эти две стихии, вода и огонь, обладают таким мощным гипнотическим и терапевтическим эффектом для нашей психики? А вот антропологи, между прочим, утверждают, что это наша генетическая память, которой сотни тысяч лет. Дело в следующем. Для наших древних предков вид текущей чистой воды означал, что рядом есть жизнь, пропитание и безопасность. А горящий огонь гарантировал защиту от хищников, тепло и приготовленную еду. Вот когда мы смотрим на эти процессы сегодня, наш подсознательный этот момент мозга считывает сигналы. Все хорошо, ты в безопасности, можно расслабиться. И у нас моментально снижается уровень гормона стресса кортизола. Так что, друзья мои, если вдруг у вас выдался сложный день или неделя, не ищите успокоения в новостных лентах, это точно не поможет расслабиться. А вот нужно сделать что-то, так это налить себе чай, зажечь обычную вечернюю свечу или посмотреть на закатное море, если, конечно, живете рядышком. Просто дайте вашему внутреннему древнему человеку выдохнуть и понять, что жизнь все-таки прекрасна.

19:56 на студийных часах. Израилю огромный привет. Слушайте вы сейчас Первое радио. Давайте будем завершать текущий музыкальный час и эфирный день в общем и целом на Первом радио. Завтра, дорогие друзья, будет новый день, будут новые эмоции, впечатления, встречи, еще там что-то, я не знаю, прогулки, поездки. Однако я настаиваю, будьте рядышком, потому что музыка на Первом радио делает вечер и нашу жизнь в общем и целом светлее, уютнее и чуточку волшебнее. Но я на этом с вами прощаюсь. Услышимся послезавтра в воскресенье в прогрев-шоу в 7:00 утра. Для вас в студии работала Лена Семенова. Всем желаю замечательного настроения и классного настроя. Шаббат шалом, дорогие!

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

Больше фальши, но ты ее сочти за долг судьбе не требующей крови.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.

0: нравится мне.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Queen.
1: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям...
5: На радио.
4: Да.
5: 89.1 FM.

0: так.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Собаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
4: Первое радио. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Нужно и быть с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

то день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско
6: 89.1 FM.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: Первое радио. И в этот час. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Радио 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Первое радио.
2: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

Lego.